0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Я сажаю. Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай.

0: Давай с тобой навсегда. Давай с тобой насовсем. Давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
1: СВХ плюс.
0: Снова просидим до ночи и ни слова про любовь. Ну еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

Музыка для всех. Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори. Только хиты. Только твоя музыка.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят мой.

0: κέντλευση. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: СВХ плюс. Никакая.

0: Спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
3: Лечу, помогите, как в утреннем лифте, но ты не поможешь мне.
2: СВХ плюс.

0: лучшая музыка.
1: Надела туфли, примерила и не намерена всю мою душу несет на руки.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отвезу.

0: Иначка.
1: Музыка для всех.
2: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
1: Только хиты.
3: Все прошло, лето.

0: СВХ Плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, у нами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким как ты нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял.

0: Jūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 14. septembrim. Ziedkāposts 1,49 €. Atlantijas vaša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 21. septembrim. Kausētais siers Dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 €. Rimi.
1: Ko tu iesāktu ar 10 000 €? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 €. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: В Кассинугай выгодные цены каждый день. Стул в столовую серый или зеленый 29,99. Коврик из искусственного кроличьего меха 6,99. Виброплатформа, тренажер всего 69,99. Кассинугай. Предложение действует в магазинах Кассинугай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
4: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды Францис Розенталс. Встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Гамбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты Билеши Сервис ЛВ.

0: хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: «Ригафуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Ригафуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
1: Карта лояльности «Веселиба». Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес-аптеках. Доппелхерц Актив Магний 400. Комплексные средства для сердца, энергии и мышц. В сентябре со скидкой до 44%. Доппелхерц. Немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты «Веселиба».
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Менес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Топ-бренды 220 LV плюс участникам. Телевизор Xiaomi 279 евро. Робот-пылесос 499 евро. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
4: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Yeah.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность. В западных и центральных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, умеренный. Днем по стране плюс 20, плюс 26 градусов. Лепая Вентспилс плюс 18, плюс 20. В Даугавпилс Резекне 25-26 градусов. В Риге тоже до плюс 26.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Родители детей, пострадавших при нападении собак в Царниково, критикуют действия государственной полиции. Правительство поддержало план финансовой стабилизации Air Baltic, но пока не решило, будет ли государство участвовать в новом кредите. Более 2000 человек обратились в ЦСДД после кибератаки и масштабной утечки данных.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Родители детей, пострадавших при нападении собак в Царникове, в минувшую пятницу критикуют действия государственной полиции. Об этом сообщил телеканал ТВ-3. Родители говорят, что вплоть до вечера понедельника не получали информацию о расследовании, и полиция связалась с ними только после вмешательства адвоката. Судебно-медицинскую экспертизу проводят по документам, без личного осмотра детей. Полиция объясняет это стремлением не травмировать детей повторно и считает, что документов достаточно для определения тяжести повреждений. Владельцев собак допросили, хозяин животных заявил, что готов помогать пострадавшим семьям, в том числе материально. Правительство поддержало план финансовой стабилизации Air Baltic, но пока не решило, будет ли государство участвовать в новом кредите. Авиакомпания договаривается с частными инвесторами о займе на сумму до 257 миллионов евро под 25% годовых. Срок погашения – февраль следующего года. Деньги необходимо вернуть в этот срок. Государство может вложить до 30 миллионов евро, однако отдельного решения об этом еще нет. Собрание владельцев облигаций Air Baltic состоится в эту пятницу, 11 сентября. Если сделка будет одобрена, авиакомпания сначала получит 180 миллионов евро, и остальные 77 миллионов будут доступны после выполнения дополнительных условий. Продовольственная ветеринарная служба получила от Кабмина право брать образцы транзитного зерна и проверять его происхождение в лаборатории. Украина предупреждает, что Россия может смешивать зерно, украденное на оккупированных украинских территориях, со своим зерном и перевозить его по российским документам. Ранее такие проверки в Латвии не проводились. Исследование может занять до месяца, при этом задерживать груз в порту на все это время нельзя. Если подтвердится украинское происхождение зерна, информацию передадут его покупателям. Расходы на пограничный контроль и лабораторные анализы до 1000 евро за одну проверку будут взыскивать с лиц, ответственных за груз. На эстонской авиабазе Эмари к миссии НАТО присоединились 4 испанских истребителя F-18. Около месяца они будут нести службу вместе с 5 турецкими F-16. Еще 4 итальянских Eurofighter Typhoon размещены на базе в литовском Шауляй. С августа патрулирование воздушного пространства стран Балтии преобразовано в миссию противовоздушной обороны. Теперь союзники не только следят за возможными нарушениями границы, но при необходимости могут отражать воздушные атаки с использованием общей натовской системы ПВО. Учащиеся 9 классов латвийских школ уже в конце этого учебного года должны будут сдавать централизованный экзамен по естественным наукам. Правительство утвердило его введение после споров с самоуправлениями, профсоюзом педагогов и частью министров. Результат экзамена в этом году не будет влиять на окончание основной школы. Правительство также расширило возможности школьников исправлять оценки за проверочные работы. При этом министры отклонили предложение разрешить окончание основной школы при несданном экзамене по латышскому языку или математике. Более 2000 человек обратились в Дирекцию безопасности дорожного движения ЦСДД после кибератаки и масштабной утечки данных. Люди в том числе требуют компенсации. В начале августа были похищены персональные данные 1 200 000 человек, а также сведения примерно о 200 тысячах юридических лиц. В дирекции считают разговор о выплатах, о компенсациях преждевременным и указывают, что вопрос, скорее всего, придется решать в суде. В Министерстве сообщения должны завершить проверку киберинцидента до конца этой недели. Первые результаты планируют обнародовать на следующей неделе. И последнее. Экономисты и предприниматели сегодня обсудят возможности латвийского экспорта. Экономист Банка Латвии Олег Красноперов считает, что приблизится к по уровню доходов к Литве и Эстонии Латвия сможет только за счет производства каких-то сложных и уникальных товаров для мирового рынка. Сейчас основу латвийского экспорта составляют сравнительно простые товары, которые производят и многие другие страны. Это усиливает конкуренцию и ограничивает возможности повышать цены и доходы. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В Euronics вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Euronics. Смотрите на euronics.lv. СВХ+.

0: вами будем уже говорить в это время. 7:08. Доброе утро!
1: Каждом лучике эфира. Диана Сауле. Каждом лучике эфира.
0: Друзья, напоминание очередное. Почему на этой неделе такие изменения? Возможно, слышите в это утреннее время вам непривычный голос, не тот, к которому вы привыкли на протяжении очень многих лет. Для тех, кто, я не знаю, по какой причине вчера, позавчера отсутствовали с 7 до 11, и вдруг вы не знаете, какая причина. Володя, он на этой неделе отдыхает, в понедельник, 14 сентября, вернется, и все будет так, как это было до этого. А эта неделя в нашем с вами распоряжении. И, знаете, по факту 2 дня мы уже как-то с вами, но провели. Поэтому дело за малым. Сегодня уже середина этой рабочей недели. Сегодня у нас 9 сентября. Тут некоторые СМИ почему-то показывают не среда, а другой день недели. Не знаю, бывает и такое. Ошибочка с утра пораньше. Но время просыпаться, время шагнуть в новый день и сделать это, конечно, на позитиве, и сделать это с улыбкой, каким бы ни было ваше утро. И независимо от того, где вы сейчас находитесь, в каком латвийском регионе или за пределами нашей страны, ну, например, знаете, вот зеленые уголки Латгалии, это прекрасно. Курземе отдельный привет. Привет также и Видземе. Привет столице латвийской. Рига просыпается, бодрствует. Кто-то заваривает в это время свой самый ароматный утренний кофе. Кто-то уже бежит и стремится навстречу осеннему воздуху. Кстати, о погоде. Потом более детально эту тему рассмотрим. Но есть такое предположение, что, возможно, сегодня будет один из последних столь теплых дней сентябрьских, как это. И вообще, заметили ли вы, какие теплые вечера у нас как раз вот в эти последние сентябрьские дни? Прям ощущение, что не сентябрь, а, скажем, там начало августа. Ну что ж, давайте начнем. Напомню номер для нашего с вами общения в студии СВХ Плюс 25 45 25 25. Меня зовут Диана. И, кстати, мне кажется, не помешает нам с вами уже традиционная утренняя перекличка. А ну-ка, давайте, кто вместе с нами? Если есть на это время, можете также отписать, чем сейчас именно в этот момент занимаетесь. Ну или хотя бы с какого латвийского региона. Или за пределами нашей страны находитесь. Это тоже будет очень даже, кстати, утром ранним. Итак, среда, середина недели, 9 сентября. И по факту у нас до конца этого года сколько дней осталось? 114 или 113? Давайте пойду посчитаю.
1: СВХ Плюс.

0: Люди бодрые в эфире с мудрым бодрята. Международный день плюшевого мишки. А я, знаете, вот почему-то как-то именно это не заметила. Знаю, что сегодня Международный день красоты, об этом будем говорить. Но раз плюшевый мишка, это прекрасно. И всадник пишет, что повезло нам, соответственно, радиостанции СВХ Плюс, поскольку рядом с нашей студией находится огромный плюшевый медведь, как говорится, есть с кем отметить. И это правда. Я предполагаю, что имеется в виду тот самый медведь, который находится у входа в государственный центр доноров крови. Один из филиалов как раз действительно у нас по соседству на улице Селпилс. И, к слову сказать, как раз вчера было общение на эту тему, и представители государственного центра доноров крови, мы к ним, наши коллеги с латышской радиостанции, поначалу, как только переехали на новое место, на Слокс 65, ходили в гости, очень активно сотрудничаем, и в скором времени также представители государственного центра доноров крови заглянут к нам в гости, в том числе и к нам на СВХ+. Ну и в целом, раз уж такая тема пошла, конечно же, напоминаю о том, что государственный центр доноров крови, он всегда готов принимать тех, кто с радостью может себе позволить сдать кровь, которая всегда необходима. Поэтому, если вы столь активный человек, который может себе это позволить, не запрещайте сделать доброе дело и, возможно, именно таким способом кому-то помочь.
1: Спелые хиты для созревших радиослушателей. Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Mans mazdā zināšanas kraikā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bongelati saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
4: Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Дом» от «Приэкс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся «Дом» от «Приэкс ЛВ».
5: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
6: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер!
7: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
8: Ты от меня беги, пусти мою руку. Ты выбери.
9: СВХ+.

0: беги, пусти мою.
1: Спасибо большое за хорошее настроение. Это, возможно, и от меня всем вам, но вообще такое сообщение написал Дима. Дима, вам передаю привет огромный и хочу добавить, что мы еще вообще даже и не начинали. Отличной среды! Доброе утро! Держу путь по работе из Таллина в Ригу. На данный момент где-то в районе Дунте. Могу ошибаться. Ириночка пишет. Доброе утро, Дианочка. Видимо, слышно СВХ плюс. Отлично. Утро прекрасное. Пью капучино и крашу реснички. Вот, кстати, вот про все эти женские утренние процедуры. Насколько это важно. И особенно те моменты, когда необходимо спешить. Понимаешь, как же вам, дорогие мужчины, в этом плане легко утром надел там первое, что попалось под руку, и все. А у нас тут, ну, если хотим, а мы всегда-то хотим выглядеть более привлекательно. Так, Латгала встречает утро вкусным кофе и прогулкой с любимым лабрадором. Есть еще одно голосовое сообщение. Очень хочу его озвучить. Тут по горячим следам вчерашней темы, которую мы затронули как раз вчера ранним утром, про грибы, если они в наших латвийских лесах, насколько их много. Правда ли это? Соответствуют ли те фотографии, которые люди выкладывают одну за другой в интернете, в соцсети, прям целые, полные корзинки, полные ведра, полные багажники. Грибы прям гигантские. Давайте послушаем.
2: Доброе утро, Диана. Хорошего вам эфира. Вы вчера так задорно разговаривали про грибы. Вот вечерочком с 16 до 19.30 в Кангале. Ну, такой вот сбор. Но грибов не так много.
1: Угу. Сергей, огромное спасибо. Грибов не так много. Прилагаются здесь также и фотографии. А вот по поводу Кангала, ну, надо было в гости зайти. Или хотя бы позвать с собой. Ведь родные леса Кангала. Это тоже для меня самые любимые. Ну что ж, 25-45-25-25. Номер студии СВХ+. Доброе утро! Среда, 9 сентября.

0: точное время вместе с MoneyRating.lv. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 7 часов 24 минуты.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating.lv.
2: СВХ плюс.

0: какая красивая, какая красивая песня в исполнении Сергея Лазарева. А сегодня, кстати, Международный день красоты. Праздник, который посвящен не только эстетике и моде, но и, конечно же, внутренней. Внутренней гармонии, умению видеть прекрасное в простых вещах, которые рядом с нами всегда. А и это отличный повод также сделать комплимент близкому человеку.
1: Всем лучи добра! Диана Саула в эфире. Диана Саула в эфире.
0: Кого вы выберете для раздачи комплиментов, это уж пусть остается на вашей совести. Ну, а мы, знаете, столь детально, как вчера на эту тему общались, наверное, сегодня уже не будем, но дают советы, как же распознать настоящие ли фотография грибов из лесов именно Латвии в этом случае. Мы пока с Латвией разбираемся, не надо нам дальше за пределы идти. Проверить источник, дату необходимой этой фотографии. Посмотреть на детали. Мне вот это понравилось, поскольку если фотография создана искусственным интеллектом, то бывают очень странные нюансы. Ну, например, какие-то неправдоподобные ножки грибов, сросшиеся шляпки, повторяющиеся листья, ветки, неестественные тени, размытый фон, ну и так далее, и тому подобное. И вот по этому поводу, опять же, хочу сказать, друзья, ну вот у кого есть столько времени, чтобы мы еще там разглядывали и вглядывались во все эти детали. Видишь, листаешь свою соцленту, видишь фотографии и удаешься, задумываешься в какой-то момент, где эти районы, куда надо ехать или не надо. И отвечая на вопрос от Александра, была ли я в лесу, ходил ли я в этом сезоне уже по грибы. Конечно, друзья, поскольку для меня прогулки лесные, это неотъемлемая часть, каждодневная, поскольку собаки, они свое дело просят и хотят очень интенсивно гулять на свежем воздухе. И вот сколько я хожу, ну, того урожая, который нам показывает интернет, я не наблюдала. Но, опять же, может быть, это просто места не те. 7:30. Очень скоро уже мы с вами окунемся в астрологический прогноз этого дня. Ну, а пока...
1: ВХ+.

Черный наш тоже уже бодрячком держится в 7 часов и 33 минуты. Катенька, приветствую. Дмитрий подкинул толковую мысль. Дмитрий пишет, если фотография зовет вас в лес, то она правильная. И уже не так важно, создана ли с искусственным интеллектом или все же реальная. Надо взять на вооружение. Еще одна тема, которую несколько минут назад мы с Алексеем Новаком обсудили. Принес он свеженький прогноз погоды и говорит такое.

0: Последний такой теплый сентябрьский день. Будет ли бабье лето? На этот счет тоже есть разные мнения, когда же оно должно быть. Середина сентября, конец сентября или это октябрь? Вот Новак также напомнил про октябрь. Говорит, у него как-то в памяти запечатлена дата 21 октября. И говорит, что очень часто в районе этой даты уже снег. И, знаете, я так смотрю на него и думаю, ты серьезно? Не хотим!
1: СВХ+.

0: люди бодрые, танцует вам свежий гороскоп на завтрак.
1: Овен.
2: Что же может быть лучше этого, как гороскопа на завтрак, и форма сохранится. Овны, день требует решительности, но без спешки. Проявляйте лидерство в делах, но берегите энергию и избегайте в этот день бессмысленных споров.
1: Телец.
2: Тельцы, не торопить события, результаты ваших стараний и также финансовых вложений уже на подходе. Проявите немного терпения.
1: Близнецы.
2: Наступает долгожданная ясность. И это то самое время, когда, честно, близнецы, надо обсудить, что же то, что вас давно уже волновало. И этот день, когда, скорее всего, окружающие вас поймут.
1: Рак.
2: Придет чувство стабильности и уверенности. Не обесценивайте свои заслуги и обязательно порадуйте себя приятным сюрпризом.
1: Лев.
2: В центре внимания. Впрочем, как часто это и происходит. Ну, а левики, так и ваши успехи получат признание. Используйте прилив сил для запуска и продвижения своих новых идей.
1: Дева.
2: Идеальный день для наведения порядка. Сфокусируйтесь на главных задачах, а вот второстепенные, без сожаления, сегодня, во всяком случае, откладывайте.
1: Весы.
2: Время расставить приоритеты, защитить личные границы и не пытайтесь угодить всем в ущерб собственным интересам.
1: Скорпион.
2: Доверяйте интуиции, закройте давние зависшие вопросы, а это освободит много энергии и снимет внутренние.

0: внутренний стресс, если такое у вас есть.
1: Стрелец.
0: Открываются новые перспективы. Не бойтесь отказаться от идей, которые больше вас, стрельцы, не вдохновляют. И смело планируйте, начинайте уже сегодня планировать будущее.
1: Козерог.
0: Очень благоприятный момент для рабочих и бизнес-решений. Не берите всю нагрузку на себя. Что-то необходимо делегировать, во всяком случае, часть каких-то задач на других. А то.
1: Водолей.
0: Водолейчики, фокус сменится на дом и близких. Говорите о своих чувствах смело, о желаниях прямо говорите, избегайте в то же время бытовых споров, поскольку с вами такие эмоциональные качели время от времени бывают, сами знаете.
1: Рыбы.
0: Не форсируйте события, рыбы, дайте ситуациям развиваться естественным путем. Этот день, а сегодня 9 сентября, отлично подходит для восстановления сил и заботы о своем здоровье.
1: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
2: СВХ+.

0: Алексей пишет, не страшны нам температурные качели, да будет так. Доброе утречко. В целом день обещает быть приятным сентябрьским днем. 7 часов 42 минуты. Доброе утро.
1: Kaimiņi, nepazinu. Bagāts būsi.
2: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: Вкусный, сочный и пикантный. Это хэсбургер-кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер-майонезы с паприкой и чили.
5: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Фрэнсис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зиле. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом СВХ получи скидку 25%.
6: Радио СВХ Плюс представляет.
7: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16.40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
6: Звони в студию, отвечай на вопрос дня и, возможно, именно ты раскрутишь
7: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.

соглашусь, что когда на улице плюс 25, а сегодня местами до плюс 27, прогнозируют синоптики предложения, давай-ка сходим в баньку. Оно так себе. В зависимости, конечно, от ситуации индивидуальной, возможно, даже в столь жаркую погоду есть желание, но так или иначе мы-то знаем, что это все когда-нибудь завершится, и это когда, возможно, наступит уже завтра. Сразу так, скинув 10 градусов со знаком плюс в ту сторону. Конечно, конечно, конечно, все будет постепенно сходить на нет. Но в целом сентябрь – это начало, но осени. И у нас в сентябре у радиостанции СВХ Плюс есть замечательная возможность подарить кому-то из вас еще больше тепла, отдыха и хорошее настроение вместе с тем. Ведь поход в баньку – он всегда сопровождается именно этим. И для тех, кто активно провел лето, для тех, кто вообще не понял, что лето было, неважно, с этим не будем разбираться. В какой-то определенный момент будет возможность отложить все дела и провести время в теплой и уютной атмосфере. Хорошая компания, баня, аромат веников и возможность расслабиться. Ну вот, наконец, хотя бы там. Отличные способы перезагрузиться. Итак, друзья, на этой неделе у нас стартовал конкурс, и до 25 сентября он продлится каждую неделю. У кого-то из вас есть шанс выиграть отдых для компании из 4 человек. Подарок — посещение Визла Спиртс, банные веники, шапки. Что необходимо делать? Слушать предельно внимательно с 8 до 9 утренний эфир. На этой неделе люди бодрые в моем лице. С понедельника, с 14 сентября в эфир возвращается Володя. И у меня есть предположение, поскольку было несколько сообщений вчера, позавчера, с пожеланием целоваться. Целоваку пусть Володя играет. Я не возьмусь за это дело. Каждому свое, согласитесь. Итак, друзья, с 7 по 25 сентября, возможно, именно ваша компания отправится в банный отдых.

0: этом месяце в аптеках «Апотека» скидка 50% на все витамины и минералы «Провизор», а также скидки от 50% на витамины «Формула Виталия» для детей. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebelles.lv.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АВТ.
3: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.

0: спасибо большое. Да, и Сергею вчера Виктора что-то похожее тоже писал. Неважно, а пусть это останется такой нашей маленькой тайной. Итак, одна история, которую я попыталась сократить, потому что я вижу, что действительно время есть столько написать, а в эфир вынести необходимо все самое важное. Итак, история о том, как в прошлом сентябре с друзьями решили выбраться в лес за грибами. Особых надежд не было. До этого несколько раз ездили и возвращались практически с пустыми корзинами. Приехали рано утром, еще туман, разошлись в разные стороны, договорились встретиться через часик, но уже через несколько минут звонит друг и говорит: ты только не смейся, кажется, я нашел то самое место. Подхожу к нему, и действительно одно место за другим, причем грибы аккуратненькие, первые несколько минут фотографировали каждый отдельно, ну это вот то, что сейчас в соцсетях происходит. В итоге за пару часов набрали столько, что корзин не хватило, пришлось часть грибов складывать в пакеты рюкзака, ну, короче, все, что могли, с собой унесли. Через неделю снова поехали в тот же лес, конечно, надеялись найти то самое место, искали почти два часа, не нашли, зато заблудились, вышли к какой-то старой лесной дороге, совершенно случайно обнаружили там еще больше грибов. Вывод: с тех пор у нас есть такое некое правило. Идем за грибами. Главное, не искать слишком конкретное место. Иногда ведь лес сам решает, что тебе показать.
1: Хиты навсегда.

0: СВХ плюс.
1: Радио СВХ плюс.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный, умеренный. У моря порывистый до 15 метров в секунду. Сегодня в Латвии тепло. От плюс 18 до плюс 26 градусов. В Лепе и Венспилсе до плюс 20. В Даугавпилсе и Резекне 24-26 градусов. В Риге плюс 25, плюс 26, возможно, до плюс 27.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Родители детей, пострадавших при нападении собак в Царникове, критикуют действия государственной полиции. Более 2000 человек обратились в ЦСДД, дирекцию безопасности дорожного движения, после кибератаки и масштабной утечки данных. Люди в том числе требуют компенсации. Учащиеся 9 классов уже в конце этого учебного года должны будут сдавать централизованный экзамен по естественным наукам. Одно из решений правительства.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Родители детей, пострадавших при нападении собак в Царникове, критикуют действия государственной полиции, сообщает телеканал ТВ-3. Родители говорят, что вплоть до вечера понедельника не получали информацию о расследовании, и полиция связалась с ними только после вмешательства адвоката. Судебно-медицинскую экспертизу проводят по документам, без личного осмотра детей. Полиция объясняет это стремлением не травмировать детей повторно и считает документов достаточно для определения тяжести повреждений. Владельцев собак допросили, хозяин животных заявил, что готов помогать пострадавшим семьям, в том числе материально. Правительство Латвии поддержало план финансовой стабилизации Air Baltic, но пока не решило, будет ли государство участвовать в новом кредите. Авиакомпания договаривается с частными инвесторами о займе до 257 миллионов евро под 25% годовых. Деньги необходимо вернуть в феврале следующего года. Государство может вложить до 30 миллионов евро, однако отдельного решения об этом до сих пор нет. Собрание владельцев облигаций Air Baltic состоится в эту пятницу, 11 сентября. Если сделку одобрят, Air Baltic сначала получит 180 миллионов евро, и затем остальные 77 миллионов будут доступны после выполнения дополнительных условий. Продовольственно-ветеринарная служба получила от Кабинета министров право брать образцы транзитного зерна и проверять его происхождение в лаборатории. Украина предупреждала, что Россия может смешивать зерно, украденное на оккупированных украинских территориях, со своим зерном и перевозить его по российским документам, в том числе через Латвию. Ранее такие проверки в Латвии не проводились. Исследование может занять до месяца. При этом задерживать груз в порту на все это время нельзя. Если подтвердится украинское происхождение зерна, информацию передадут его покупателям. Расходы на пограничный контроль и лабораторные анализы, а это до 1000 евро за одну проверку, будут взыскивать с лиц, ответственных за груз. На эстонской авиабазе Эмори к миссии НАТО присоединились 4 испанских истребителя F-18. Около месяца они будут нести службу вместе с 5 турецкими F-16. Еще 4 итальянских Еврофайтер Тайфун размещены на базе в литовском Шауляй. С августа патрулирование воздушного пространства стран Балтии преобразовано в миссию противовоздушной обороны. Теперь союзники не только следят за возможными нарушениями границы, но и при необходимости могут отражать воздушные атаки с использованием общей натовской системы ПВО. Учащиеся 9 классов латвийских школ уже в конце этого учебного года должны будут сдавать централизованный экзамен по естественным наукам. Правительство утвердило введение такого экзамена накануне после споров с самоуправлениями, профсоюзом педагогов и частью министров. Результат этого экзамена в этом году не будет влиять на окончание основной школы. Кабинет министров также расширил возможности школьников исправлять оценки за проверочные работы. При этом правительство отклонило предложение разрешить окончание основной школы при несданном экзамене по латышскому языку или математике. Более 2000 человек обратились в дирекцию безопасности дорожного движения, ЦСДД, после кибератаки и масштабной утечки данных. Люди в том числе требуют компенсации. В начале августа были похищены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек, а также сведения примерно о 200 тысячах юридических лиц. В дирекции считают разговор о выплатах, компенсациях преждевременным и указывают, что вопрос, скорее всего, придется решать в суде. В Министерстве сообщения должны завершить проверку киберинцидентов ЦСДД до конца этой недели, и первые результаты планируют обнародовать на следующей неделе. И последние экономисты и предприниматели сегодня будут обсуждать возможности латвийского экспорта. Экономист Банка Латвии Олег Красноперов считает, что приблизиться по уровню доходов к Литве и Эстонии Латвия сможет только за счет производства сложных и уникальных товаров для мирового рынка. Сейчас основу латвийского экспорта составляют сравнительно простые товары, которые производят и многие другие страны. Это усиливает конкуренцию и ограничивает возможности повышать цены и, соответственно, доходы. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ+.
4: Все мы изначально

миром транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Всем лучи добра! Диана Саула в эфире.
1: Заболтались с Лешей тут про актуальное и не очень актуальное. Я сразу поясняю, просто есть ведь та категория радиослушателей, которые нас не только слушают, есть и утром ранним, и днем тем более, и вечернее время, возможность подглядывать и смотреть, что у нас здесь в реалиях происходит через камеры, 24/7 камеры. Иногда есть даже такие сообщения, когда человек подглядывал в ночное время, и потом с утра приходишь, ну или даже там просто через какое-то время понимаешь, что было сообщение, что у вас там ночью происходило? А у нас тут по-разному бывает. Шучу, отдыхаем ночью. Мы же тоже люди. 8:13, это среда, это 9 сентября, и у меня есть несколько хороших новостей. Одна лучше другой, но для начала, давайте в начале этого очередного часа обозначу хотя бы три новости. Итак, первая новость, она связана с тем, что мы в рамках этого часа с вами будем играть, и кто-то станет третьим финалистом, а уже в пятницу разыграем недельный приз конкурса, который с понедельника проводится совместно с Визла Спиртс. Это во-первых. Во-вторых, сегодня вообще все последующее время, оно будет очень даже активным, и конкурсы, и также беседы, интервью. У нас сегодня среда, а это значит, что театр – неотъемлемая составляющая утреннего эфира. И с 10 до 11, конечно же, эту тему будем поднимать сегодня в гостях. С 10 до 11 будет директор-руководитель театра имени Чехова Дана Бьорк. И еще один гость, который вчера был заявлен по обоснованным причинам, беседа не состоялась, поскольку не добрался Бавар еще вчера до Латвии. Но вечером уже сообщили, все в порядке. И завтра с 10 до 11 Бавар Анаков будет в студии СВХ+. Пока все, друзья, всем отличного дня. Номер для связи, напомню, 25-45-25-25.
2: СВХ+. Самое урожайное радио.
3: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.

0: Jonas Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый Skoda Kodiaq. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Skoda Kodiaq с плагин гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
4: Шкода. Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага Grita 40 штук 7,69. Lidl. Стоит того.
5: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: В Мэнэс аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
7: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: СВХ плюс.

0: друзья, я зашла на сайт www.pirts-vizlas.lv. Адрес вчера, кстати, именно адрес Ваньки нам с вами помог в выборе одного из победителей. Я уж не помню, с чем там было связано дело. Ну да ладно. А нет, с Ванькой как раз и было, правильно, да? Улица Визласа 11. Но не только это важно, есть и другие нюансы, которые я спешу вам напомнить и делаю это с большой радостью. Обновленная баня «Пирц Визлас» приглашает гостей оценить высокий уровень комфорта и отдыха после полной реконструкции. Баня «Визлас Пирц», она находится в Риге. Это Кенгаракс в современном здании с красивым интерьером, уютной атмосферой. Адрес «Визлас Ила 11, Латгалас Прикшпилсата». Итак, общественная баня с дневным графиком для женщин и для мужчин. А, кстати, женский день – это четверг. После баньки можно освежиться в холодном бассейне или под душем на территории бани. В «Визлас Пирц» есть специально обставленная зона на свежем воздухе. Там можно посидеть, там тоже можно отдохнуть. Будет бабье лето. И то прекрасно на солнышке. Таким образом понежится квалифицированный специалист по классическому массажу. Доступен с продолжительностью массажа до 1 часа. Это, кстати, тоже как бонус. В баре представлен широкий выбор горячих и холодных напитков. Забронировать время, вся детальная информация и все подробности ищите на сайте www.pirts-vizlas.lv. Ну что ж, давайте-ка мы сегодня задачку зададим, и кто-то должен по определению стать сегодня третьим финалистом. Ведь на протяжении всей недели разыгрываем недельный приз, а это посещение бани «Визлас Пирц» на четверых персон, в подарок шапке, в подарок каждому веник. Хорошее настроение необходимо взять самим.
1: В эфире конкурс «Аббревиатура».
0: Мы с вами в аббревиатуру не играли. И давайте сегодня так пошуршим, придумаем свою расшифровочку, свою версию на определенные буквы. Долго не надо было думать, как-то искать извне, на какие буквы сегодня аббревиатуру нам с вами придумать. Итак, давайте, друзья, аббревиатура, она может быть из трех букв, она может быть из двух букв, она может быть и из одной буквы, согласитесь, но если только одна, это как-то совсем не по-нашему. Давайте на двух буквах остановимся сегодня, и это будут буквы «Б» и «Н». Ну, понимаете, откуда взяты. «Б» — буква и «Н». Ну, собственно, баня. Ну, давайте только на две буквы «Б» и «Н». Итак, на номер 25452525 свою расшифровку, как вы аббревиатуру «БН» расшифровываете. Это может быть что угодно. И версию с иронией принимаю, и шуточную версию принимаю, и очень даже серьезную из всех вами присланных. Рандомайзером сегодня, возможно, будем определять победителя, но это не точно. Лучшие версии через некоторое время также выведу в эфир. Ну а пока всем желаю удачи.
1: В эфире конкурс «Аббревиатура». СВХ+.

0: вокруг на радио, которое рядом. Новости спорта.
1: Латвийская теннисистка Алена Остапенко и представительница Тайваня Сэ Шу Вэй завершили выступление в парном турнире открытого чемпионата США. В четвертьфинале они уступили бельгийке Элизе Мертенс и россиянке Диане Шнайдер со счетом 5-7, 3-6. За выход в эту стадию Остапенко получила 430 очков мирового парного рейтинга. В женском одиночном турнире американка Джессика Пегула победила соотечественницу Эмму Наварро со счетом 3-6, 6-4, 6-3 и вышла в полуфинал, где сыграет с белорусской Ариной Соболенко. У мужчин американец Фрэнсис Тиафо отыгрался после двух проигранных партий и победил соотечественника Алекса Микельсона со счетом 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Решающую серию розыгрышей Тиафо выиграл со счетом 10-6 и вышел в полуфинал. Мадридский Реал начал общий этап футбольной Лиги чемпионов с домашней победы над миланским Интером со счетом 2-1. Килиан Мбаппе открыл счет после ошибки гостей. Федерико Вальверде забил второй мяч, отобрав мяч у вратаря Хосепа Мартинеса. Карлос Аугусто сократил отставание, но сравнять счет итальянский клуб не смог. Манчестер Сити победил Порту со счетом 2-0 благодаря двум голам норвежца Эрлинга Холланда. Дортмундская Боруссия обыграла Вильярреал со счетом 3-2, причем нападающий Серу Гераси забил два мяча в ворота соперника и один в свои. Организаторы главной индивидуальной футбольной награды мира «Золотой мяч» объявили имена 30 претендентов на награду. В список вошли аргентинец Лионель Месси, французы Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, норвежец Эрлинг Холланд, испанцы Ламин Ямаль и Родри, англичане Джуд Беллингхэм и Харри Кейн, а также другие известные футболисты. Месси претендует на награду в 17-й раз и ранее получал ее рекордные 8 раз. Криштиану Роналду среди кандидатов нет вообще. На звание лучшего тренера претендуют Луис Энрике, Венсан Компани, Микель Артета, Луис Делафуэнте и Унай Эмери. Победители объявят 26 октября в Лондоне. И последнее. Рижский университет имени Страдани сегодня откроет новый комплекс для спортивных занятий и исследований стоимостью почти 13,5 миллионов евро. В здании площадью более 3500 квадратных метров оборудованы залы для баскетбола, волейбола, тренировок, гимнастики, пилатеса и йоги. Там также разместились физиотерапевтические кабинеты, медицинский пункт и лаборатория для изучения физических показателей человека. Университетские команды смогут проводить в комплексе тренировки и домашние матчи. Строительство началось в декабре 2024 года и вот сегодня открытие.
0: Новости спорта.

0: такую небольшую порцию выдам из того, что вами прислано. Итак, сегодня у нас расшифровка в аббревиатуру совместно с Визла Спирс. Играем, таким образом определяем третьего финалиста. И уже в пятницу, а это послезавтра, узнаем, кто станет обладателем посещения на 4 персоны. В подарок еще веник каждому. Шапка тоже каждому. Такой герой компании будете, возможно. Возможно. А возможно, именно сегодняшний финалист станет обладателем недельного приза. Итак, друзья, банная нежность, конкурс СВХ плюс БН без нервов, банный настрой, банная нирвана. Бездельника наказать!
1: В эфире конкурс «Аббревиатура».
0: Одна из версий, которая очень понравилась, «Беги нагишом». И Ирина, мне кажется, ее прислала, не успела зафиксировать. Пока еще банный наряд, банная, белые ночи, так, банный нюх, банные нотки, банная ночь, булочка нежная, бунтарь народный, банное настроение. Итак, БН, расшифровка этих двух букв на 25-45-25-25. Присоединяйтесь!
1: Ее главная миссия – ваше настроение. В эфире Диана Салве.
2: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
0: Знали бы вы, какое у меня обычное нервозное состояние, когда приближается краткоскоп. Итак, овны, решительность без спешки и споров. Прогноз на 9 сентября.
2: Телец.
0: Терпение в делах, результат уже близко.
2: Близнецы.
0: Честный разговор принесет ясность.
2: Рак.
0: Стабильность, заслуженный вечерний отдых. Вот какой девиз среды 9 сентября.
2: Лев.
0: Левики, признание успехов и продвижение своих идей сегодня.
2: Дева.
0: Фокус на главном и в том числе наведение порядка.
2: Весы.
0: Защита личных границ вместо попыток угодить всем.
2: Скорпион.
0: Скорпиончики, доверие интуиции и закрытие всех незавершенных дел.
2: Стрелец.
0: Отказ от устаревшего ради новых перспектив, а они есть, они будут.
2: Козерог.
0: Вам, козерожки, советуют делегировать задачи и системные решения на других.
2: Водолей.
0: Прямой и мягкий диалог с близкими.
2: Рыбы.
0: Спокойный темп, забота о себе и отдых.
2: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.

0: по всему, банное настроение у нас с вами сегодня лидирует. Я действительно именно такую расшифровку очень многие прислали. Из последнего «Баня навсегда», у меня версия Эдуарда, «Бойся наслаждения», «Банная ностальгия». Татьяна, вам привет. Будьте нежен, используя веник. Владислав, вот если бы еще и пояснение, в кавычках, то, что было бы тоже на БН, вообще супер. Вот сразу бы стали третьим финалистом.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim, desiņas cepam, Rīgas miesnieks, 3 veidi, 300 grami, 1,99 €. Ar mans Rimi karti, augstākā labuma olīveļa Rimi, 1 liters, 7,59 €. Brokastu pārslas Nestle, noteikti veidi, 2,89 €. Rimi.
2: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил «Поместится! Мы сами все сделаем!» Хватит мучиться! Доверь перевозку вещей профессионалам! Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное – без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
5: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: все, друзья, я переписываюсь уже с третьим финалистом. Эдуард, я надеюсь, вы понимаете, это пока еще не сам недельный приз. Это все в пятницу будем определять. А на сегодня вы становитесь... Сегодня среда, сегодня 9 сентября. 9 неважно, сегодня среда, третий день недели, рабочий день и третий финалист. Нам был нужен, и мы его нашли. Что сегодня делали и чем сегодня занимались? Так, сейчас минуточку, друзья, я зафиксировать должна время, во сколько наша беседа сейчас происходит. Потом все в Визлас Пиртеню пересылаем, дабы отчитаться, что у нас все происходит. А у нас действительно все происходит. И уже некоторые из радиослушателей даже успели за это время недолгое все необходимое проштудировать на сайте. Итак, Эдуард, вы третий финалист. Очень мне хочется с вами пообщаться. Если не откажете, то через минут пять мы могли бы созвониться и в эфире немножечко так, дабы вы всех поприветствовали, рассказали бы что-нибудь интересное про баньку. Версия, которая сегодня принесла победу Эдуарду. Расшифровкой занимались, аббревиатура букв Б и Н. Баня навсегда. Эдуард, я поздравляю. Все подробности уже с вами в переписке, но мысль об общении, она у меня еще есть. Поэтому, если можете, то с удовольствием с вами пообщаюсь. Итак, всем, кто участвовал, так, на этом мы не завершаем. Конкурсы еще продолжатся. Что касается Визла Спиртс, то да, в этом плане на сегодня все.
1: СВХ+.

0: Сергей с версией «Березовая настойка». Где ж, Сереж, где ж вы раньше были? Это тоже заявка на победу была. Могла быть. Уточнение. 8:51. Доброе утро.
1: Каймень, не позину. Багац бусы.
2: Я возьму. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Скансас-33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
4: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига-фуд-2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига-фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
5: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
6: Lūdšē mūzikā. Za krasīvē slava, za mīslava, pieno proši gavā. 100% hitē. Večerā mīlē.

0: рядом. Хиты по осени считают. Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на плюсе. Музыкальный урожай.
1: Ну, я пытаюсь сейчас дозвониться. Доброе утро, Эдуард, это вы?
2: Доброе утро, это я.
1: Как настроение?
2: Хорошее.
1: Как, чем сейчас, сейчас занимаетесь? Чем занимались в тот момент, когда версию победную прислали?
2: Ехал на работу, сейчас тоже вот подъезжаю.
1: Угу. А в каком городе вы?
2: В Риге.
1: Отлично. А как давно в баньку ходили?
2: Ну, где-то вот неделю назад был.
1: Так, то есть это такая у вас на постоянной основе все происходит?
2: Да, это люблю это делать.
1: Любите. Ну что ж, Эдуард, желаю хорошего дня. Сегодня в пятницу слушаем, тоже с 8 до 9. Возможно, именно вы станете победителем тему, кто с компанией сможет посетить Визлас Пирц. Желаю удачи. Спасибо.
2: Большое спасибо.
1: Ну что ж, у нас есть третий финалист, и мы уже приблизились к завершению этого утреннего часа. С 9 до 10 еще один конкурс. Будем разыгрывать подарочные карты от Хесбургер на 50 евро. Кто не успел подкрепиться, пора!
0: СВХ+.

0: хорошего. А давайте еще одну завершающую композицию этого музыкального часа. Ну а там подробности о погоде. Ну, мы-то с вами знаем. Сегодня местами до плюс 27. Отбираю у Леши прогноз.
1: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел басна стала.
2: СВХ плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы намекать.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный, умеренный. У моря ветер порывистый до 15 метров в секунду. Сегодня в Латвии тепло. По стране от 18 до 26 градусов тепла. В Лепе и Вентспилсе до плюс 20, в Даугавпилсе и Резекне плюс 24-26 градусов, в Риге плюс 25, плюс 27.
1: Радио СВХ плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Правительство поддержало план финансовой стабилизации авиакомпании Air Baltic, но пока не решило, будет ли государство участвовать в новом кредите. Учащиеся 9 классов латвийских школ уже в конце этого учебного года должны будут сдавать централизованный экзамен по естественным наукам. На получение аттестата об основном образовании он пока влиять не будет. Более 2000 человек обратились в Дирекцию безопасности дорожного движения, ЦСДД, после кибератаки и масштабной утечки данных. Люди в том числе требуют компенсации.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Правительство поддержало план финансовой стабилизации авиакомпании Air Baltic, но пока не решило, будет ли государство участвовать в новом кредите. Air Baltic договаривается с частными инвесторами о займе в размере до 257 миллионов евро под 25% годовых. Деньги необходимо будет вернуть в феврале следующего года. Государство может вложить до 30 миллионов евро, но отдельного решения об этом до сих пор нет. Собрание владельцев облигаций Air Baltic состоится в пятницу, 11 сентября. Если сделку одобрят, то авиакомпания сначала получит 180 миллионов евро, затем, возможно, остальные 77 миллионов при выполнении ряда дополнительных условий. Продовольственная ветеринарная служба Латвии получила от Кабинета министров право брать образцы транзитного зерна и проверять его происхождение в лаборатории. Украина предупреждала, что Россия может смешивать зерно, украденное на оккупированных украинских территориях, со своим и перевозить его по российским документам, в том числе через Латвию. Ранее такие проверки в Латвии не проводились. Исследование может занять до месяца, при этом задерживать груз в порту на все это время нельзя. Если подтвердится украинское происхождение зерна, информацию передадут его покупателям. Расходы на пограничный контроль и лабораторные анализы, это до 1000 евро за одну проверку, будут взыскивать с лиц, ответственных за груз. На эстонской авиабазе Эмери к миссии НАТО присоединились 4 испанских истребителя F-18. Около месяца они будут нести службу вместе с 5 турецкими F-16. Еще 4 итальянских Eurofighter Typhoon размещены на базе в литовском Шауляй. С августа патрулирование воздушного пространства стран Балтии преобразовано в миссию противовоздушной обороны. Союзники теперь не только следят за возможными нарушениями границы, но и при необходимости могут отражать воздушные атаки с использованием общей натовской системы ПВО. Учащиеся 9 классов латвийских школ уже в конце этого учебного года, то есть в мае-июне 27-го, должны будут сдавать централизованный экзамен по естественным наукам. Правительство утвердило его введение после споров с самоуправлениями, профсоюзом педагогов и частью министров, которые предлагали отложить изменения на год. Результат нового экзамена пока не будет влиять на получение аттестата об основном образовании. При этом минимальные требования к результатам экзаменов по латышскому языку и математике сохранятся. Правительство также расширило возможности школьников исправлять оценки за проверочные работы. Учащиеся смогут повторно один раз выполнить как минимум одну работу по каждому предмету, но не более трети от общего их числа. Профсоюз педагогов раскритиковал качество подготовки реформы образования, а Союз самоуправлений предупредил, в 76% латвийских муниципалитетов не хватает как минимум одного преподавателя, учителя естественных наук. Более 2000 человек обратились в Дирекцию безопасности дорожного движения, ЦСДД, после кибератаки и масштабной утечки данных. Люди в том числе требуют компенсации. В начале августа в ЦСДД были похищены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек, а также сведения примерно о 200 тысячах юридических лиц. В ЦСДД считают разговор о выплатах, о компенсациях преждевременным, указывают, что вопрос, скорее всего, придется решать в суде. Министерство сообщения собирается завершить проверку киберинцидентов ЦСДД до конца этой недели. И первые результаты планируют обнародовать на следующей неделе. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

0: это у меня. Сегодня первый кофеек в это время. Обычно до эфира все происходит, а сегодня вот как-то так дело пошло. Вопрос о том, можно ли во время эфира пить кофе, категорически запрещается. Но если бы мы все делали только то, что можно, мир был бы слишком прекрасным. Подытожим тему бани. Вот Татьяна, сообщение. Доброе утро, Диана. Баня. Баня навсегда. Да. Очищение, позитивное настроение и пожелание всем отличного дня. Еще было одно сообщение от Валерии. Валерия вот что писала. Доброе утречко. Устраивали девичник на выходных. Было открытие, что есть школы банщиков. На самом деле, это действительно целый отдельный мир, ведь в этих школах обучают не просто париться целому искусству, и работа с веником, и правильная подача пара, банным ритуалам там в том числе обучают. Рассказываю, как будто сама посещала. Но на самом деле, нет, не посещала, но мне тоже рассказывали разные техники. Есть желание на такое мероприятие сходить. И потом всем расскажу. А вы знаете, что есть отдельная профессия? Спасибо, друзья. 25-45-25-25, номер студии, он вам обязательно будет нужен уже очень скоро, потому что подступает время сыграть в очередной конкурс. Это будет код доступа, и на этой неделе мы разыгрываем каждый день подарочную карту на 50 евро от Хесбургер. И уже через минут 5 я вам расскажу о новинках в Хесбургер, и таким способом мы с вами еще большее количество радиослушателей заинтересуем. Я говорила, и в понедельник, и вчера рекордное количество ваших ответов. Есть подозрение, что и сегодня мы пойдем на новый.
1: Слышь, а это что за хит?
2: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
1: А это?
2: Бара Виктор.
1: Цой?
2: Он самый. Бери. Повезло.
3: Музыкальный урожай.
4: Музыкальный урожай.

0: Итак, твое следующее место работы может быть именно Хесбургер. Если ищешь работу, где сможешь получить новые знания, то тебе Хесбургер. Присоединяйся к команде. Ищем энергичных, активных сотрудников с опытом работы или без опыта. Оплачивается обучение, гибкий график работы, стабильная зарплата, социальные гарантии, а это важно, и также возможности карьерного роста. Заявку можно подать уже сегодня. Более подробная информация на сайте Хесбургер www.hesburger.lv, раздел DARPS.
1: Музыка для всех.
2: После битвы по сердцу пишу роман. Тебя ревную к чужим улыбкам, ревную к чужим...
1: Только хиты.

0: gadam. Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Metalom Stalmets davai, много денег выручай. Metalom Stalmets davай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Stalmets, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Stalmets.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Metalom Stalmets давай.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ+, рекомендует.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: код доступа. Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Дабы еще заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
1: Первая цифра. Сегодня, 9 сентября, отмечается Международный день красоты. 9 сентября – это прекрасно. Праздник, который посвящен эстетике, красоте и индустрии ухода за собой. А вот скажите, в каком году впервые состоялся конкурс «Мисс Вселенная»? Единица – 1945. Двойка – 1952. Тройка – 1987.
2: Вторая цифра.
1: В том числе сегодня также день изобретения новых привычек. Такой формально-неформальный праздник отмечается в эту дату. Необычная дата, и ее также с этим связывают. Какой срок чаще всего называют в популярной культуре как необходимый для формирования новой привычки? Внимание. Итак, единица – 7 дней. Двойка – 21 день. И тройка – 100 дней.
2: Третья цифра.
1: 9 сентября 1775 года родился один из знаменитых исследователей Австралии – Мэтью Флиндерс. Какую особенность Австралии он помог доказать своими исследованиями? Единичка – что это остров, что Австралия – это отдельный континент, это двойка, и тройка – что Австралия соединена с Антарктидой.
2: Последняя цифра.
1: Хип-хип-ура, день рождения Хью Гранта. 9 сентября, Хью Гранта, 1960 год. В каком знаменитом романтическом фильме Хью Грант сыграл владельца книжного магазина Уильяма Текера? Единица – реальная любовь. Двойка – Notting Hill. И тройка, возможно, это дневник Бриджит Джонс.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
3: СВХ+.

0: настоящие.
1: Слышали, Аша Бац, нормально? А сегодня... Сегодня, друзья, много неточных вариантов. И почему я так с уверенностью могу об этом сказать? Да потому что комбинация, она... Ну, вы сами потом все поймете, когда уже будем обсуждать правильные ответы. А произойдет это через минуту... Через минут 5-7, так приблизительно. Во-первых, потому что у нас точное время, которое необходимо напомнить. А затем новости о технологии современных или не очень современных, не знаю. Ну, вчера там про робот что-то было, что теперь уже и робот может сделать, совершить все те функции, и никто не скажет, что это робот, но якобы он человек.
2: Точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
3: Точное время – 9 часов 29 минут.
2: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой – за воду, третий – за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.
4: Музыка для всех.
5: Добрые глаза. Часто за слабость принимают.
4: Только хиты. Только твоя музыка.
5: Меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами темными не зови.
4: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. Новости современных технологий.
6: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
7: Сегодня Apple проведет осеннюю презентацию, главную осеннюю презентацию, ежегодную. Ожидается, что компания представит сразу несколько новых устройств. В частности, часы Apple Watch Ultra Force с новыми датчиками, увеличенным временем работы и предупреждениями о повышенном давлении. А также Apple Watch Series 12 с обновленным дизайном и возможным сканером отпечатка пальца. Для умного дома, по-видимому, готовят устройство HomePod или HomePod Touch с 7-дюймовым экраном и камерой, а еще приставку Apple TV 4K с более мощным процессором и колонку HomePod Mini 2 с улучшенным звуком. Среди смартфонов ожидаются iPhone 18 Pro Max с новым процессором, увеличенным временем работы и обновленными камерами, а также первый складной iPhone Ultra стоимостью около $2000. Аналитики уже прогнозируют, что за первый год Apple поставит до 6 миллионов складных смартфонов и займет около четверть мирового рынка. Таких устройств уступает только Samsung. Компания Samsung ответила на жалобы владельцев складных смартфонов Galaxy Z Fold 8 и Z Fold 8 Ultra. Пользователи заметили, что при нажатии углы внутреннего экрана слегка прогибаются внутрь корпуса. Компания утверждает, что это не дефект, а предусмотренная конструкция защиты гибкого дисплея. В углах установлены подвижные амортизирующие элементы, которые должны поглощать нагрузку и снижать риск появления царапин и микротрещин при закрытии смартфона. При обычном использовании прогиб почти не заметен. И проявляется в основном, если специально давить на углы экрана. Компания OpenAI представила новую систему создания изображений ChatGPT Images 2.5. Она создает картинки вдвое быстрее предыдущей версии. Точнее, воспроизводит людей, предметы по исходным фотографиям и лучше сохраняет освещение и текстуры. При редактировании отдельной детали модель должна оставлять без изменений всю остальную композицию. Пользователи также получили возможность делать наброски прямо в чат-боте, использовать готовые шаблоны и оставлять комментарии на изображениях. Чуть раньше OpenAI представила новую языковую модель ChatGPT 6 Astra. Компания заявляет о рекордных результатах этой модели в отдельных тестах, однако в некоторых задачах программирования модель все же уступает конкурентам. Развертывание новой нейросети начнется для платных подписчиков и корпоративных клиентов.
4: Это были новости современных технологий.
6: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
0: Хотите упростить себе жизнь? В Euronics вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин, холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Euronics. Смотрите на euronics.lv.

Леша, давайте обсудим, пройдемся по всем вопросам. Код доступа, и в этом случае неважно, с какого вопроса мы с вами начнем. Догадываетесь, почему неважно? Неважно. Был первый вопрос про Международный день красоты, но мы можем начать обсуждать эту тему. И, например, про Австралию, там, где был вопрос про Мэтью Флиндерса, который совершил первое круговое плавание вокруг Австралии. И, конечно, он сыграл огромную роль в исследовании Австралии. И именно он предложил использовать название Австралия для всего материка. Соответственно, Австралия как отдельный континент. Давайте сейчас, например, про Международный день красоты отмечается сегодня, 9 сентября. В каком году впервые состоялся конкурс «Мисс Вселенная»? Было это в 1952 году в Лонг-Бич, штат Калифорния. Победительницей стала финская модель Арми Кусала. А Международный день красоты именно в эту дату отмечается с 1995 года по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии. Далее, изобретение новых привычек, так или иначе, тоже связано с этим днем, 9 сентября, сегодня. Какой срок чаще всего называют как необходимый для формирования новой привычки? Ну, конечно, это 21 день. И согласитесь, ну, есть такое. Вот начнешь, да, и как минимум 21 день, и все. Проворачивай, и потом уже глядишь, и это у тебя в привычку входит. А может быть и не входит. Ну, по-разному бывает. Хью Грант, поздравляем его с днем рождения. Именно сегодня отмечает 1960 года. Он, соответственно, сколько? Да. Немало. Знаменитый романтический фильм, в котором он сыграл владельца книжного магазина Уильяма Текера. Ну, это, друзья, Notting Hill, которая комедия, соответственно, вышла в 1960 году.

1999 году, это не столь важно. Хью Грант именно в этой киноленте сыграл скромного владельца книжного магазина Уильяма Текера, который неожиданно, как это обычно бывает, влюбляется в голливудскую звезду, роль которой исполнила Джулия Робертс. Ну а сам Хью Грант сегодня, 9 сентября, отмечает свой день рождения. Отличный повод, кстати, вспомнить одну из самых любимых романтических комедий. Ведь, согласитесь, я думаю, что у многих этот фильм входит в плей, в тот топ, хотел сказать, плейлист, топ-лист фильмов, которые можно пересмотреть. И по факту, по итогу, что же у нас получается? А у нас, друзья, почему я и говорила о том, что неважно, с какого вопроса мы начнем, неважно, потому что во всех правильный ответ был под двоечкой. И по итогу 2-2-2-2.

0: путать. Андрей пишет, а по моему варианту тоже, неважно, с какой стороны начнем. Вариант, присланный Андреем, 2-1-1-2. Точно неважно, я так сразу задумалась. А действительно сегодня везде были двоечки? Были, друзья, были. Но, Андрей, вы не участвуете. Кстати, как сегодня? Что сегодня? Я уже не знаю. Мне уже неудобно коллегам ходить там, бегать где-то по коридорам, искать помощников. Сегодня рандомайзер. Полина меня научила, как этим инструментом пользоваться, генератором случайного выбора. И таким образом мы сегодня определим победителя. Победителя код доступа и обладателя подарочной карты от Хизбургера на 50 евро. Доброе утро. 9 часов и 45 минут.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки. Сбора мусора и золы, а также сдувание листьев. Вместительный бак объемом 25 литров. И широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
2: Tīri izdevīgi, tīrības dienas, veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon, iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color, iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima –

0: Предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Skanstas 33 или на volvocars.musomotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
2: Радио СВХ Плюс представляет.
3: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
2: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
3: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.
4: Замедляется время. Рядом с тобой. СВХ плюс.

0: Итак, генератор случайных возможностей. Нам сегодня рандомайзер помогает выбирать победителя года доступа. И таким образом мы уже знаем имя счастливчика, а это Ариночка. Ариночка, Ариночка, подарочная карта на 50 евро от Хесбургера. Ловите. Ну, прям не так уж, что сразу могу переслать. Ждите сообщения от нашего секретаря. Ну, а потом, скорее всего, придется к нам в гости прийти. И если у нас еще не были, по новому адресу сможете посмотреть, как мы тут устроились.
1: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хесбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хесбургер.
2: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
3: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
4: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней, я обернусь к границам.
5: СВХ плюс.

0: друзья, напоминаю, это среда, и обычно, традиционно, в следующий час в утреннем эфире с 10 до 11 он посвящен теме театра. Сегодня не будет исключения, даже учитывая то, что Володя Вэлл отсутствует. Кстати, когда появится? Уже в понедельник, 14 сентября. Ну а сегодня мы будем с 10 до 11 общаться с руководителем, директором театра имени Чехова Дана Бьорка. В скором времени появится в студии. И вот, кстати, коллега Ева Залмана зашла только что в гости. Она, я думаю, могла бы сходить вниз и посмотреть, а вдруг Дана уже пришла. А если не пришла, то я тоже скоро спущусь и будем вместе встречать. Друзья, так что с 10 до 11 нас ждет живой разговор. Конечно, самое главное, что хочется уточнить, что ждать от нового сезона в театре имени Чехова и те премьеры, которые некоторые из которых уже вот-вот подступают. Ведь несколько недель назад в студии у нас гостила также и Резия Калнине, которая про свою новейшую постановку рассказывала очень детально. Не только об этом, о многом другом. И если у вас есть вопрос к Дане, то добро пожаловать. По возможности мы с ней постараемся это обсудить. Присылайте вопросы на номер студии WhatsApp 2545-2525.
1: СВХ плюс.

0: СВХ Плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный, умеренный. У моря ветер порывистый до 15 метров в секунду. Днем по Латвии от плюс 18 градусов в западных районах до плюс 26-27 в центральных и восточных. Лепа и Венспилс сегодня до плюс 20, Даугавпилс Резекне до плюс 26 градусов, в Риге плюс 25, плюс 27.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 10.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция вчера зарегистрировала 130 ДТП по Латвии. Травмы получили 14 человек. Один человек погиб. Правительство поддержало план финансовой стабилизации Air Baltic, но пока не решило, будет ли государство участвовать в новом кредите для авиакомпании. Учащиеся 9 классов латвийских школ уже в конце этого учебного года, то есть в мае-июне следующего года, должны будут сдавать централизованный экзамен по естественным наукам. На получение аттестата об основном образовании это пока не повлияет. Завтра в Латвии резко похолодает. С сегодняшних плюс 25-27 градусов местами до плюс 12-плюс 18.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщает, за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 14 человек, один человек погиб. Обстоятельства этой аварии не уточняются. Полиция за сутки задержала 5 нетрезвых водителей, у 4 из них было больше 1,5 промилле. Начаты уголовные процессы. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские оформили 381 административный протокол, 134 протокола. Во вторник оформлено за превышение скорости и 4 за агрессивное вождение. На эстонской авиабазе Эмари к миссии НАТО присоединились 4 испанских истребителя F-18. Около месяца они будут нести службу вместе с 5 турецкими F-16. Еще 4 итальянских Eurofighter Typhoon размещены на базе в литовском Шауляй. С августа патрулирование воздушного пространства стран Балтии преобразовано в миссию противовоздушной обороны. Теперь союзники не только следят за возможными нарушениями границы, но и при необходимости могут отражать воздушные атаки с использованием общей натовской системы ПВО. Правительство поддержало план финансовой стабилизации Air Baltic, но пока не решило, будет ли государство участвовать в новом кредите. Авиакомпания договаривается с частными инвесторами о займе в размере до 257 миллионов евро под 25% годовых с возвратом в феврале следующего года. Государство может вложить до 30 миллионов евро в Air Baltic, однако отдельного решения об этом до сих пор нет. Собрание владельцев облигаций авиакомпании состоится в эту пятницу, 11 сентября. Если сделку одобрят, то есть выдачу кредита, Air Baltic сначала получит 180 миллионов евро, и затем остальные 77 миллионов будут доступны после выполнения дополнительных условий. Учащиеся 9 классов латвийских школ уже в конце этого учебного года, то есть в мае-июне 2027-го, должны будут сдавать централизованный экзамен по естественным наукам. Правительство утвердило его введение после споров с самоуправлениями, профсоюзом педагогов, а также частью министров, которые предлагали отложить эти изменения на год. Результат нового экзамена по естественным наукам в 9 классах пока не будет влиять на получение аттестата об основном образовании. При этом минимальные требования к результатам экзаменов по латышскому языку и математике сохранятся. Правительство также расширило возможности школьников исправлять оценки за проверочные работы. А именно, учащиеся смогут повторно, один раз, выполнить как минимум одну работу по каждому предмету, но не более трети от общего их числа. Профсоюз педагогов раскритиковал качество подготовки этой реформы, а Союз самоуправления предупредил, что более чем в 75% латвийских самоуправлений не хватает как минимум одного преподавателя, учителя естественных наук. Более 2000 человек обратились в Дирекцию безопасности дорожного движения Латвии, ЦСДД, после кибератаки и масштабной утечки данных. Люди в том числе требуют компенсации. В начале августа были похищены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек, а также сведения примерно о 200 тысячах юридических лиц. В ЦСДД считают разговоры о выплатах, о компенсациях преждевременными и указывают, что этот вопрос, скорее всего, придется решать в суде. Министерство сообщения тем временем должно завершить проверку киберинцидента до конца этой недели, и первые результаты планируют обнародовать на следующей неделе. Завтра в Латвии резко похолодает. После сегодняшних плюс 24, местами до плюс 27 градусов, днем в четверг ожидается от плюс 12 до плюс 18. Временами дождь, местами гроза и ливни. На Курзамском побережье завтра порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. В пятницу и в субботу местами также пройдут кратковременные дожди. В воскресенье может быть еще более дождливым. Днем ожидается плюс 15, плюс 20 градусов на выходных, а ночью местами плюс 6, плюс 8. На следующей неделе синоптики не прогнозирует резких перепадов температуры, и временами опять же возможен дождь. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.
2: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: СВХ+. Да.

0: Рига Фуд 2026. Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Рига Фуд с 10 по 12 сентября на Кипселе.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувание листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АВТ.
3: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen.lv.
4: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
5: СВК плюс.

0: друзья, возвращаемся в эфир. И как и было заявлено, ничего не произошло, никаких форс-мажорных обстоятельств. В студии напротив меня, в студии СВХ+, директор, руководитель театра имени Чехова Дана Бьорк. Дана, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Как тебе наше новое место жительства?
1: Я в приятном шоке. Мне очень нравится. Во-первых, мне очень удобно добираться сюда. Это первый из плюсов. А второе, здесь очень стильно, очень красиво, очень свежо. И прямо желаю удачи вашей радиостанции, чтобы и развлекать народ, и говорить на нужные, приятные темы. И сегодняшнее интервью пусть будет не исключением.
0: Естественно, я тоже хочу всем нам это пожелать. Смотри, новый сезон, сентябрь. Какие премьеры в ближайшее будущем намечаются, и на что ты хочешь обратить внимание именно в плане вашего репертуара?
1: Я обозначу то, что в середине сентября у нас будет собрание с работниками театра, и там мы объявим о планах, поэтому будет некрасиво, если я сейчас расскажу на всю Латвию о планах, а наши работники еще об этом не знают. Поэтому я расскажу о том, что знают все, и просто напомню. Значит, до конца календарного года у нас ожидаются премьеры на большой сцене целых три. 26 сентября «Три мушкетера», музыкальный спектакль для всей семьи, очень красивая музыка, которая понравится не только детям, песня, но наверняка родителям, она, знаете, в таком стиле рока. Очень хорошая, прям рекомендую. Спектакль еще не видела, он создается, но музыку уже слышала, и она действительно завораживает.
0: Иманс Калнич,
1: да, посвящено его творчеству, ему в этом году исполняется 85 лет. И поэтому театр решил сделать такой подарок маэстро. И режиссер спектакля — его дочь Резия Калнене. Кто не как она, лучше знает и чувствует своего папу. Поэтому, пожалуйста, приходите. Спектакль для всей семьи. Добрый, стильный, современный, музыкальный. Далее на большой сцене нас ожидает более серьезная постановка в ноябре. Режиссер Лаура Гроза, «Калдерон. Жизнь есть сон». Это философический спектакль о ценностях жизни, о внутренних перипетиях души человека и так далее. Поэтому это будет уже для такого более такого зрителя, который любит подумать, покопаться в себе, поразмышлять и так далее. А после этого в декабре ожидается премьера, абсолютно развлекательная, новогодний концерт. И на сцене встретятся актеры из разных театров Латвии, не только наши актеры. Это будет такой, как платформа встречи именно в театре Чехова. Новогодний концерт будет, как всегда, вы услышите песни новогодние на разных языках, абсолютно на мировой такой сборник хитов. Билеты уже, пожалуйста, покупайте сейчас, потому что, как всегда, зрители будут писать где-то уже в конце ноября, почему нету билетов, почему нету дополнительных спектаклей, но ставят дополнительные новогодние концерты мы, к сожалению, не сможем, потому что графики уже забиты сейчас у актеров, поэтому я прям призываю. Билеты уже в продаже, покупайте, готовьте подарки своим близким на Новый год, поход в театр на новогодний концерт. И в целом могу рассказать, что в этом сезоне, мы откроем сезон 26 сентября, у нас будет 5 премьер на большой сцене и 5 премьер на малой сцене. Значит, премьера, 3 премьеры до конца календарного года вы услышали, и потом ожидаются еще 2 премьеры на большой сцене, о которых мы расскажем 18 сентября. Театр выступит со своим пресс-релизом, где уже будут рассказаны в подробности все наши планы.
0: Это то, о чем еще многие, возможно, театральные работники не знают,
1: да.
0: И то, что ты не можешь. Можешь сейчас публично рассказывать. Скажи, пожалуйста, а запланированы ли в этом сезоне гастроли по городам Латвии?
1: Да, мы каждый год гастролируем и очень активно по Латвии. В этом году это Лепая, Даугавпилс, если я правильно помню, Вентспилс. Небольшие города, то есть это наши большие города. Боюсь сейчас ошибиться, но да, мы активны в этом. Также в феврале, как всегда, мы поедем в Таллин, в Эстонию. Здесь хочу отметить, что у нас есть будет новинка. Мы планируем в декабре также сыграть спектакль нашей детской театральной студии. То есть спектакль старшей группы, он называется «Класс». Мы спектакль выпустили в конце прошлого сезона, и это рассказ о мобинге в школах. Рассказ наших студийцев. Артур Дитис написал пьесу, мотивируя себя рассказами вот из этих школ. Получился действительно мощный спектакль. Играют в нем сами наши студийцы. Они не актеры профессиональные, но они там демонстрируют все навыки, которые они смогли получить в течение 9 месяцев. И спектакль получился хорошим. Мы его сыграем в декабре для людей, которые хотели бы прийти посмотреть, прикоснуться к теме и к энергии молодежи. И будет большой подарок для наших студийцев. Мы этот спектакль повезем также на гастроли в Таллин.
0: Ух ты! Вот как раз в то время, когда уже традиционно в Таллин и отправитесь.
1: Да, вместе со своими спектаклями мы сыграем также, покажем таллинскому зрителю также нашу молодежь.
0: Это круто! Скажи, пожалуйста, театральная студия театра, кто преподаватель?
1: Значит, у нас две группы. Младшая группа преподавателя, состав преподавателей, актер Вадим Гроссман, Наталья Щеглова, Лиза Мания, Артур Скутельский и Велена Протектор.
0: Я просто сравнила с тем, что мне радиослушатель написал отдельный тебе привет, передает, спасибо, да. И пишет, что сын второй год сейчас будет заниматься в театральной студии театра. И вопрос также, у подростка есть шансы выйти на большую сцену еще в столь раннем возрасте, в подростковом возрасте?
1: Ну, вы же меня слышали, мы вот не только на сцену в декабре выйдем, да еще и на гастроли поедем в Таллин. Но ребята, конечно, в полном восторге. И старшая группа, в этом году меняется состав педагогов, и там не секрет, что старшую группу в прошлом году я включилась в работу педагогическую, и в этом году также поработаю с ребятами сама я, Даша Фечина, Дарья Фечина, наша актриса, Инга Красовская займется хореографией, очень мощный педагог. И Елена Протектор продолжит заниматься вокалом с ребятами. Вроде бы всех назвала.
0: А самому юному сколько лет? С какого возраста вообще можно поступить в эту театральную
1: студию?
0: По-моему,
1: 7 лет. 7 лет, если я правильно помню, или 8. Да, младшая группа у нас прям такая активная. Так, там их, мы, знаете, у нас сложно работать с большим количеством детей, но спрос настолько большой, что мы всегда настолько добрые, что, ну ладно, берем, но потом все-таки подводим черту, он потом опять плачет, ну боже, как-то и нас ломают, и тянем на себе, поэтому мы всячески, театр в этом не ищет никакой финансовой выгоды, потому что ее просто нет. А мы пытаемся подарить ребенку, его родителю некое ощущение такое профессиональное, не то что ощущение, как бы мы учим наших детей, подростков, и приобщаем к культуре, к искусству. И нам очень приятно видеть, что на экзаменах дети плачут от радости, от счастья, благодарят, хотят еще, откладывают гаджеты в сторону, ищут книжку, которую читать, говорят об искусстве, очень интересной философии. Также у нас такие разговоры с молодежью часто затеваются на разные такие интересные темы. Поэтому театр действительно, он лечит, развивает и способствует мышлению, развитию мышления у детей. Поэтому мы это делаем. Вот наша главная цель.
0: Потому что театром действительно болеют.
1: Да, да, так есть.
0: Руководитель директора театра имени Чехова Дана Бьорк. Продолжим через несколько минут.
2: Ее главная миссия – ваше настроение. В эфире Диана Салле.
3: Precīzi laika paziņojums kopā ar daktera Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienu vietu. Zinošie ārsti, precīzā diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana daktera Mauriņa klīnikā.
4: Točnē vrēmē 10 časov 24 minūte.
5: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēnu ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsties pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
6: Dr. Mauriņa klīnikas kods 01401.

0: эфира.
1: Диана Сауле. Каждым лучше эфира.
2: Актриса и в том числе руководитель, директор театра имени Чехова Дана Бьорк сегодня у нас в гостях. Дана, радиослушательница, интересуется, она пишет: мне 42 года, а я могу поступить в такую театральную студию?
3: В качестве зрителя 100%.
2: И только, да?
3: Ну, к сожалению, для взрослых мы не ведем. Уж нет у нас сил просто и времени на всех вас любимых, но создаем спектакли для вас любимых, для любого возраста. Поэтому, ну, если у вас есть ребенок или подросток, пытайтесь поступить вместе с ним, а он пусть дома уже вам пересказывает, а вы повторяете, что
2: пересказывает,
3: мы делали с ним.
2: Показывает,
3: да,
2: вы это все оцениваете.
3: Дома, да, да.
2: Скажи, пожалуйста, вот материалом «Наше время», есть ли авторы темы, которые сейчас, на твой взгляд, максимально необходимы зрителю?
3: Тема?
2: Да, тема.
3: Значит, тема. Тема, они, мне кажется, каждая тема, она прямо из нее можно выпить максимально в хорошем смысле соки, выжать. Я, наверное, лучше скажу так, что мы сейчас живем в очень эмоционально насыщенном времени, сложном времени. Я точно понимаю, что люди от театра ищут зачастую сейчас момент отвлечься от проблем. Поэтому комедии, музыкальные спектакли, развлекательные, они идут на ура у людей, потому что это возможность просто сделать перезагрузку для мозга. Но это не значит, что нужно разрешать человеку все время перезагружаться и перезагружаться. Все-таки нужно также тренировать критическое мышление. И поэтому спектакли, которые резонируют и дают возможность еще раз и еще раз переосмыслить какие-то более больные и острые темы, они также актуальны и нужны. Поэтому во время, которое сейчас происходит, странности у нас в Латвии, связанные с делением людей на касты по языкам, по, не знаю, каким-то еще странным формам, я думаю, что это одна из актуальных тем для меня, как для человека и зрителя, и руководителя театра. На мой взгляд, важно прикасаться к таким темам и политическим, и защищать свою версию событий, как должно было быть. Тема войны, да скорее бы она уже закончилась, этот ужас. К этому тоже нужно прикасаться, но не нужно, я думаю, прикасаться все время с какой-то таким нравоучением, что и как, а заставлять человека еще раз переосмысливать выбор свой, потому что нам нужно понимать, что в театр ходит не просто так же простой человек, а приходят и политики. Приходят какие-то люди, у которых все-таки принимают какие-то решения, которые могут повлиять также на нас, простых людей. И театр обязан затрагивать также и больные, и острополитические темы, чтобы заставлять думать человека. Когда он поступает так или иначе, понимать, что это приводит к таким-то и таким последствиям. Поэтому я за то, что театр — это как самолет с двумя крыльями. Он должен давать человеку и пищу для мысли, и также возможность расслабиться. Поэтому в нашем репертуаре, если его хорошенько изучить, у нас есть спектакли, которые заставляют человека бунтовать острополитически. И спектакли, которые абсолютно для души, для развлечений, для детей, для семьи, для того, чтобы прийти просто хорошо провести время со своей подругой или мамой. У нас есть все. Главное, когда вы покупаете билет, будьте более ответственны. Прочитайте, что это за спектакль, кто его делал, с какой мыслью это делал, что за форма, какое содержание, современный или классический. И задайте сами себе вопрос, чего вы ждете сегодня от театра. Вы хотите прийти просто отдохнуть или вы хотите прийти побунтовать? Поспорить с самим собой, поспорить с режиссером, поспорить со зрителем и как бы уйти в таком активном мыслительном процессе. Поэтому все мы вам предлагаем, выбор за вами.
2: А культура посещения театра, она меняется? Как было, наверное, в прошлом году? Это актуальная тема про мобильные телефоны, которые и тут, и там, и сзади, и спереди. Вы на эту тему как-то внутренне рассуждали?
3: Про то, что заклеивали их?
2: Да.
3: Ну нет, мы не заклеиваем мобильные телефоны. И, кстати, нужно понимать, что сейчас, когда актуальна, к сожалению, тема, что может прийти желтое предупреждение или оранжевое предупреждение, театры не имеют права просить людей отключать мобильные телефоны. Отключить звук, да, но не отключать и не переставлять на полет режима, потому что в такой момент телефон просто не получит предупреждение. Это тоже важно знать, но еще раз я прошу от лица всех театров и актеров быть ответственными и выключать звук. во время спектакля, потому что на сцене живые люди, и действительно шуршание бумажек или мобильные телефоны могут выбить актера из его, как бы, той струи энергетической потока, в которой он существует на сцене.
2: Граненка, я тебя за эфиром сказала, что буквально в прошлом сезоне был первый раз, когда я этот спектакль посетила. Я в восторге. Один из тех редких случаев, когда есть желание еще раз посмотреть, а ты сама подтверждаешь то, что каждый раз у вас на сцене все происходит совершенно по-другому, и два раза ничего не повторяется. Вот оцени, пожалуйста, ту самую Граненку, почему этот успех уже на протяжении более 15 лет, она ведь на протяжении 15 лет...
3: С 11 года.
2: С 11-го года. Это сколько у нас получается?
3: Ну вот 15 лет получается, 15 юбилей лет. В этом году. Мы этот спектакль делали, группа актеров-энтузиастов. Мы действительно просто репетировали сами с Элмаром Синьковым. Он был еще тогда студентом, никому неизвестный молодой режиссер. И мы этот спектакль готовили для малой сцены на 40 человек. Ну, играли там. Ну, люди настолько полюбили, что пришлось перевести на большую сцену. Сейчас собирают большие залы 15 лет подряд. И мне кажется, феномен в том, что, во-первых, спектакль, он про тему алкоголя. Тема алкоголя в жизни каждого человека присутствует. Употребляет
2: так или
3: он
2: иначе.
3: Или не употребляет алкоголь, но она есть.
2: Так
3: она,
2: или иначе присутствует.
3: Она вездесуща. И сколько у нас там, 6 зарисовок на тему алкоголя. Где-то человек узнает или себя, или своего знакомого, или ситуацию, в которую он попадал. Это первый, мне кажется, залог успеха этого спектакля, сама тема. А второе – это полуимпровизационная комедия, что означает, что мы сами, актеры, когда выходим на площадку, мы не знаем, что сегодня произойдет на сцене. Мы пытаемся делать максимально то, что от нас зависит, хорошо. Но мы...
2: А были такие ситуации, да, когда вы смотрите друг на друга и понимаете, ну вот тут вот что-то идет не так?
3: Были, потому что у нас среди нас время от времени есть кто-то, кто вдруг сегодня решает как-то взять на измор и на удивление своего партнера, чтобы его расколоть, знаете, расколоть, чтобы просто вот ха-ха-ха, ты смеешься, а я не смеюсь. И в такие моменты, когда человек бывает заигрывается, ты уже его так просто начинаем прессинговать глазами, так, а ну-ка, после спектакля еще и... Но это все зритель не видит, это все как бы подначивает нас изнутри. Но, конечно же, во-первых, комедия, импровизационная комедия, быть здесь и сейчас, максимально вовлеченным в действие, и поэтому...

0: думаю, что, наверное, зрители это также цепляет.
1: А когда ближайшая ограненка, помнишь?
0: Не помню, когда-то скоро.
1: В каких постановках ты еще задействована?
0: Ой.
1: По совместительству, да. Ведь не только руководитель, директор, еще ведь первоначально актриса.
0: Так, давай вспоминать. Граненка, метод Грёнхольма, метод завтра, кстати.
1: Вот, и как раз на завтра будут два билета у нас разыграны в рамках дневного эфира. Полина Кузьмина придет, и у кого-то, это я для слушателей, чтобы понимали, вот такой вот, да, приятный сюрприз театральной среды.
0: Мне это, кстати, очень хороший спектакль, я рекомендую. Там и подумать, и посмеяться можно. Прям ему тоже, по-моему, лет 13 уже все идет. Значит, метод «Почти счастье», «Королева Виват», «Старая дама». Что-то еще два было. А, вот «Комната» — это мой авторский спектакль в «Квартирнике». И что-то седьмое было, не помню. Что-то где-то еще, да.
1: А вот скажи, пожалуйста, Дана, какая роль за всю твою актерскую карьеру оказалась для тебя самой значимой?
0: Значимый, боже мой. Ну, знаешь, значимость можно...
1: По-разному трактовать.
0: По-разному трактовать. Значимость с точки зрения оценки критиков, но это два спектакля.
1: Нет, по своим внутренним ощущениям.
0: По моим внутренним ощущениям, для меня, к сожалению, такой знаковый спектакль был «Метод Грёнхольма». Он пересекся с моими событиями в жизни. Я сейчас не буду спойлер давать зрителям, это раскроет сюжет спектакля, но по сюжету «Метода Грёнхольма» я, к сожалению, столкнулась с такой ситуацией у себя в жизни. И когда я репетировала этот спектакль, у меня был очень жуткий такой психологический завис. Я справлялась очень сложно со своей ситуацией в жизни. И когда мне пришлось отыграть это еще на сцене, ну, связанная с семьей ситуацию, то этот спектакль помог мне преодолеть мое такое очень психологически депрессивное состояние, которое у меня на тот момент уже было 2 года. Вот этот спектакль, он так знаково как-то меня вот... И с этим спектаклем, кстати, тоже один раз не приехала на гастроли. Московский спектакль приезжал с «Методом Грёнхольма», и там одна актриса заболела, и я за одну ночь велась на большой сцене театра «Дайлас», сыграла с Москвой. Тоже был интересный опыт. Поэтому, если
1: и
0: говорить...
1: как? Ты сравнивала потом, как это...
0: Очень 2 разных спектакля. Но мне понравилось и там, и там. И вот если отвечать на этот вопрос, тогда я больше, наверное, притяну к жизни, к себе, то это метод Грёнхольма, который так вот прямо резанул по мне, по мне как Дане. А если говорить о таких профессиональных карьерных ростах, то это «Королева Виват», «Старая дама» и «Граненка». Это те спектакли, и «Зима», кстати, за которые я была номинирована как актриса года. И за один спектакль также получила как актриса года номинацию. Ну, наверное, так можно разделить.
1: Как получается совмещать и руководителя позицию, и в том числе участвовать еще в творческом процессе?
0: Слава богу, что это у меня есть, потому что сцена мне дает возможность прокричаться, проплакаться. Если в своей ежедневной работе я должна максимально тренировать мозг на холодное отношение ко всему беспределу, который происходит вне театра, иногда в театре, эмоциональности людей.
1: Да. Мне надо тут вставить свои 2 копейки о том, что когда Дана пришла, я сразу говорю, ну не обо всем, скорее всего, сможем сегодня побеседовать. А Дана такая смотрит и говорит, а мне уже как бы и все равно.
0: А мне не страшно, да. Вот. Поэтому вот этот покер-фейс, ну, то есть все равно же внутреннее напряжение,
1: конечно,
0: есть, а сцена, она дает возможность сделать все. Прокричаться, проплакаться, проругаться, как бы помахать руками и так далее, грубо говоря. И второе, что дает мне сцена, это опять понимание того, почему я на себе все это везу, для чего мне это надо. Потому что множество людей, близких мне, не раз задавали вопрос: Дана, зачем тебе все это надо? Зачем ты себя губишь, свое здоровье, нервы, как бы не несешь на себе вот эту ношу? И когда я выхожу на сцену, я не головой, а сердцем внутренне понимаю, почему. И это я словами не передам. То есть сцена мне дает понимание, что я должна это сделать. Я сегодня нужна театру, я нужна, чтобы он был, чтобы он жил, чтобы он продолжал быть. Это моя миссия. Я себя называю даже менеджером по кризису. То есть как пришла в 2018 году, понеслась там и ковид, и инфляция, и война, и там политические какие-то игры вокруг всего русского. Ну вот, так у меня складывается в жизни. И спасибо сцене за то, что она у меня сегодня есть. Я думаю, если бы у меня ее не было, наверное, все складывалось бы по-другому в моей жизни. Вот и

0: Диана Саллы. Светит и греет.
1: Актриса, руководитель, директор театра имени Чехова Дана Бьорка сегодня в гостях. Театральная среда, середина недели, и обычно мы такую тему в завершающем часе утреннего эфира поднимаем. Сегодня вот так вот все происходит. Дана, социальные сети, ты с ними дружна, ты там есть в Инстаграме, везде где-то?
2: Я вообще, мне кажется, такой нафталиновый человек с точки зрения соцсетей. Я там вроде бы как есть, в Фейсбуке я вроде там что-то делаю, в Инстаграме мне, я там тоже есть, но часто выставляю не я, маркетинговый человек выставляет меня туда. И вообще говоря, что Facebook больше не в моде. Сейчас что в моде? Инстаграм, ТикТок?
1: Ты кого спросила?
2: Это тоже динозавр мой.
1: Это такого же динозавра. Вот у нас есть коллега Эва.
2: Инстаграм сейчас в моде, ясно. Значит, я динозавр, я больше в Facebook захожу. Надо удаляться оттуда. Все, поняла.
1: Ну ничего, мы похожи. Я тоже динозавр. Еще какой? Это вот максимум Facebook.
2: Да, ну посмотреть, почитать.
1: Конечно. Ну а согласись, что иногда выскакивает то, что заинтересовывает, и такое сразу читаешь, а я обычно в комментарии захожу, понять, чем народ дышит.
2: У меня политика в основном в ленте. Дебаты, да, вот это вот.
1: Особенно сейчас.
2: Да, особенно сейчас.
1: Скажи, Дан, пожалуйста, а если бы у тебя была, давай немножко пофантазируем, если бы у тебя была возможность поставить любой спектакль без ограничений по бюджету и без ограничений по ресурсам, ну вот приблизительно хотя бы, что бы это было?
2: О, это было бы... Знаете, моя мечта. Вот моя мечта, она никак не может реализоваться. «Семейка Адамсов». Так прямо грандиозно. Авторские права сложно получить. «Семейка Адамсов». И мне кажется, нашему зрителю, потому что у нас были спектакли такие мистические, и «Привидение из Кентервилля», и другие. Там, где есть привидения, людям нравится вот эта мистика. А это комедия. Это может быть музыкальный спектакль. Спектакль для семьи, и там и про любовь, и страшилки, и так далее. Вот это одно было бы. Далее большую какую-то, допустим, «Война и мир». Круто, Толстого «Война и мир» сделать, да, то есть классический. Я вообще, в принципе, как человек, может быть, будете удивлены, но я очень люблю классику в классическом проявлении. Классические костюмы. Вот если бы взять, допустим, роман «Война или мир», или «Анна Каренина», или там Шиллер «Коварство и любовь», и сделать вот так, как написал автор. Буквально вот по его репликам. Для меня это было бы просто вот вершина счастья, еще если бюджет не контролировать. Но проблема в том, что режиссеры... Они не любят так делать. Им кажется, что если ты идешь только по автору, что ты... Вот динозавр мы упомянули. Что это динозавр, это не круто, это не интересно. И не осталось больше режиссеров, которые готовы были бы делать просто классические спектакли. Кто-то менее новаторский, но новаторский. Кто-то осовременивает, допустим, в рамках приличия, но в основном режиссеры, они как бы ищут какие-то новые формы, все время в поисках, все время хотят удивить чем-то. У кого-то это получается интересно, у кого-то это получается не очень. Но директор театра не имеет права вмешиваться в художественное содержание и делать некую цензуру на творческие поиски режиссера. Поэтому театр может предложить название, может предложить время и дату постановки, но когда режиссер приходит и начинает создавать, это уже его поле ответственности, это его работа, это художник. Художник творит. И что он там натворит в конце, это всегда большое волнение для всех в театре, в том числе и для меня, и для актеров. И когда получается хорошо, мы все очень-очень радуемся и как бы празднуем свою победу, творческую и административную.
1: Дана, я желаю, чтобы все было хорошо и в будущем, ближайшем, и не только. Напомню еще раз, ближайшие, самые ближайшие премьеры, на которые всех приглашаете и которые ни в коем случае нельзя пропустить.
2: 26 сентября. «Три мушкетера». Спектакль для всей семьи. Музыкальный, добрый, но в современный лад. Там не будет как бы... Там будет все по-современному, но я очень надеюсь, что все будет интересно и зрители наши примут. И «Жизнь есть сон», «Калдерон» в ноябре. И уже сейчас, пожалуйста, покупайте билеты на новогодний концерт в декабре на премьеру. Будет всего 10 концертов премьерных, поэтому не пропустите. Билеты разлетятся очень быстро. Чем ближе будут праздники, тем активнее люди будут раскупать. И хочется сказать, встретимся в Чехове.
1: Встретимся в Чехове. А мне еще хочется сказать, да, с наступающим.
2: Новым годом.
1: Спасибо тебе за беседу. До новых встреч. А мы тебе еще немножко вот как динозавра помучаем, да? Я же говорила, вот Эва тебя там ждет. И подснимем кое-что для наших социальных сетей. Дана Бьорка, актриса, руководитель, директора театра имени Чехова, сегодня гостила у нас в рамках «Театральная среда». Успехов.
2: Спасибо большое.
1: Пока.
3: Всем лучи добра!

0: Эхо Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Так, тут Мариночка писала вопрос. Вопрос был адресован Дане, но Дана уже пошла общаться с нашим Янисом Шипкевицем. А вопрос про привидение из Кентервилля. В детстве ходили со школой, с подругой, просто влюбились в этот спектакль. И очень хотелось бы снова увидеть. Я успела еще, дорогая Марина, уточнить у Даны про этот спектакль. Но он снят уже давно и больше не планирует. Вот такое могу передать из первых уст. 10:56. Друзья, время мне немножко передохнуть. Оставляю вас в наилучшей компании, о какой только можно мечтать. Сразу после 11 в студии появится Полина Кузьмина. И, как мы с Даной уже говорили, у вас будет возможность, у кого-то из вас приобщиться к театру. Будут в рамках дневного эфира сегодня разыграны два билета на метод Гренхольма, который будет показан завтра. Да, в таком ускоренном режиме все будет происходить. Ну, а на этот момент продолжение 9 сентября. Оставляю вас не только в компании с Полиной Кузьминой, но и с лучшей музыкой. С 7:00 утра до этого момента с вами в студии была Диана Сало. До встречи, друзья. Отличного продолжения этого дня. Пока.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный, умеренный. На побережье порывистый, до 15 метров в секунду. Днем по Латвии от 18 до 26 градусов тепла. В Лепе и Вентспилсе сегодня до плюс 20. В Даугавпилсе Резекне 24-26 градусов. В Риге плюс 25, может быть, до плюс 27.
0: Радио СВХ плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция вчера зарегистрировала 130 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 14 человек. Один человек погиб. Правительство поддержало план финансовой стабилизации Air Baltic, но пока не решило, будет ли государство участвовать в новом кредите на 257 миллионов евро. Учащиеся 9 классов латвийских школ уже в конце этого учебного года должны будут сдавать централизованный экзамен по естественным наукам, так решило правительство. И завтра в Латвии резко похолодает. После сегодняшних плюс 24-26 днем ожидается плюс 12, плюс 18.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщает, за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 14 человек. Один человек погиб. Обстоятельства этого ДТП с погибшим не уточняются. Полиция задержала 5 нетрезвых водителей. У 4 из них было больше 1,5 промилле. Начаты уголовные процессы. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские оформили 381 административный протокол, из них 134 за превышение скорости и 4 за агрессивное вождение. Правительство поддержало план финансовой стабилизации авиакомпании Air Baltic, но пока не решило, будет ли государство участвовать в новом кредите. Air Baltic договаривается с частными инвесторами о займе в размере до 257 миллионов евро под 25% годовых с возвратом в феврале следующего года. Государство может вложить до 30 миллионов евро, однако отдельного решения об этом до сих пор нет. Собрание владельцев облигаций Air Baltic состоится в эту пятницу, 11 сентября. Если сделку одобрят, Air Baltic сначала получит 180 миллионов евро кредита, и остальные 77 миллионов будут доступны после выполнения дополнительных условий. На эстонской авиабазе Эмери к миссии НАТО присоединились 4 испанских истребителя F-18. Около месяца они будут нести службу вместе с 5 турецкими F-16. Еще 4 итальянских Eurofighter Typhoon размещены на базе в литовском Шауляй. С августа патрулирование воздушного пространства стран Балтии преобразовано в миссию противовоздушной обороны. Теперь союзники не только следят за возможными нарушениями границы, но и при необходимости могут отражать воздушные атаки с использованием общей натовской системы ПВО. По решению правительства, учащиеся 9 классов латвийских школ уже в конце этого учебного года, то есть в мае-июне 2027-го, должны будут сдавать централизованный экзамен по естественным наукам. Кабинет министров утвердил это решение после споров с самоуправлениями и профсоюзом педагогов и частью министров, которые предлагали отложить изменения на год. Результат нового экзамена в 9 классах пока не будет влиять на получение аттестата об основном образовании. При этом минимальные требования к результатам экзаменов по латышскому языку и математике сохранятся. Правительство также расширило возможности школьников исправлять оценки за проверочные работы. Учащиеся смогут повторно один раз выполнить как минимум одну работу по каждому предмету, но не более трети от общего числа предметов. Профсоюз педагогов раскритиковал качество подготовки этой реформы, а Союз самоуправлений предупредил, что в 76% латвийских самоуправлений не хватает как минимум одного преподавателя естественных наук. Более 2000 человек обратились в Дирекцию безопасности дорожного движения, ЦСДД, после кибератаки и масштабной утечки данных. Люди в том числе требуют компенсаций. В начале августа были похищены персональные данные 1 200 000 человек, а также сведения примерно о 200 тысячах юридических лиц. В ЦСДД считают разговор о выплатах, то есть о компенсациях, преждевременным и указывают, что вопрос, скорее всего, придется решать в суде. Министерство сообщения тем временем должно завершить проверку кибератаки, киберинцидента с ЦСДД до конца этой недели. Первые результаты планируют обнародовать на следующей неделе. Завтра в Латвии резко похолодает. После сегодняшних плюс 24, местами до плюс 27 градусов, днем в четверг ожидается уже плюс 12, плюс 18. Временами дождь, местами ливни и грозы. На Курзамском побережье порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. В пятницу и субботу местами также пройдут кратковременные дожди. Причем осадков еще больше будет, видимо, в воскресенье. Температура воздуха на выходных днем составит плюс 15, плюс 20, ночью местами плюс 6, плюс 8. На следующей неделе в Латвии резких перепадов температуры не ожидается, но временами возможен дождь. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В Euronics вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин, холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Euronics. Смотрите на euronics.lv. СВХ плюс.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Доброго дня или кому-то доброго утречка. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие. 11 часов и 9 минут. Ближайшие 4 часа мы с вами общаемся на волне радиостанции СВХ+. Очень приятно, что вы не только в Латвии, вы и за пределами нашей страны. Благодаря интернету нас можно ловить в любой точке земного шара. И вот сразу со старта хочу передать большой привет Дарье, которая слушает нас в Дублине, в Ирландии. Я знаю, что там большая армия поклонников и слушателей наших. Крайне-крайне приятно. Доброго утра и отличного дня желает нам также радиослушатель Владимир, назвав меня Милей. О-хо-хо. Это вы к этой первой песне, что ли, про камни почему так любят? Да подвески, где мои подвески? Уж не знаю, где подвески, но тем не менее, сейчас я готова трудиться и надеюсь вас радовать. 25-45-25-25 – это наш номер для нашей с вами обратной связи. Запланированы и конкурсы, и некие опросы, да и просто, если что-то на душе, пишите, всегда рада. Плюс ко всему, дорожную информацию тоже поделитесь, если вдруг вы стали свидетелями какой-то нестандартной ситуации на дороге. Записывайте голосовые, пишите текстовые. 25-45-25-25. Всем привет!
3: СВХ+.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maksimā no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Dzintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Желаешь, чтобы твой ребёнок освоил навыки, которые пригодятся на всю жизнь? Дом от Прекс приглашает на занятия по шашкам детей в возрасте от 5 до 10 лет, как без предварительных знаний, так и уже с опытом. Под руководством профессиональных тренеров дети развивают логическое мышление и концентрацию, а также испытывают радость соревнований на турнирах в Латвии и по всему миру. Летние лагеря, новые друзья и первые большие достижения. Подари ребенку увлекательную тренировку ума. Записывайся. Дом от Прекс ЛВ.
3: Вкусный, сочный и пикантный. Это хэсбургер-кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер-майонезы с паприкой и чили.
4: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Аэрогриль стандарт 29,99. Индукционная варочная панель Whirlpool 265 евро. Стиральная машина Горения на 6 килограммов всего 199 евро. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах Кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ+, рекомендует.

0: 20:19. 9 сентября на календаре. Сегодня среда, трэш-дэй на экватор, серединка трудовой учебной недели. В Латвии обещают переменную облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный, умеренный, у моря порывы до 15 метров в секунду. Днем по стране от 18 до 26 градусов. В Лепе и Венспилсе до плюс 20. В Даугавпилсе и Резекне 24-26. В Риге сегодня плюс 25, плюс 27 градусов. Сегодня все, особенно вот девчонки у нас здесь на радио, все такие летние, все такие яркие, все такие красивые. Как же хочется, чтобы тепло было как можно дольше. Ну и вы, наши радиослушатели, тоже прекрасные. Здравствуйте, Полина. Самого доброго дня, 9 сентября, теплого осеннего денечка. Пусть у всех радиослушателей СВХ Плюс будет отличный день. Слушаем вас. Настроение отличное. Вы лучшие. И вы лучше. Это от Инса я получила. Так, а еще меня тут уже кто-то, не кто-то, а Алексей вызывает на некий челлендж.
1: Доброе утро.
0: Это не Ice Cube челлендж, где надо было на голову,
1: число.
0: Помните, ледяную воду. Что вы хотите?
1: 10:16.
0: Ну, уже не 10:16, уже 11:20.
1: Всем счастья, здоровья.
0: Спасибо, Алексей.
1: Ну, и хотелось бы с помощью...
0: Ну, что вам хочется?
1: СВХ Плюс.
0: Mm-hmm. Ну, давайте, говорите, что вы хотите.
1: Вызов Полине Кузьминой.
0: Вызов мне бросить. Ух ты.
1: Замотивировать ее, так бы, как бы сказать.
0: Замотивировать?
1: Я думаю, все получится.
0: Чем-нибудь таким шипучим и красненьким, и сухим.
1: Всем удачи, всем здоровья.
0: Нет, меня хочет, на самом деле, Алексей вот за доброе дело говорит, хочет замотивировать меня, учитывая, что Алексей спортивный. И вчера поделился вот тоже своим видео с тренировки, а также рассказал, что у них в коллективе челлендж, и вот тоже хочет меня замотивировать, чтобы я также, ну, как бы присоединилась к не то что к коллективу, а тоже начала активно заниматься спортом. 8 дней, прошел 213 километров, но сегодня вы еще прошли, по-моему, 10 километров, то есть у вас уже 223 километра, да, если я правильно сосчитал. И Алексей рассказал, что у них на работе челлендж, кто за месяц больше всех пройдет, пока среди 52 человек на первом месте я. А первое место щедрые подарки получает. Алеш, спасибо вам за мотивацию. Я на самом деле очень много хожу. Вот у меня тоже получается достаточно такие продолжительные расстояния, потому что, ну, я не раз уже рассказывала, что у меня две собаки. Это крупные собаки, их нужно выгуливать хорошо, и с ними много хожу. Учитывая, что они достаточно такие тяжелые, у меня мальчики, один 30, другой больше 40 килограммов, мне вот с двумя сразу очень сложно с ними гулять, поэтому у меня даже двойная тренировка получается, я гуляю с ними по очереди. Разумеется, в утренние часы это сделать так полноценно не получается, потому что там спешишь на работу или хочешь там лучше лишние полчасика поспать, чем куда-то пойти. Но уже я рассматриваю вариант, что лучше эти полчасика не поспать, а встать пораньше даже на часик и пойти не только с собаками погулять, но и, как и вы, вот, скажем, на стадион, там можно и пробежаться и так далее. Вы большой молодец, что мотивируете других людей именно на здоровый образ жизни, потому что я пока что могу смотивировать их лишь на что-то такое не очень полезное, и это уже отмечают наши радиослушатели. Вот я помню, как мне Игорь один раз написал, говорит: Полина, вы что, только едите и пьете, но что-то в таком. Одна радиослушательница тоже на меня что-то разозлилась, что я тут якобы не пропагандирую ЗОЖ, здоровый образ жизни, а наоборот склоняю людей к чему-то такому. Не очень полезному. Я никого не... Простите, если вы это расслышали. Я никого ни к чему не склоняю. Я просто делюсь иногда впечатлениями, как провожу свои уже вот эти вот будни и выходные иногда. Но с возрастом становится все сложнее, как мне нравится. Поэтому нужно взять себя действительно в руки. Начнем ходить. Принимаю вызов, Алексей. С завтрашнего дня начну. Нет, даже с сегодняшнего, обещаю.
2: Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта.
3: СВХ+.

0: Точное время вместе с MoneyRating.lv. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 11 часов 27 минут.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating.lv.

гулять, кому-то бегать, кому-то ходить. Кто-то даже предпочитает бег с трамплинами, с препятствиями. Ну вот челлендж, вызов принят от Алексея. Да, Леша, спасибо. Леш пишет, я вас верю, ура! Я продолжаю по 10 километров, а вы начните с 5 километров. Хорошо, Алексей, попробую, честное слово, попробую и тоже буду делиться своими результатами. Спасибо, что вы меня мотивируете. Ну вот, кто-то меня мотивирует на спорт для того, чтобы я себя привела в форму, а кто-то вот Инс пишет, а мы всегда переживаем, покушали ли вы, будьте вы хороший. Не беспокойтесь, я кушаю неплохо, я думаю, особенно это можно видеть в наших социальных сетях. Слушайте, вообще, я так не люблю, на самом деле, когда вот меня снимают и фотографируют, да, когда ты сам себя снимаешь, ты же всегда сделаешь так, такой вот ракурс специальный, чтобы такое было лицо поменьше, да, здесь где-то, чтобы что-то убрать и так далее. Кого обманываешь, конечно, да, в реальной жизни же встретят, все сразу видно будет, но тем не менее. А иногда вот когда снимают, ой, я не могу, вот, ладно. Я надеюсь, что вы концентрируетесь не на том, как выглядит ведущий, а именно на гостях, которые приходят к нам, и вот, например, в наших социальных сетях, в YouTube вообще полная версия разговора появилась, когда к нам приходил продюсер Игорь Левин и режиссер Борис Богданов спектакля «Идиот. Три грани любви». И вот очень смешная нарезка у нас появилась в нашем профиле Инстаграм и Фейсбуке. Да, и там я, конечно, ну так, себе ни в чем не отказываю, судя по виду. Я там такая баба-бабариха, вот такая хо-хо, как вот. Ну ладно, все, хорошо. Я извиняюсь, вообще про себя говорить это неприлично. Давайте лучше про вас, уважаемые радиослушатели. Вот Наталья, как тростиночка, прислала фотографию, причем на фоне, знаете, в одной руке у нее корзинка с грибами, а в другой руке у нее очень послушная собака, я, если не путаю, овчарка породы Малинуа бельгийская, да, вот она рядышком сидит, очень красивая фотография. И тоже вот Наталья пишет, что для меня собаки лучшие мотиваторы, очень много с ними гуляю по лесу и тем самым поддерживаю себя в форме. И также Илона прислала фотографию, знаете, вот, ну, может быть, обращали внимание, есть, когда собачник, тоже занимающийся бегом, он привязывает такой как бы к своей талии, ну, к телу такое вот, как крепление, типа поводка, не знаю, как правильно он называется, и потом собачка тоже привязывается, да, и вот они вместе бегут, это так красиво со стороны. Я всегда завидовала людям, у кого такие послушные собаки, потому что я даже не представляю, если бы я своих привязала, они бы как рванули куда-то в бок, и чувствую, такая бы пробежка увенчалась даже увечьями. Тем не менее, вот Илона как раз прислала фотографию, где она и ее собака, ну, такая интересной породы. А, пишет Илона, это моя дворяночка. Да, ваша дворяночка. Вот они тоже совершают утренние и вечерние пробежки. Вы большие молодцы. СВХ+.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложение в силе с карты Веселиба.

Европы, 46 минут. Всем отличного настроения. Сегодня в среду, 9 сентября. Кто-то меня уже тут приглашает на купаты. Спасибо большое вам. Кто-то шлет картинки. Очень смешной здесь такой коллаж. Сидит мужчина, рядом с ним собака. И вот, ну, как в комиксах, да, как бы вот от мужчины вот этот вот кружочек, в котором написано «Ты у меня уже такой большой пес». И следующая картинка уже вот мысли пса. «Я чистокровный лошадь».

Так, ругаться я не буду, пусть все будет у вас хорошо, тем более, что сегодня Международный день красоты. Об этом нам напоминает Сергей и желает всем красивой среды. Красота в деталях, настоящая красота начинается с любви к себе, почему и нет. Пусть эта среда, пишет Сережа, подарит вдохновение, легкость и внутреннее сияние. Счастье вам к лицу, красивая жизнь начинается с тебя. И также здесь планы, как такие мотиваторы на сегодняшний день, замечать красоту в деталях, в людях, в музыке, в моментах, сказать искренний комплимент себе и кому-то рядом, сделать паузу на маленький ритуал заботы о себе, завершить день с ощущением гармонии и вдохновения. Пусть каждая среда делает вас еще прекраснее.

0: СВХ плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный, умеренный, у моря порывистый до 15 метров в секунду. Днем по стране от 18 до 27 градусов тепла. В Лепе и Вентспилсе до плюс 20, в Даугавпилсе и Резекне плюс 24-26, в Риге плюс 25, плюс 27.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Здравствуйте, в студии с новостями Алексей Новак. Китай официально подтвердил, все 33 пропавших жителя Латвии находились в стране и, вероятнее всего, во время стихийного бедствия, то есть разрушительного наводнения, были в Тибете. Правительство поддержало план финансовой стабилизации Air Baltic, но пока не решило, будет ли государство участвовать в новом кредите на 257 миллионов евро. Завтра в Латвии резко похолодает. После сегодняшних плюс 24-27 днем в четверг ожидается плюс 12, плюс 18.
1: Радио СВХ Плюс.
0: За минувшие сутки полиция зарегистрировала по Латвии 130 ДТП. Травмы получили 14 человек, один погиб. Обстоятельства аварии с погибшим не уточняются. Полиция задержала 5 нетрезвых водителей, начато 4 уголовных процесса. За различные нарушения ПДД полицейские оформили вчера 381 административный протокол, из них 134 за превышение скорости, 4 за агрессивное вождение. Государственная полиция сегодня сообщила об убийстве, которое произошло в Риге еще 17 августа. В одном из микрорайонов Латгальского предместья в заброшенном садовом домике нашли тело женщины 76-го года рождения. По данным полиции, во время совместного распития алкоголя произошел конфликт между ней и ее знакомым, мужчиной 92-го года рождения, который в итоге женщину избил, что и привело к смерти. Незадолго до этого тот же человек во время бытовой ссоры откусил часть уха другой женщине, своей сожительнице 85-го года рождения. После этого она сама не стала обращаться за медицинской помощью, а просто уехала в другой район Риги. Там ее и нашла полиция, передала медикам. Подозреваемый ранее неоднократно был судим за различные преступления, в том числе нападения на людей и кражи. Суд заключил его под стражу. По сообщению Министерства иностранных дел Латвии, Китай официально подтвердил, что все 33 пропавших жителя Латвии находились в стране и, вероятнее всего, во время стихийного бедствия, то есть разрушительного паводка и наводнения, были в Тибете. Данных о том, что они вернулись в Непал, нет. Китай запросил у Латвии образцы ДНК для сравнения. У границы также найдены вещи путешественников. В Непале и Китае после наводнений и оползней подтверждена гибель 1252 человек. Еще 4216 числятся пропавшими без вести. Правительство поддержало план финансовой стабилизации Air Baltic, но пока не решило, будет ли государство участвовать в новом кредите. Авиакомпания договаривается с частными инвесторами о займе на сумму до 257 миллионов евро под 25% годовых. Деньги необходимо вернуть в феврале следующего года. Государство может вложить до 30 миллионов евро, но отдельного решения об этом до сих пор нет. Собрание владельцев облигаций Air Baltic состоится в пятницу, 11 сентября. Если сделку одобрят, то Air Baltic сначала получит 180 миллионов евро, и остальные 77 миллионов будут доступны после выполнения дополнительных условий. Учащиеся 9 классов латвийских школ уже в конце этого учебного года, то есть в мае-июне 27-го, должны будут сдавать централизованный экзамен по естественным наукам. Правительство утвердило его введение после споров с самоуправлениями, профсоюзом педагогов и частью министров, которые предлагали отложить изменения на год. Результат нового экзамена пока не будет влиять на получение аттестата об основном образовании. При этом минимальные требования к результатам экзаменов по латышскому языку и математике сохранятся. Правительство также расширило возможности школьников исправлять оценки за проверочные работы. Учащиеся смогут повторно, один раз, выполнить как минимум одну работу по каждому предмету, но не более трети от общего их числа. Завтра в Латвии резко похолодает. После сегодняшних плюс 24, местами до плюс 27, днем в четверг ожидается плюс 12, плюс 18 градусов. Временами дождь, местами ливни и грозы. На Курзамском побережье порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. В пятницу и субботу местами также пройдут кратковременные дожди, а в воскресенье может быть еще более дождливым. Днем ожидается плюс 15, плюс 20 градусов, а ночью на выходных плюс 6, плюс 8. На следующей неделе резких перепадов температуры в Латвии не ожидается, но временами возможен дождь. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя. Каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.
1: СВХ плюс.

7 минут. Песня про невесту. Кстати, вот если открыть книгу рекордов Гиннесса, то есть такая женщина, зовут ее Линда Эссекс из США, и она самая многократно выходившая замуж женщина. Она была замужем, знаете сколько? 23 раза. Ну вот Гиннесс официально указывает именно 23 брака. Первый раз она вышла замуж в 16 лет. Самый короткий брак продолжался всего 36 часов. Выбесил ее да, меньше, а чуть больше суток, да, пожила она в браке. А самый долгий тоже был, около 7 лет. Среди ее мужей были священник, музыкант, бармены, сантехник и даже бывший заключенный. За одного мужчину она умудрилась выйти замуж трижды. Вот так вот. А, кстати, ее последним мужем стал некий человек под именем Глин Скотти Вулф, который сам является рекордсменом среди мужчин. У него было 29 браков. Ну и на этом, наверное, они остановились, поставили рекорды, их имена зафиксировали в книге рекордов Гиннесса. Ну да, здесь и написано, что их свадьба была практически пиар-ходом. Он стал ее 23-м мужем, а она его 29-й женой. Как-то многовато, на мой взгляд. Лучше жить долго и счастливо вместе. Вот, например, у Алекса, наш постоянный слушатель из Ирландии, я уверена, прекрасные отношения, замечательная супруга. Мы здесь вот с ним пообщались немножко на тему тоже собак. Вот Алекс прислал фотографию очень красивой собаки. Это афганская борзая. Рассказал мне, что это собака, которого звали Кинзо, и он был с нами 13 лет. Прошлым летом, к сожалению, он ушел. Вот тут очень-очень красивый пес, действительно. И да, пишет Алекс, лучшая порода на свете афганы. Да, ну вот у человека есть, мне кажется, своя самая любимая, лучшая порода. И самое главное, чтобы они нас как можно дольше радовали. И здесь вот также, ну, я выразила свои соболезнования, конечно, по поводу ухода собаки. И Алекс пишет вот на тему жены. Моя жена не дает мне скучать. Теперь у нас Уиппет Нола и кот породы Корниш Рекс. И вот здесь вот тоже фотографии приложены. Очень приятно. 12 часов и 10 минут. Всем замечательного дня. На календаре уже 9 сентября и середина недели, среда.

0: кстати, вообще осень — это и приятный сезон свадеб. Они продолжаются. Недавно я рассказывала о женщине, которую зовут Линда Эссекс из США. Это самая многократно выходившая замуж женщина. Случилось это замужество в ее жизни 23 раза. Причем ее последним мужем стал Глин Скотти Вулф, который сам является рекордсменом среди мужчин. У него было 29 браков. Их свадьба была, как я рассказывала, практически пиар-ходом. Он стал ее 23-м мужем, а она его 29-й женой. И вот наш слушатель Владимир прокомментировал, записав голосовое сообщение.
1: Добрый день. Нет, наверное, кто-то из них умер, если вы про эту историю, что 29 браков и 23 брака. А потом жена сказала такую фразу: «Вдовой меня взял, вдовой и оставишь».
0: Ужасы какие-то. Коварная женщина. Ладно, давайте о чем-нибудь хорошем поговорим. 9 сентября на календаре, среда, все замечательно. Вот, позитивное сообщение, очень позитивное. Как я обожаю такие истории. Недавно зачитывала тут сообщение от Алекса из Ирландии. Замечательный наш слушатель. И смотрите, что получаю. Пользуясь случаем, хочу передать привет Алексу из Ирландии. Это мой родной брат. Мы далеко друг от друга, но слушаем одну радиоволну. СВХ, спасибо вам. Меня Ольга зовут. Олечка, я знаю, я выучила уже, как вас зовут. Тем более, что вы тоже фанатка группы «Сплин». Вот я помню, вы присылали фотографии с концерта. Очень приятно. Действительно, что радиостанция СВХ Плюс объединяет людей, объединяет даже вот семьи. И находясь здесь в Латвии, вы нас слушаете, а Алекс находясь в Ирландии. Классно. И еще раз хочу зачитать сообщение еще вот тут Ольги, уже вот другой нашей радиослушательницы, которая прислала нам фотографию спуск с моста на Краста в направлении центра — пробка. И Кирилл тоже вот подтвердил это, что пробка все еще присутствует. Напоминаю, дорожную информацию вы можете присылать также на номер 25 45 25 25.

0: 6 минут, и вот сообщение получил даже здесь видео о дорожной ситуации от Кристины. Да, Кристина записала, что здесь вот это видно, сбили мотоциклиста. Да, случилось это поворот на Пинке, если ехать от Спилвы. Спасибо большое, Кристина, вам за информацию. Но очень-очень печально, очень трагично. Там, судя по видео, травмы очень тяжелые. Хочется в очередной раз обратиться ко всем участникам дорожного движения. Давайте будем аккуратны, соблюдать скоростные режимы. Конечно, не забывать, что самое ценное у нас – это наша жизнь. Берегите, пожалуйста, себя и других участников дорожного движения. Да, после таких сообщений очень как-то я еще впечатлительная, и после таких сообщений очень сложно как-то опять сконцентрироваться, но тем не менее, вот давайте о погоде. Я помню одно из интервью с известным радиоведущим Говардом Стерном. У него он работал на радиостанции NBC, там и на других разных. Даже фильм был такой классный, «Части тела», может быть, кто-то из вас смотрел. И он там говорил, его задали ему вопрос, а вот когда вы сидите в эфире в прямом и не знаете, о чем вообще дальше говорить, что вы делаете. А я рассказываю о погоде. Вот я сейчас так и призналась. Не знаю, что рассказать. Давайте расскажу вам о погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность. В Беставе пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный, умеренный. У моря порывистый до 15 метров в секунду. Сегодня днем по стране 18-26. В Лепе и Винспилсе до 20. В Даугавпилсе и Резекне 24-26. И в Риге 25-27. К слову, стоит наслаждаться этим днем, потому что уже с завтрашнего заметно похолодает. Завтра уже не более 18 градусов. Это нам прогнозируют латвийские синоптики. Впрочем, более детально о прогнозе погоды до конца этой недели я вам расскажу немножко позже. А пока всем еще раз пожелаю отличного настроения.
1: СВХ плюс.

желание, чтобы пальчики поработали, писать. Хочу что-то вам написать, на что-то ответить, и голова подумала бы. Да, забегая немножко вперед, в рамках будущего часа я разыграю 2 билета в театр Чехова. Поэтому, уважаемые театралы, следите за эфиром. Более того, буду разыгрывать 2 пригласительных билета на один из моих любимейших спектаклей «Метод Грёнхельма». Если вы еще не смотрели, я вам искренне завидую. Я сама ходила на этот спектакль 3 раза, и не исключено, что еще как-нибудь посещу, потому что, знаете, как вот бывает любимый фильм, ты его пересматриваешь несколько раз, и каждый раз получаешь удовольствие. Так вот у меня есть любимые спектакли, которые я посетила несколько раз, и не надоедает вообще. Так, еще раз хочу передать привет нашим постоянным радиослушателям, в том числе вот Игорю. Круто, что вы к нам присоединились. А также Валерия нам пишет и даже фотографию прислала. Очень такое небо, облачка, Weisskraukles, солнышко. Супер великолепно. Ну и обещала вам рассказать более детально о погоде до конца недели. Сегодня такой жаркий, даже по-летнему жаркий день, но в предстоящие выходные дни в Латвии ожидается умеренно теплая погода, а во многих местах будут кратковременные дожди. Четверг, завтрашний день, будет значительно прохладнее среды. Температура и ночью, и днем составит плюс 12-18.

0: 31. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince jaunā cena 1,19 eiro kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 eiro kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti jaunā cena 2,39 eiro kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Тагад зила цена, сама цена и к ДНС. Максима.
1: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Nissan Qashqai. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Nissan Qashqai по специальной цене от 28 710 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
2: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
3: До 70% дешевле. На сезонной распродаже «Юск» вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 50 до 70%. Спешите в магазины «Юск» или на «Юск.ЛВ».
4: Металлические крыши и водосточные системы. «Metal Master» – лестницы и системы безопасности для крыш. «Metal Master»

0: работает, а кто-то, например, на обед собирается. Иван пишет: «Здравствуйте, я на обед». Всем привет и классного дня, Иван. Ну, а вам, разумеется, приятного аппетита. Игорю также большой привет. Игорь прислал мне лося. Да, вот здесь, в Тукумском крае, очень красивый, но не расторопный. Стоял минуту, проверял, пристегнуты ли мы или сколько грибов набрали. А лось такой большой. Ну, предупреждали автоводителей, что надо быть крайне внимательными сейчас, потому что у лосей гон у лосей. Ищут они самочек себе, в общем, брачующиеся лоси. Иногда ведут себя так немного неадекватно, выходят резко на дорогу, и такой он громадный. Не дай бог в такого врезаться. Поэтому будьте внимательны, будьте аккуратны. А вроде бы весь этот месяц у них гон у лосей. Я помню, что мы даже уже придумали такое выражение. Есть мартовский кот, а есть сентябрьский лось. Это примерно одно и то же. Только этот еще и покрупнее и с рогами. Также большой привет нашему радиослушателю Жене. Вот тут мы рассуждали о театре, говорила о своих любимых спектаклях. А Женя пишет: «Добрый день, «Граненку» с супругой смотрели 3 раза и не пожалели. Каждый раз ребята что-то добавляют интересное, особенно про Зорик, согласитесь, они умнички». Конечно, умнички, я тоже обожаю «Граненку», потому что там еще присутствует импровизация. И вообще этот спектакль никогда не бывает таким же, как в прошлый раз. К слову, сегодня же в эфире была театральная среда, и после 10 в гости к Диане Сауле приходила директор Рижского русского театра имени Михаила Чехова Дана Бьорк. И вот насчет импровизации, поставила ли Дана лайк или дизлайк именно импровизации на сцене, вы можете увидеть в видео, которое уже появилось у нас в социальных сетях. Нравится или не нравится? Здесь Дана Бьорк про театр. Посмотрите. Ну и, конечно, встретимся в Чехове. В рамках будущего часа я с удовольствием разыграю билеты. И еще в рамках этого выхода в эфир хочу передать привет нашим постоянным бригадирам. Здравствуйте, мы рядом. Бригада Вечного Солнца, как всегда, на связи. Вот и наше произведение искусства. Здесь красиво, действительно. Строим спаренный дом. То есть там лоси, а спариваться хотят. Здесь дом. Близнецы, короче, извините. Второй этаж, над ним самолеты взлетают и садятся. Как романтично. Вот. Яунмарупе. Да, я знаю, у меня там родственники проживают, и вот этот шум самолетов, к нему нужно привыкнуть. 12:48. Ну что, давайте про самолеты и песню послушаем, если вы не против.
1: Радио СВХ+.

0: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
1: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
2: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Торф Билан 75 литров 4,59. Туэ Брабант от 80 до 100 сантиметров 3,99. Универсальные семена для газона 9 килограммов всего 29,99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Блорбанк. Мājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: ВХ плюс.
6: Никакая не

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер умеренный, у моря порывистый, температура воздуха от 18 до 26, в Лепе и в Вентспилсе до 20, в Даугавпилсе Резек 24-26, в Риге 25 и даже 27 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Топливо в Латвии подорожает еще на 10 центов. Главное достижение правительства – дроны сбивают. Путин вновь обещает не нападать на Европу. В Риге час дня, новости на СВХ+. В студии до 6 вечера Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: В начале сентября цены на топливо в Латвии вновь превысили 2 евро за литр. Нынешние тенденции свидетельствуют о том, что в ближайшее время снижения или стабилизации цен ожидать не стоит. Топливо может подорожать еще примерно на 10 центов за литр, заявила председатель правления Латвийской ассоциации торговцев топливом Ева Лигере. По словам Лигере, делать точные прогнозы сложно из-за неопределенности с закупочными ценами, на которые влияют глобальные события, в том числе ситуация в Арбузском проливе. Кроме того, с приближением зимнего сезона в Европе растет спрос на дизельное топливо. Кабинет министров поддержал продолжение процесса финансовой стабилизации национальной авиакомпании AirBaltic, но еще не принял решение об участии государства в выделении временного финансирования. Правительство уполномочило госказну представлять государство на собрании держателей облигаций AirBaltic в эту пятницу, 11 сентября. Цель государства остается неизменной – обеспечить финансовую стабильность и устойчивость национальной авиакомпании и сохранить стратегически важное воздушное сообщение для Латвии, заявляет Министерство сообщений. Оценивая 100 дней работы правительства, премьер Андрис Кулбергс отметил, что правительство многое сделало для укрепления противовоздушной обороны, и дроны больше на территории Латвии не падают. Вторым большим достижением премьер назвал подготовку к безопасному проведению выборов в Сейм. Кулбергс отметил, что за время его работы было много различных кризисов, которые требовали решений. В Латвии созданы всевозможные учреждения по управлению кризисами, им выделены миллионы, но к кризисам мы не готовы, добавил премьер. Служба государственной безопасности тщательно оценивает любую информацию о возможной угрозе компаниям или другим объектам в Латвии, принимая решения о необходимых мерах по усилению безопасности объектов в каждом конкретном случае, говорится в заявлении службы. Накануне прокремлевская группировка, которая ранее брала на себя ответственность за акты саботажа в Европе, направила письма с угрозами в Латвию, Польшу и Португалию, требуя прекратить деятельность компаний, которые поставляют вооружение Украине. Дан срок 1 месяц. В противном случае деятельность предприятий будет в любом случае остановлена, заявляет организация «Граждане мира против войны» 1984 года. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Разговор продолжался ровно час. Стороны обсудили поездки Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Американский президент назвал прекращение войны в Украине условием для полного восстановления отношений между Россией и США, что могло бы принести колоссальные выгоды обеим сторонам. Путин, в свою очередь, положительно оценил посреднические усилия США и подчеркнул, что у России и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. В целом, заключил Ушаков, разговор прошел на позитивной ноте. Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня посетит похороны короля Норвегии Харальда V. Король Норвегии умер 28 августа в возрасте 89 лет. Новый король Норвегии Хокон VIII 1 сентября принес присягу в парламенте, пообещав соблюдать Конституцию Норвегии, согласно которой монархия играет главным образом символическую роль. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Euronics» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин, холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Euronics». Смотрите на euronics.lv. СВХ+.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.
2: Позитив в нас кипит. 13 часов и 8 минут. Всем отличного настроения. Конечно же, приятного аппетита. Кто отправился на обеденный перерыв? Это и наш радиослушатель Иван. Это наш радиослушатель Николай. Это Инночка, которая тоже сейчас прислала фотографию такой вкусной, ну, мне кажется, пиццы. Ох, как бы хотелось к вам присоединиться. Но пока нет, пока что лично я только кофе балуюсь. Так, сегодня у нас 9 сентября, уже 09.09.2026 года. Давайте сложим все циферки и узнаем число дня. Число дня – это 1, день единицы, новые начала, решения и инициатива. Именно так считают нумерологи, а им можно верить, а можно и нет. Но, тем не менее, они говорят, что сегодня очень хорошо начинать то, что вы давно откладывали, принимать самостоятельные решения, наводить порядок в планах и финансах и говорить прямо о своих желаниях. Не намеками какими-то, а вот прямо, что хотите, то и говорить. В отношениях сегодня лучше не ждать, что другой человек там что-то догадается. Сегодня работает честный и спокойный разговор. Деньги. Можно продумать новый источник дохода или сделать первый шаг в деле, который может принести деньги позже, но импульсивные покупки лучше отложить. Главная мысль дня – не пытайтесь контролировать все и всех. Выберите что-то одно, какое-то важное дело и сделайте первый шаг. Ну и вообще 0909, здесь две девятки, это очень сильная дата в нумерологии, энергия девятки повторяется дважды, все это связано с завершением старого и освобождением места для нового.

Москве 17 минут. Привет-привет слушателям, кто к нам присоединился. Это Дмитрий, также Евгению. Привет, спасибо за коллаж, за картинку, очень приятно. Ну и давайте поговорим о праздниках. Обычно в это время желаю вам приятного аппетита. Я смотрю в гастро-календарь, какие вкусные праздники отмечают в мире. Начну с Международного дня коробочного вина. То самое вино в коробке, когда-то его воспринимали исключительно как бюджетный вариант, сегодня у него даже есть свои поклонники. Главное преимущество – практичность. Открыл, налил, закрыл, никаких пробок и штопоров, но с алкоголем аккуратнее. Пожалуйста, не переусердствуйте, не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя пагубно влияет на ваше здоровье. Следующий праздник, кстати, тоже такой неожиданно очень звучит. Международный день угостите священника пивом. День с весьма оригинальным названием, предлагает как бы проявить гостеприимство и угостить кого-нибудь напитком, но еще раз, с пивом тоже соблюдаем меру. В США сегодня еще есть такой праздник, он так и называется «День я люблю еду». Здесь спорить сложно, потому что любовь к еде объединяет практически всех, особенно когда на столе появляется что-нибудь действительно вкусное. И здесь тоже для... Все мы люди разные, для кого-то вкусно одно, для кого другое. Ну, а для любителей мяса, кто любит мясо, сегодня тоже в Америке день стейка с черным перцем, сочный кусок мяса, аромат свежемолотого перца и минимум лишних сложностей. В общем, такие сегодня праздники. Можно сказать, я люблю еду и подумать, какой стейк приготовить вечером. Приятного вам аппетита!

0: точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 13 часов 21 минута.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.
2: По глазам адреналин переживем, ну и черт с ним.
3: СВХ плюс.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Всем еще раз привет, прекрасного настроения, 13.24, и сейчас у меня есть возможность предложить вам поучаствовать в конкурсе. Я разыграю два билета на спектакль «Метод Грёнхольма», спектакль завтра, 10 сентября в 19.00, уже завтра, так что вот просьба участвовать тех, у кого завтра свободный вечер, у кого есть красивое платье и пиджак, и желание, самое главное, отправиться в театр. Итак, «Метод Грёнхольма», я уже не раз говорила о том, что один из моих любимейших спектаклей. Четверо претендентов на должность топ-менеджера приходят на собеседование в международную корпорацию, но вместо обычного интервью оказываются втянуты в жестокую психологическую игру. Один вакантный пост, четыре кандидата, невидимые экзаменаторы, и победитель должен остаться только один. Деньги и совесть, престиж и этика, профессионализм и человечность, где проходит граница, когда на кону работа мечты. «Метод Грёнхольма» Жарди Гальсерана. Это интеллектуальный триллер, остросюжетный детектив и едкая комедия одновременно. Сегодня у вас есть шанс выиграть два билета на этот спектакль. Там, кстати, заняты потрясающие артисты. Дана Бьорк, Дмитрий Палес, Анатолий Фечин, Иван Стрельцов, Родион Кузьмин. В общем, желаю вам успехов и удачи. Итак, внимание, возьмите свои телефоны. Надо будет мне прислать три буквы. Три буквы латинские, ну или А, Б, С, можете русские кириллицей написать, я разберусь. Будут оглашены в эфире три вопроса. Я проверю, насколько хорошо вы знаете «Метод Грёнхольма». И здесь можно даже догадаться, да, или вы, если внимательно слышали описание спектакля, тоже ответить правильно. Я вам желаю успехов, и потом вот эти три буковки, пожалуйста, отправьте на номер, вам хорошо известный, но вдруг у нас новые игроки, 25-45-25-25. Вообще, рекомендую сохранить себе в смартфоне наш номер, для того, чтобы быть всегда на связи, и чтобы вам было удобно нам писать. Итак, внимание! Вопрос один. Четверо кандидатов приходят на собеседование. Что оказывается необычным в этой ситуации? А. Их сразу предупреждают, что должность уже занята. Б. Вместо представителя компании они обнаруживают друг друга и должны участвовать в испытаниях. С. Каждый кандидат должен провести собеседование с остальными. Вопрос номер два. В чем заключается главный парадокс игры, в которую попадают кандидаты? А. Чтобы победить, им приходится не только демонстрировать профессиональные качества, но и делать сложный моральный выбор. Б. Победителем становится тот, кто первым откажется от должности. С. Все задания заранее известны кандидатам, но они намеренно нарушают правила. И заключительный третий вопрос. Внимание! Что постепенно становится главным испытанием для участников? А. Способность работать в команде, несмотря на конкуренцию. Б. Готовность идти на все ради победы, и граница между профессионализмом и человечностью стирается. С. Умение убедить экзаменаторов в том, что остальные кандидаты слабее. Пишите 25-45-25-25, и, может быть, именно вы завтра в 19 часов будете в Рижском русском театре имени Михаила Чехова сидеть на очень классных местах и смотреть этот потрясающий спектакль. Я желаю вам удачи!

прислать. А какие? Напомню, что я задала 3 вопроса, 3 варианта ответов прозвучало, и вы можете выиграть 2 билета в театр Чехова на спектакль «Замечательный метод Грёнхельма». Итак, давайте подведем итоги нашего конкурса. Спасибо огромное за участие. Много слушателей приняли участие в нашей викторине, так скажем. Много и верных ответов, есть и неверные. Давайте разберемся. Вопрос первый. Здесь вопрос звучал следующим образом. 4 кандидатов приходят на собеседование. Что оказывается необычным в этой ситуации? Здесь верный ответ Б. Вместо представителя компании они обнаруживают друг друга и должны участвовать в испытаниях. Вопрос второй. В чем заключается главный парадокс игры, в которую попадают кандидаты? Здесь верный ответ А. Чтобы победить, им приходится не только демонстрировать профессиональные качества, но и делать сложный моральный выбор. И третий вопрос. Что постепенно становится главным испытанием для участников? Здесь верный ответ Б. Готовность идти на все ради победы, и граница между профессионализмом и человечностью вообще

0: 16 часов и 45 минут. Очень нравится мне это выражение. Все, что мне светит, лишь свет светофора. Песня крайне удачливого человека такого. Ну, главное, не депрессивного. Надо верить, что когда-нибудь вам посветит не только свет светофора, а что-нибудь еще. Так, подводила итоги конкурсов за эфиром, потому что много правильных ответов. Вначале я подумала, что 21 правильный ответ, а потом забыла заглянуть в смски, что было бы нечестно. И здесь еще 3 правильных ответа. Многим привет и Наре, Маргарите, Леониду, Владу, Ане, Ольге, Гите, Юлии, Люди, Татьяне, Владимиру, Константину, Наталье, Зефирке, Виталию, Алексею, Наталье, Маришке, Вадосу, Ане, Сергею, еще Сергею, потому что много Сергеев. Я, честно, всех тут, даже если не назвала, то все правильные ответы отметила. Пусть все хорошо у вас будет. От 1 до 24 и сгенерировала этот рандомайзер, который в интернете, генератор случайных чисел онлайн, выдал мне 12. Я отсчитала. И в итоге билеты на спектакль «Метод Грёнхольма» в театр Чехова достаются Татьяне. Татьяна, ваш номер телефона заканчивается на 559. Попробую с вами связаться. Билеты вам отправлю. Вы здесь на аватарке с 2 собачками. Татьяна, билеты уже на завтрашний день. Алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, это Татьяна. Можно к телефону Татьяну?
1: Это Татьяна, да.
0: Здравствуйте, Татьяна, здравствуйте. Также кто у вас тут? 2 собачки, как их зовут?
1: Это Мистика и Мишель.
0: Круто. Что ж, я вас поздравляю, Татьяна. Вы сегодня у нас победили. Вы не только прислали верную комбинацию БАБ, но и также так получилось, что генератор случайных чисел выбрал именно вас. И я очень рада. Завтра-то время будет у вас вечером в театр сходить. 19 часов.
1: Я постараюсь, да.
0: Ну, постарайтесь, если постараюсь. Вдруг вы там найдите, да, билеты, чтобы не пропали, потому что места очень хорошие, не хотелось бы, чтобы они там пустовали, ну, сами
1: близко
0: понимаете.
1: Там.
0: Да, близко
1: там, да?
0: Очень близко.
1: Хорошо, да.
0: Не на сцене пока что.
1: Я хочу сказать, что я бы одна не справилась. Мне помогла моя подруга, которая уже видела этот спектакль и очень его хвалила, и она мне подсказала, собственно, все вот эти вот ответы, потому что она его очень хорошо помнила. И советовала сидеть поближе, потому что, в общем-то, спектакль довольно сложный.
0: Да, но он очень классный, и я поддерживаю солидарно с вашей подругой, как ее зовут, привет передадим сейчас.
1: Ее зовут Наташа.
0: Наташа, вам привет. Я лично была на спектакле 3 раза, и не исключаю, что еще, может быть, схожу. Но, в общем, вы там сами, я думаю, девчонки, разберетесь, куда уйдут билеты. Я вас еще раз поздравляю. Очень рекомендую найти время все-таки завтра, чтобы вы сходили на этот спектакль. И потом напишите, пожалуйста, как вам понравился, не понравился, ладно?
1: Спасибо большое.
0: Скоро пришлю вам билеты на WhatsApp. Наташа, еще раз привет. 13 часов и 49 минут. А также большое спасибо всем участникам нашего конкурса.
2: СВХ+.

0: сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga – ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
1: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБЦ.
3: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Гамбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты Билеши Сервис ЛВ.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер умеренный, у моря порывистый, температура воздуха от 18 до 26. В Лепе и Вентспилсе до плюс 20, в Даугавпилсе Резекне 24-26, в Риге 25-27 градусов.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Топливо подорожает еще на 10 центов. Шлессер советует политикам не вякать. Бабье лето закончится завтра. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В начале сентября цены на топливо в Латвии вновь превысили 2 евро за литр. Нынешние тенденции свидетельствуют о том, что в ближайшее время снижения или стабилизации цен ожидать не стоит. Топливо может подорожать еще примерно на 10 центов за литр, заявила председатель правления Латвийской ассоциации торговцев топливом Ева Лигере. По словам Лигере, делать точные прогнозы сложно из-за неопределенности закупок. Закупочными ценами, на которые влияют глобальные события, в том числе ситуация в Ормузском проливе. Кроме того, с приближением зимнего сезона в Европе растет спрос на дизельное топливо. Правительство поддержало подготовленный Министерством образования и науки законопроект, который предусматривает более строгий контроль за иностранными студентами. ВУЗ должен будет отчислить иностранного студента с временным видом на жительство, если он 5 дней подряд не участвует в учебном процессе без уважительной причины и с ним невозможно связаться, или же в месяц посещает менее 80% лекций и занятий. ВУЗы должны будут вести учет участия иностранных студентов в учебном процессе и в случае необходимости информировать государственную пограничную охрану. Окончательное решение об изменениях еще предстоит принять Сейму. Предусмотрено, что законопроект вступит в силу на следующий день после его провозглашения. Оценивая 100 дней работы правительства, премьер Андрис Кулбергс отметил, что правительство многое сделало для укрепления противовоздушной обороны, и дроны больше на территории Латвии не падают. Вторым большим достижением премьер назвал подготовку к безопасному проведению выборов в Сейм. Кулбергс отметил, что за время его работы было много различных кризисов, которые требовали решений. В Латвии созданы всевозможные учреждения по управлению кризисами, им выделены миллионы, но к кризисам мы не готовы, добавил он. Голосу Латвии на международном уровне никто не прислушивается, а важнейшие решения принимают крупные европейские страны, заявил лидер партии «Латвия на первом месте» и кандидат в премьер-министры Айнарс Шлессерс, призвав Латвию перестать вякать. Отстаивание интересов Латвии Шлессерс связал с подсчетом экономических убытков и требованием компенсации от Европы. По его мнению, следует оценить, как санкции повлияли на транзит, порты и экономику Латгалии, включая туризм и железнодорожные узлы в Резекне и Даугавпилсе. Шлессерс предположил, что убытки могут измеряться миллиардами евро, но точных расчетов не назвал. Он считает, что правительство должно добиться компенсации для пострадавших отраслей и регионов. В предстоящие выходные дни в Латвии ожидается умеренно теплая погода. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Уже завтра резко похолодает. Температура и ночью, и днем составит от плюс 12 до плюс 18 градусов. Временами ожидаются дожди, местами возможны грозовые ливни. В пятницу и субботу местами пройдут кратковременные дожди. В воскресенье дождей будет больше. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 20. Согласно текущим прогнозам, на следующей неделе резких колебаний температуры не ожидается. Временами возможен дождь. Заморозков пока также не ожидается. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
2: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Всем привет, всем отличного трудового дня. Ну, кто чем занимается, кто как зарабатывает деньги. Вот тут необычный способ. Одна женщина, называет она себя бизнес-вумен вообще. Знаете, чем зарабатывает на жизнь? Она разводит тараканов и продает их рыбакам. Жители провинции Пхитсанулок, это в Таиланде, которые ловят рыбу в реке Йома, больше всего ценят такую наживку, как... тараканы. Оказывается, рыба клюет на тараканов. Она отлично клюет, как здесь написано в этой статье. И этим решила воспользоваться предприимчивая женщина и 29 лет, ну, молодая женщина еще совсем, по имени Наталья с двумя Т. Амахасимая. Теперь она бизнес-вумен, которая владеет собственной тараканьей фермой. Разводит тараканов, ухаживать за которыми совсем не сложно. Выгуливать их не нужно. Обучать на какие-то тренировки водить тоже не надо. Достаточно кормить их качественным кормом для кур и обеспечивать свежей водичкой. Фермерские тараканы, в отличие от своих диких собратьев, не питаются грязными отходами с помоек, поэтому достаточно экологически чистый продукт. Ну и когда приходит время, Наталья вот это вот фасует уже таракашек в бутылке, примерно по 50 штук в каждой, и продает рыболовам. Кстати, каждая бутылка с тараканами стоит $4. И дама уверяет, что вообще вот этот вот доход ей составляет около 3000 долларов в месяц. Ничего себе! А спрос на тараканов настолько высок, что их заказывают заранее. Вот. И уже она задумалась, что надо бы расширить этот бизнес. Вот здесь все это сопровождается фотографиями с таракашками. Ну что, спрос, предложение, все здесь происходит. Пожелаем этой предприимчивой женщине удачи, собственно, как и всем нам трудящимся.

0: Katram skaistam rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: В кассе Нугай выгодные цены каждый день. Стул в столовую серый или зелёный 29,99. Коврик из искусственного кроличьего меха 6,99. Виброплатформа, тренажёр всего 69,99. Кассе Нугай. Предложение действует в магазинах Кассе Нугай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Bluebank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluebank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: В этом месяце расцветай красотой, ведь в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ скидки до 50% на популярную косметику брендов Бабе, Авана, Бионики, Издин, Клоран и Сенселис. В хороших руках. Апотека.
5: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
6: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ+, рекомендует.

прогнозе погоды на ближайший четверг, 10 сентября, то будет он слабым или умеренным. Однако предстоящей ночью обещают нам синоптики дожди на большей территории Латвии. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 16. Завтра днем дожди, больше осадков по восточным районам, местами грозы. К вечеру усилится ветер. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 18 градусов. Венспилс и Лепой без осадков, плюс 15, плюс 16. В Даугавпилсе и Резекне дожди, плюс 14, плюс 15. В Риге завтра тоже обещают нам временами дождь и температура воздуха 16-17 градусов. Ну а сегодня пока что светит солнце. Сегодня теплый день, даже жаркий, местами до плюс 27, все в летней одежде. Но, может быть, из-за солнца, вообще из-за каких-то обстоятельств вы испытываете легкое недомогание. Но в этом случае я могу сказать, что вы просто метеочувствительные люди, потому что солнце в эти дни держит Землю, можно сказать, в напряжении. На нашей планете продолжается магнитная буря, которая началась еще вчера, 8 сентября. Солнечный ветер из корональной дыры разогнался примерно до 600 километров в секунду, и геомагнитный шторм усилился, в общем, до уровня G2. Вот. Но и хорошая новость есть. Самое сильное воздействие из этой, в общем, корональной дыры уже позади. Сегодня, 9 сентября, буря по прогнозам должна ослабнуть уже до уровня G1, а примерно к 11 сентября и вовсе сойти на нет. Правда, в ближайшие пару дней солнце все еще будет напоминать о себе, магнитная активность сохранится, но постепенно пойдет на спад. Кстати, что интересно, именно сейчас ученые, представляете, получили невероятно подробные снимки поверхности солнца. Их сделал солнечный телескоп на Гавайях. Причем изначально оборудование просто тестировали, настраивали. Ну а в итоге, во время этого теста, получили кадры рекордного качества, очень красиво, действительно. И здесь вот на этих фотографиях уже можно разглядеть такие причудливые структуры. Они похожи на перья, на такие вихри. Вот это все движение раскаленной, намагниченной плазмы. Ученые считают, что здесь может играть роль так называемая неустойчивость Кельвина Гельмгольца. Вы меня спросите, да для чего нам вообще знать вот про эту какую-то неустойчивость Кельвина какого-то Гельмгольца? Зачем все это вообще надо? А это чтобы лучше понимать, что происходит на Солнце перед мощными вспышками и выбросами плазмы, для того, чтобы предупреждать людей, для того, чтобы мы понимали вообще, какая геомагнитная обстановка, и, может быть, действительно люди, которые от этого зависят, их самочувствие, как-то, ну, соблюдали меры предосторожности больше в эти дни. Так что хочу пожелать вам крепкого здоровья.

0: ассоциации. Так, давайте о чем-нибудь хорошем поговорим. Вот Юле передадим привет, которая нам написала и тоже передает привет всем слушателям радиостанции СХ+. Пишет: в Риге хорошая погода, едем в зоопарк. Ну, круто. Кстати, насчет зоопарка, вот вы там, наверное, сможете успеть на кормление. Так, где у меня была информация? Сейчас 14:33. Да, вы можете еще успеть на 15 часов. Будут кормить капибар и мар. Капибары же, они такие вообще милые вообще. В 16 часов, Юль, если вы вдруг капибар пропустите, в 16 будут кормить дикобразов. Конечно, там самостоятельно кормить животных посетителям запрещено, но вы сможете понаблюдать, как происходит у них процесс поедания пищи и чем вообще их там кормят. А если кто-то заинтересовался, то еще в сентябре до 20 числа, если не будет мешать погода, продолжатся летние показательные кормления животных в зоопарке. Внутренние экспозиции открыты до 18:30, тропический дом с 11 до 18:30. И кого же там еще кормят? В 11 часов можно увидеть кормление тюленей. В 13:30 кормят жирафов и бегемотов, а в 14:30 кормят тапиров. Ну а дальше, как я уже сказала, в 15 капибар и мара, в 16 дикобразов. Так что, дорогая Юлечка, хорошего вам времени в межапарке. А Юля пишет: спасибо большое, но мы в Саласпил съедем, где можно кормить, но все равно... А то есть вы поедете самостоятельно кормить. Ну ладно, во всяком случае, я надеюсь, что эта информация тоже будет ценной для рижан и гостей столицы, кто отправится в наш рижский зоопарк. Ну, в Саласпилс тоже большой вам привет. Покормите там всех, сделайте фотографии, пришлите, мы посмотрим, как вы там отдыхали. Погода способствует.
1: СВХ+.

0: Mājai pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Желаешь, чтобы твой ребёнок освоил навыки, которые пригодятся на всю жизнь? Дом от Прекс приглашает на занятия по шашкам детей в возрасте от 5 до 10 лет, как без предварительных знаний, так и уже с опытом. Под руководством профессиональных тренеров дети развивают логическое мышление и концентрацию, а также испытывают радость соревнований на турнирах в Латвии и по всему миру. Летние лагеря, новые друзья и первые большие достижения. Подари ребёнку увлекательную тренировку ума. Записывайся. Дом от Прекс ЛВ.
2: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Hyundai Tucson. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Hyundai Tucson по специальной цене от 29 499 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте.

Криштапанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: дворе также этот месяц и октябрь, так называемые бархатные месяцы или месяца. В общем, многие отправляются и устраивают себе лето там, куда пожелают. Куда есть возможность и временная, и финансовая. Желаю вам прекрасного путешествия. Так, ну а я завершать свой эфир опять буду по-свойски. Про еду хочу поговорить, тем более, что сейчас лисички в самом разгаре, можно сказать. И вот мне попался такой рецептик, очень простой. Кремовая паста с лисичками, пармезаном и чесноком. Вот думаю, вечером сделаю. Можно не только с картошкой лисички, хотя это тоже мега вкусно. Предлагают здесь попробовать пасту по-итальянски. Очень все просто. Обжариваем лисички на сливочном масле до золотистой корочки. Добавляем немного чеснока, щепотку тимьяна. Затем вливаем сливки и хорошенько перемешиваем. Отдельно отвариваем пасту, лучше тельятелле или спагетти, и отправляем ее прямо в сковородку грибам. Добавляем немного воды от пасты, чтобы соус стал таким шелковистым, а сверху щедрую горсть тертого пармезана, черный перец и свежую петрушку. И главный секрет – несколько самых красивых поджаренных лисичек оставьте для подачи сверху, то есть у вас получится такое ресторанное блюдо буквально за 20 минут. А если хотите еще что-то по-модному, то тут рекомендуют добавить капельку трюфельного масла. Ну, может быть, кто-то и трюфели сможет туда добавить к этим лисичкам при желании. Приятного вам заранее хочется пожелать аппетита. И на этом действительно все. Огромное спасибо за внимание, большое спасибо за формирование, в том числе эфира, потому что вы очень много присылаете информации, очень нужной для других наших радиослушателей. Так что гран мерси, как говорится. Надеюсь на нашу встречу завтра. Я здесь точно буду. Присоединяйтесь после 11. Ну а в этой студии скоро окажется Дим Харов. Он уже здесь на радио и приступит к работе. Я желаю ему классного эфира, другого по идее не бывает у моего коллеги. Вы тоже присоединяйтесь, присылайте свои поздравления 25-45-25-25 после 15 программа «Хорошие новости». Спасибо за внимание и до завтра.
1: СВХ+.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas frīvei gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться, ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
2: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 88.

0: СВХ Плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким как ты нужен подход особый. Я не особо романтик, прости. Но как увидел, я понял,

0: топ не запал на такую.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Этой ночью дожди на большей территории, местами сильные, ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 16. Завтра днем дожди, больше осадков по восточным районам, местами грозы, к вечеру усилится ветер. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 18. Венсплс и Лепа и без осадков 15-16. В Даугавпилс и Резекне дожди 14-15. В Риге временами дождь и плюс 16-17 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Забастовка водителей автобусов затронет до 100 тысяч человек. Топливо подорожает еще примерно на 10 центов. В Латвии до сих пор нет правил по надзору за питомниками по разведению животных. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В акции протеста Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков, которая состоится в середине следующей недели, 16 сентября, может быть отменено почти 5000 региональных автобусных рейсов, сообщили в дирекции автотранспорта. Однодневная акция, во время которой перевозчики не будут выполнять рейсы в регионах, может затронуть до 100 тысяч пассажиров, учитывая, что большая часть пассажиров ежедневно отправляется на работу, учебу в медицинские учреждения. Дирекция направила письмо региональным перевозчикам с призывом тщательно оценить необходимость проведения запланированной акции протеста. В начале сентября цены на топливо в Латвии вновь превысили 2 евро за литр. Нынешние тенденции свидетельствуют о том, что в ближайшее время снижения или стабилизации цен ожидать не стоит. Топливо может подорожать еще примерно на 10 центов за литр, заявила председатель правления Латвийской ассоциации торговцев топливом Ева Лигере. По словам Лигере, делать точные прогнозы сложно из-за неопределенности с закупочными ценами, на которые влияют глобальные события, в том числе ситуация в Ормузском проливе. Кроме того, с приближением зимнего сезона в Европе растет спрос на дизельное топливо. Правительство поддержало подготовленный Министерством образования и науки законопроект, который предусматривает более строгий контроль за иностранными студентами. ВУЗ должен будет отчислять иностранного студента с временным видом на жительство, если он 5 дней подряд не участвует в учебном процессе без уважительной причины и с ним невозможно связаться, или же в месяц посещает менее 80% лекций и занятий. ВУЗы должны будут вести учет участия иностранных студентов в учебном процессе и в случае необходимости информировать государственную пограничную охрану. Окончательное решение об изменениях еще предстоит принять Сейму. Жители Латвии неоднозначно относятся к разрыву торговых связей со странами-агрессорами России и Белоруссию, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу портала Delphi. Среди сторонников разрыва торговых отношений больше латышей, среди противников русскоязычных. За прекращение торговли выступают избиратели прогрессивных Нового единства и Национального объединения, против суверенной власти. Млада латышей и Латвии на первом месте. Сторонников и противников в Латвии примерно поровну, а 8% не имеют своего мнения на этот счет. Если деятельность питомника по разведению животных влияет на безопасность, спокойствие и здоровье людей, должен быть строгий юридический порядок решения проблемы, считает омбудсмен Карина Палкова. Особенно остро эту проблему испытывают люди, живущие вблизи питомников, сталкиваясь с шумом и неприятными запахами. В отношении приютов для животных и гостиниц для животных существует строгий порядок их деятельности и регистрации. Для питомников такого порядка нет. Поэтому Палкова обратилась в кабинет министров с просьбой до 1 декабря разработать единые и эффективные правила по созданию и надзору за питомниками по разведению домашних животных. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv. СВХ+.

20:09 показываю часы в студии радио СВХ+. Я Дим Харов, программа «Хорошие новости». Все на месте. Здравствуйте, подруги и друзья мои. Давайте начинать. Сегодня 9 сентября. И давайте поздравим в самом начале программы всех, кто родился в этот славный, замечательный день 9 сентября. И всех тех, у кого сегодня какой-нибудь праздник. День свадьбы, допустим. Именины. Кстати, об именинах. Анфиса, Пимен и Савва по православным традициям. Бруно и Телма по латышским традициям сегодня отмечают свои именины. Поздравляем. Много других замечательных праздников сегодня в мире отмечается. Сегодня Международный день красоты, представьте себе. Здорово? Здорово. День изобретения новых привычек. Что-нибудь полезное и здоровое эти привычки. Всемирный день сельского хозяйства. Всех тех, кто занят в сельском хозяйстве, принимайте поздравления. День прекрасного чудака. Тоже неплохо. Международный день судоку. Поздравляю всех, кто любит разгадывать судоку. День утилизации батареи. День тестировщика программного обеспечения. Всемирный день электромобилей. Между прочим, всех владельцев и владельц электромобилей поздравляю. День дизайнера графики сегодня. Вот. Как всегда в программе «Хорошие новости» в самом начале я призываю вас не обходить хорошую новость стороной, а наоборот привлекать ее, а если она у вас есть, делиться ее и распространять на нашу огромную радиоаудиторию. 25-45-25-25. Присылайте, пожалуйста, смс-ки, ватсапки и телеграмки на этот номер. plus@radiosvk.lv. Это адрес наш электронный. Поехали. Вот с этого поздравления давайте начнем сегодняшнюю передачу. Добрый день. Можно ли сегодня поздравить доченьку с днем рождения Карину Кромкину? Пожелать здоровья, счастья и любви, а также удачи. Любим тебя и сына Дениса Кромкина. А также с днем рождения, у которого был 5 сентября. Пожелаем здоровья, счастья, любви, удачи. Любим тебя. А желаем уверенно идти к своей цели, любить эту жизнь и по-настоящему быть счастливым. Мама и папа поздравляют. Радио СВХ Плюс присоединяется. Вот такое поздравление. Дорогая Карина, дорогой Денис, с прошедшим. А вас, Кариночка, с настоящим днем рождения. Всяческих вам успехов. Эта песня для вас.

0: Эта песенка у нас есть. Поздравления. Приветик, Дим. Отличного дня. И вам, Марин, отличного дня. Сегодня день рождения моей подруги Синтии Мача. Просто будь счастлива и здоровья. А мне тоже день рождения 11-го, пишет Марин. Тогда вас, Маринчик, с наступающим. А вас, Синтия, с сегодняшним праздником поздравляет. И Марина, и радио СВХ+. Плюс эта песенка прозвучала для вас, Синтия, и для вас, Марин. Какая замечательная и вкусная новость пришла от нашего радиослушателя Сергея. Уже совсем скоро, завтра, да, с завтрашнего дня по 12 сентября на Кипселе пройдет крупнейшая продовольственная выставка «Балтии Рига Фуд 2026». Более 400 компаний из 30 стран представят продукты, напитки, гастрономические новинки. Гостей ждут дегустации, национальные кухни, латвийские продукты, вина и мед. А среди необычных инноваций можно будет попробовать даже мороженое со вкусом краба. Вот, вход платный, правда, но зато детям до 7 лет бесплатно. Вот. Замечательная новость. А есть у нас еще хорошие новости, и с удовольствием вот к этому поздравлению присоединимся. Спешим поздравить с днем рождения директора школы Иннова Александра Зельцермана. От друзей, от семьи, от коллег и от учеников крепкого здоровья, успешного, плодотворного учебного года и всегда позитивного настроения. Пусть все планы реализуются, счастья и любви. Желает вам, дорогой Александр, мы, радио СВХ+, присоединяемся. Низкий поклон вам за ваш труд, всяческих вам успехов, здоровья, счастья, отличного настроения. Чудесная песня от Леонида Агутина звучит для вас. С днем рождения!
1: Как было все же

0: Сейчас время хороших новостей.
1: Продолжаем программу «Хорошие новости». Вот какая новость пришла из Абу-Даби. Редкого белого сокола продали на аукционе в Абу-Даби за рекордные деньги. 2 миллиона 100 тысяч дирхам. Это приблизительно 570 тысяч долларов за одну птичку, за сокола. Это самая высокая цена, которая когда-либо была заплачена за сокола. Проданная птица, кстати, породы, которая вывезена в США. Белый, редкий белый сокол. Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году. Тогда за 467 тысяч долларов продали птицу, а сейчас за 570 приблизительно. Вот так вот. А у нас следующая хорошая новость, следующее поздравление. Привет, радио. Поздравьте, пожалуйста, нашего любимого Бруно Рошкалнса с днем рождения. Нет, наверное, такого мотоциклиста в Латвии, кто не знает имя Бруно. Бруно — легендарный спортсмен, чемпион, тренер, самый лучший друг, муж, папа и дедушка. Будь самым счастливым, мы тебя любим. Вот такое поздравление. Дорогой Бруно, у вас, кстати, сегодня именина, если ничего не путаю, да, по латышскому календарю. Так что с двойным праздником поздравляем вас, желаем вам всяческих успехов.
0: СВХ+.

0: Точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 15 часов 30 минут.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.
2: Каждый будний день в это время хорошие новости с Тимом Харровым.
3: Наш радиослушатель Александр прислал ватсапку, пожелал всем хорошего настроения, чтобы работалось на одном дыхании в этот чудесный день. Правильно? И вам, Саш, того же. И вам удачи на дорогах. А также Александр рассказал о том, что в Лелварде стоит радар. В Лелварде. Спасибо, Саш. Спасибо, дорогой. Давайте продолжим с вашими хорошими новостями. Добрый день, любимое радио, пишет нам Милена. Спасибо, Миленочка, за любимое. Прошу поздравить моего любимого мужа Дениса с днем рождения. С днем рождения, дорогой муж. Желаю тебе всего того, без чего жить невозможно. Здоровья, уверенности, сил, любви, поддержки семьи, отваги, целеустремленности. А будет желание, появится цель. Будет цель, найдется и возможность. Главное, чтобы в тебя верили. А я верю в тебя. Я всем сердцем желаю, чтобы ты был счастлив, а еще хочу пожелать больше успехов, больше путешествий, больше хороших новостей, больше радостных моментов. Вот такое чудесное поздравление от вашей супруги Милены. Дорогой Денис, мы присоединяемся. Всяческих успехов вам желаем. Вот. И дарим одну из песен группы «Кино». Вот эту я выбрал песню. По-моему, она чудесная.

0: «Хорошие новости» с Тимом Харровым продолжаются.
1: 15.36. Продолжаем «Хорошие новости». Очередное поздравление, к которому мы, Радио СВХ Плюс, с огромным удовольствием присоединимся. Поздравьте, пожалуйста, Ирину Лотевко. С днем рождения. Танцуй, гуляй и веселись. Пусть мимо не проходит жизнь. В любви купайся, будь собой и просто следуй за мечтой. Пусть твой... Звучит веселый смех, в делах пусть ждет тебя успех, желаю я красивой быть и ни секунды не грустить. В твой день рождения и всегда пусть обойдет тебя беда, достаток, радость и уют, пускай же в гости заглянут. Тебе хочу я пожелать быть сильной и не унывать, пусть только солнце за окном, а в жизни... Будет все пучком. Вот. Замечательное поздравление. Замечательное поздравление. Ирочка, мы также поздравляем вас с вашим праздником, с днем рождения. И дарим вам песню от Андрея Губина. Вот она. Ловите, танцуйте, улыбайтесь. Зажигайте сегодня. С праздником. Обнимаю.

0: конечно, но...
1: Песенку мы сыграли по просьбе нашего радиослушателя Евгения. Вот пока эта песня звучала, вот именно в этот момент мне попалась на глаза новость о том, что американские психологи выяснили, что имитация бурной деятельности, а также умение подстраиваться под ситуацию на рабочем месте впечатляет начальников больше, чем качественно выполненная работа. К такому выводу пришли американские психологи. Тот, кто имитирует бурную деятельность в глазах начальника, выглядит качественнее, чем просто профессионал своего дела. Обидно, да? Обидно? Но это ненадолго, как мне кажется. Правда ведь? Имитировать можно 1-2, 10-50 раз. В конце концов, все это закончится для компании. Не очень хорошо. Но это мое мнение. Не начальник, ежели что. Не начальник. Так, есть у меня совершенно замечательная новость о том, что будет происходить в это воскресенье в центре Риги. Будет отмечать праздник отца. Или праздник отцов. Сбор участников начнется в 11:00 у памятника свободы. Потом в полдень семьи отправятся по улице Бриба в сторону Верманского парка, где и будут происходить основные события этого праздника. Там на специальной сцене поговорят о беременности, о новой роли мужчины и эмоциях отцов. Там акушерка расскажет о роли отца во время беременности. Потом специалист по коммуникации, отец четверых детей, Оскар Преда, кстати, поговорит о том, как меняется мужчина после рождения ребенка. Вот. Психиатр Александр Орловский обсудит эмоции отцов и их неуверенность. Вот, для семей с младенцами оборудуют специальную зону, где ребенка можно будет покормить и перепеленать. Все это в день отца, 13 сентября в Верманском парке. Там будут концерты. А для смелых отцов и старших детей подготовили аттракционы свободного падения с 4-метровой высоты, между прочим. Можно будет покататься на тракторах и попробовать себя в строительных работах. Спортивные испытания, творческие занятия, научные шоу, задания о ловкости, мастер-классы, изготовление подарков и поздравлений для папы, для дедушек. Там же будет большое колесо фортуны. Вот. Общий призовой фонд 1500 евро. А участие во всем вот этом празднике будет бесплатным. Победители определят на главной сцене. Вот. Организаторы приглашают приходить всей семьей. Праздник рассчитан и на малышей, и на подростков, и на пап, которые готовы проверить себя на прочность. Вот. На прочность. Ну, празднично, насколько я понимаю, проверить себя. 13 сентября, вот, после полудня в Верманском парке, а сбор в 11:00 у памятника свободы. Мам тоже можно с собой брать, насколько я понимаю. Конечно же. Когда мама рядом, папа себя, как мне кажется, еще лучше покажет. Да? С наступающим! Всех отцов поздравляем!

0: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый «Шкода Кодиак». Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors «Шкода Кодиак» с плагин-гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
1: Шкода.
2: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
3: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АВТ.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью дожди на большей территории, местами сильный ветер, слабый или умеренный. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 16. Завтра днем дожди, больше осадков по восточным районам. Местами грозы, к вечеру усилится ветер. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 18. Венспилс, Лепа и без осадков 15-16. В Даугавпилсе, Резекне дожди 14-15. В Риге временами дождь и плюс 16-17 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Забастовка водителей автобусов затронет до 100 тысяч человек. Литва не будет запрещать автобусные рейсы в Россию и Беларусь. В Латвии до сих пор нет правил по надзору за питомниками по разведению животных. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В акции протеста Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков, которая состоится в середине следующей недели, 16 сентября, может быть отменено почти 5000 региональных автобусных рейсов, сообщили в дирекции автотранспорта. Однодневная акция, во время которой перевозчики не будут выполнять рейсы в регионах, может затронуть до 100 тысяч пассажиров. Учитывая, что большая часть пассажиров ежедневно отправляется на работу, учебу, в медицинскую, учреждения. Дирекция направила письмо региональным перевозчикам с призывом оценить необходимость проведения запланированной акции протеста. В начале сентября цены на топливо в Латвии вновь превысили 2 евро за литр. Нынешние тенденции свидетельствуют о том, что в ближайшее время снижения или стабилизации цен ожидать не стоит. Топливо может подорожать еще примерно на 10 центов за литр, заявила председатель правления Латвийской ассоциации торговцев топливом Ева Лигера. По словам Лигера, делать точные прогнозы сложно из-за неопределенности с закупочными ценами, на которые влияют глобальные события, в том числе ситуация в Ормузском проливе. Кроме того, с приближением зимнего сезона в Европе растет спрос на дизельное топливо. Литва в настоящее время не планирует запрещать автобусные рейсы в Беларусь и Россию, заявил министр транспорта Литвы Юрс Таминскас. Мы оцениваем ситуацию рационально. Мы всегда держим руку на пульсе, постоянно все взвешиваем. И сейчас мы периодически оцениваем ситуацию, но уж точно не будем предпринимать поспешных шагов, сказал министр. Министр также подчеркнул, что решение Литвы не должны основываться на внутриполитической предвыборной ситуации в Латвии. Жители Латвии неоднозначно относятся к разрыву торговых связей со странами-агрессорами России и Белоруссию, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Delphi. Среди сторонников разрыва торговых отношений больше латышей, среди противников русскоязычных. За прекращение торговли выступают избиратели прогрессивных, нового единства и национального объединения против суверенной власти, млад латышей и Латвии на первом месте. Сторонников и противников в Латвии примерно поровну, а 8% не имеют своего мнения на этот счет. Если деятельность питомника по разведению животных влияет на безопасность, спокойствие и здоровье людей, должен быть строгий юридический порядок решения проблемы, считает омбудсмен Карина Палкова. Особенно остро эту проблему испытывают люди, живущие вблизи питомников, сталкиваясь с шумом и неприятными запахами. В отношении приютов для животных и гостиниц для животных существует строгий порядок деятельности и регистрации. Для питомников такого порядка нет. Поэтому Палкова обратилась в кабинет министров с просьбой до 1 декабря разработать единые и эффективные правила по созданию и надзору за питомниками по разведению домашних животных. В предстоящие выходные дни в Латвии ожидается умеренно теплая погода. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Уже завтра резко похолодает. Температура и ночью, и днем составит от 12 до 18 градусов. Временами ожидаются дожди, местами возможны грозовые ливни. В пятницу, субботу местами пройдут кратковременные дожди, а в воскресенье дождей будет больше и температура воздуха от плюс 15 до плюс 20. Согласно текущим прогнозам, на следующей неделе резких колебаний температуры не ожидается. Временами возможен дождь, заморозков также пока не ожидается. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
1: ПТА, ПТА, ПТА. сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: На обед, после работы или по дороге домой. Для бургера всегда найдется подходящий момент. А с предложением Lido Аш Айс Клубинч есть еще один приятный повод. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 8:08, друзья мои, подруги, начинается программа Drive Time. Меня зовут Дим Харов, и давайте сразу же с дорожной ситуации мы начнем Drive Time. Напомню одно из сообщений прошлого часа. Александр рассказал о том, что в Лелварде стоит радар, который замеряет не только превышение скорости, насколько я понимаю, но и отсутствие техосмотра, еще, наверное, кое-что может сфотографировать. Вот. В общем, не нарушаем в Лелварде и вообще не нарушаем, договорились? Александр, кстати, один из претендентов, между прочим, на подарочную карту от ресторанов Lido. Проявил свою активность Александр. Молодец, Александр! В пятницу мы подведем итоги, и одному из вас, или одной из вас, вручим как раз-таки подарочную карту на 30 евро от ресторанов Lido. Чтобы вам было вкусно. Возможно, все это дело вы потратите еще и на бургеры. А 7-й получите бесплатно, если 6 приобретете. Замечательно. Замечательное предложение от ресторанов Lido. Так что, если у вас есть какая-то актуальная информация, если у вас есть повод принять участие в программе Drive Time, принимайте, пожалуйста, 25-45-25-25, наш телефон, голосовые, смс-ки, ватсапки. Можете звонить в студию и рассказывать о актуальной интересности. Я, в свою очередь, напомню вам, что в этом часу мы будем крутить большое колесо удачи от Путу. Ну, а через несколько минут расскажу о вчерашних происшествиях на дороге. Которых желаю, чтобы было меньше. Это Дим Харов. Поехали.
1: Это Drive Time.
0: Drive Time. С нами. Быстрее.

Маргарита нам рассказывает о том, что до Даугавпилса в сторону центра все стоит, там фура сломалась, да и в обратную сторону тоже стоит. Там же на Даугавпилсе сейчас ремонт, да? Правда ведь? Там движение и так ограничено, а если еще что-то сломалось там... Там, как написала Маргарита, полная Ж. Что вы имели в виду, Маргарита? Удачи на дорогах, Марго.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин Цита Сантехника закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. Цитасантехника. Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. Цитасантехника. Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
4: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido – клуб A6. 6 бургеров, седьмой бесплатно. Lido – за то, что настоящее.

0: Неписанные правила от Drive Time. Хороший водитель знает правила. Мудрый, когда их соблюдать.
1: Часов 16 минут. Давайте как раз-таки о соблюдении правил поговорим. За вчерашний день мы с вами нарушали в нашей стране 401 раз. 401 нарушение правил дорожного движения было зафиксировано в Латвии. Больше всего нарушали, чаще всего нарушали Видзумы. 120 нарушений правил дорожного движения. Что касается аварий, ой, как много аварий. 141 авария вчера случилась в стране. Хотя не так и много, на 4 меньше, чем позавчера. Вот. Как всегда, лидирует Рига, Рижский регион, а меньше всего в Земгалаваре. Всего лишь 10. В Риге и Рижском регионе 80, а в Земгале 10. Пострадало 9 человек. Трое в Риге, двое в Земгале, двое в Видземе, двое в Курземе. В Латгале. По-моему, второй день подряд в Латгале обходится без пострадавших. Молодцы! Молодцы! Жители и водители Латгали. Никто не погиб. Это отличная новость вчера на дорогах нашей страны. Так держать. За агрессивное вождение было задержано двое водителей. Это случилось в Земгале. Скорость нарушили 131 раз. И здесь Видземе лидирует. 53 нарушения скоростного режима в Видземе. Из 131-го. А в Риге всего лишь 3 нарушения скоростного режима. В Риге и в окрестностях. Вот Саласпилс, вот это все, да, в Рижском регионе. 3 нарушения всего лишь. Странно. Таким количеством радаров всего лишь 3 нарушения скоростного режима. Молодцы, молодцы, что я могу сказать. Здорово, здорово. За вождение в нетрезвом состоянии вчера было задержано 4 человека. Относительно немного. Трое под алкогольным, один под наркотическим в Риге и регионе 1-1. То есть один алкоголик, один наркоман. Вот, а в Земгале один человек, в Курземе один человек. Видземе и Латгале, красавчики и красавицы. Ну, красота ведь. Так, у одного автомобиль конфискуют из 4, у двоих будет штраф по стоимости автомобиля, соответственно, крупная попадалова, да, у троих. Один наделается штрафом, согласно обнаруженным промилле. Один угон зафиксирован вчера в Риге, Рижском регионе. Вот такова статистика за день вчерашний. Соблюдаем, друзья мои, подруги, соблюдаем.
0: Драйв-тайм. С ними безопаснее.

0: сегодня. Слушайте, пожалуйста, мой доклад на завтра. Завтра 10 сентября. У кого-то зарплата очень хорошо. Этой ночью дожди на большей территории страны. Местами сильный, ветер слабый или умеренный. От 13 до 16. Опять-таки, не холодно ночью, судя по прогнозу. Завтра днем дожди, больше осадков по восточным районам, местами грозы, к вечеру усилится ветер. Температура практически такая, как и ночью, от 15 до 18, ну, плюс 2 там, градуса туда-сюда. Венспилс слепой, без осадков завтра 15-16, Даугавпилс и Резекне дожди 14-15, в Риге временами дождь 16-17 градусов выше 0.
1: Осень.
2: Вот и осень пришла. Хит.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: Сегодня в Латвии впервые проходит Национальный день профилактики. Его цель – напомнить жителям, что многие риски для здоровья можно заметить заранее, если регулярно проходить проверки и пользоваться доступными профилактическими услугами. В течение сентября в Риге и других городах страны пройдут бесплатные мероприятия, консультации специалистов и проверки здоровья. По данным опроса, меньше половины жителей Латвии за последний год профилактически посещали семейного врача или проверяли основные показатели здоровья, например, уровень сахара и холестерина в крови. В то же время Латвия остается среди стран ЕС с наиболее высокими показателями смертности от причин, которые во многих случаях можно было бы предотвратить. Одних знания о здоровье недостаточно. Человеку нужна возможность просто и вовремя проверить свое состояние. Иногда одного измерения давления, теста или разговора со специалистом достаточно, чтобы заметить риск и сделать первый шаг, говорит председатель правления центра лаборатория Зана Кактыня. В Риге будут организованы остановки профилактики. 12 сентября с 9 до 13 на эспланаде консультация физиотерапевта, измерение давления, тест на гемоглобин, тейпирование и экспресс-массаж. 16 сентября с 9 до 19 клиника Диамет, день, посвященный здоровью сердца, сосудов и движению. Требуется предварительная регистрация. 24 сентября с 11 до 13 домино шопинг, мероприятие для будущих родителей и молодых семей, консультация о здоровье во время беременности и после родов. Берегите свое здоровье и не болейте.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: А ты пахнешь дом фон. Черри, черри, черри, леди, сам себе не верю.
4: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, а 6 клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?
2: А у меня тоже вкусные новости для вас есть. А наша радиослушница Айна чуть-чуть припозднилась с хорошими новостями. Вот буквально пару минут назад прислала смс-ку. Добрый день, Дим, хорошего эфира. Хорошая новость – это то, что грибы пошли и сегодня еле вытащила себя из леса. Каких там только нет грибов, пишет Айна. И это опята, и маслята, и волнушки, и настоящие грузди. Вот, поздравляю. Поздравляю тех, у кого есть возможность и время вот так отправиться в лес и собрать все грибы. Ну, а те, кто на работе, приезжают уже в субботу-воскресенье, там нет ничего.
0: Драйв-тайм. С нами. What?

12.44, совсем скоро будем крутить колесо удачи. Если я правильно посчитал, уже 17 наших радиослушателей удачно приняли участие в этой замечательной, прекрасной акции «Большое колесо удачи Путо». И, соответственно, 17 призов мы уже разыграли. Сегодня разыграем 18-й приз. Какой из призов? Ну, допустим, парк и приключения Тарзан с подарочной картой на 50 евро. Цельные ему боды, стильный чемодан и особенно выгодная цена на следующее путешествие.

0: от Йосера, приз специальный или для вашей собаки, или для кошки, или для лошади. Пута, конечно, наш главный друг, крупнейшая сеть бесконтактных автомоек, подарочная карта номиналом 50 евро в розыгрыше. Вчера она была разыграна, между прочим, хоть, может быть, сегодня опять-таки выпадет. О чем я еще не упомянул? Кафе «Бит» — это в самом сердце Юрмала. Очень вкусно будет вам, не сомневаясь в этом. Подарочная карта на 50 евро достанется кому-то, возможно, сегодня. Ну или набор лакомств от «Рамкалны», которым можно побаловать себя, своих близких, друзей. Вот такой набор призов в нашем большом колесе удачи «Путо». Сейчас я напоминаю правила. Самое главное – дозвониться по сигналу. Сигнал будет после «На старт, внимание, марш». Будет слово «Дозванивайтесь». Номер телефона 25-45-25-25. Сейчас нет смысла набирать этот номер, поскольку сигнала еще не было. Вот когда он будет, тогда вперед. Вы дозваниваетесь, я задаю вам вопрос, вы на него правильно отвечаете. Мы раскручиваем колесо удачи, выбираем приз для вас. Вот таковы наши условия. Итак, «На старт». Да, смотрите, не надо звонить на WhatsApp, пожалуйста. Нет, нет, нет. Такое у нас не прокатывает. Обыкновенный номер телефона 25-45-25-25. И да, если вы уже выиграли в этом конкурсе, все, вы больше не дозваниваетесь. Внимание! Марш, дозваниваемся! Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Алло, алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут?
1: Меня зовут Сергей.
0: Сергей, как ваше настроение, дорогой Сергей?
1: Хорошее. Я с 18 раза умудрился дозвониться.
0: Так, так, так, так. Что значит с 18 раза? То есть вы каждый день... каждый день до этого дозванивались, да. И вот сегодня да. Дозвонились. Я вас поздравляю, Сергей. Мы сейчас с вами будем играть. Вы точно знаете правила, поскольку вы 18 раз слушали, да, этот конкурс?
1: Да, да.
0: Но сначала, Сергей, я задам вам вопрос. Скажите, пожалуйста, дорогой Сергей, вы внимательно слушаете радио СВХ+.
1: Ну, стараюсь, да. Слушаю сейчас. Внимательно.
0: Скажите, пожалуйста, а вы в какое время слушаете радио, как правило?
1: По Лену слушаю и вас.
0: Очень хорошо. То есть вот днем и ближе к вечеру, да?
1: Да.
0: Дорогой Сереж, тогда я уверен, что вы правильно ответите на вопрос. Внимание, вопрос. В какое время на радио СВХ Плюс выходит программа «Хорошие новости»? Вот такой вопрос я сегодня приготовил.
1: Хорошая новость выходит с 15 до 16.
0: Молодец! Молодец! Так оно и есть. Скажите, пожалуйста, а в «Хороших новостях» вы участвовали когда-нибудь? Писали как-то?
1: Да.
0: Было дело. Ну, очень хорошо. Очень хорошо, Сергей. Абсолютно заслуженно. Здорово, прекрасно. Мы сейчас будем выбирать для вас приз. Вы где слушаете радио СВХ Плюс прямо сейчас?
1: Дома.
0: Дома. Чем занимались, пока я вас не отвлек вот на этот приятный момент?
1: Работал.
0: Вы дома работаете? У вас удаленка, да?
1: Да, да.
0: Если не секрет, какая у вас профессия?
1: Профессия с финансами связана.
0: Очень хорошо, очень хорошо. Как у вас, не как у вас финансы, а как с финансами-то у нас будет? Все будет хорошо в нашей стране с финансами, Сергей?
1: Ну, будет хорошо, конечно. Надо верить в лучшее.
0: Молодец какой, наш человек. Итак, Сергей, внимание, вы готовы?
1: Готов.
0: Давайте крутить колесо удачи. Вот под этот замечательный звук мы крутим, крутим, крутим, крутим, крутим, крутим. И докрутились, дорогой Сергей, до чего, как вы думаете, мы докрутились? Мы докрутились, Сергей, до вашего нового чемодана.
1: Ого.
0: Да, да, да. Чемодан у вас будет, Сергей. И, возможно, путешествие у вас будет, Сергей. Хорошая цена у вас будет на ваше путешествие с новым чемоданом от цели ему боды. Поздравляю вас!
1: Да, вам понравилось, спасибо.
0: Мне тоже очень понравилось с вами говорить. Скажите, когда вы последний раз были в путешествии?
1: В путешествии в начале лета.
0: Как вам хорошо, и где вы были?
1: Где был? В Греции.
0: А куда собираетесь? У вас есть какой-то план уже?
1: Ну, в ближайшее время в Эстонию собираемся.
0: И уже поедете, скорее всего, с новым чемоданом. Не кладите. Спасибо огромное, Сергей. Не кладите трубку телефонную. Расскажу вам сейчас про Целиум Боде. Это туристическое агентство. Если вам не хватает солнца, продлите лето в теплых странах вместе с Целиум Боде. А вы найдете самый широкий выбор путешествий, предложения всех туроператоров в одном месте. Уже началось раннее бронирование туров на следующий 2027 год. Сравнивайте и бронируйте 24/7 на celiumbode.lv или в наших офисах без ожидания еще по более выгодным ценам. Между прочим, Целиум Боде — надежное агентство с 18-летним опытом и гарантиям низкой цены. Не откладывайте отдых, отправляйтесь туда, где все еще греет солнце. Целиумбоде.лв. Твое путешествие начинается здесь. Ну что ж, поздравляем Сергея. Завтра в это же время мы обязательно продолжим крутить большое колесо удачи Путо.
2: Путо. Лилакайс пашапкалпошнас без контакта автомазгатов Тиклс Латвия Педава. Авто и коммерс транспорта мазгашену измантует модернаку технологию палицейбу. Путо автомазгатовас изманту атро. Рупиговой перфекто мазгашенс комбинации. Транспорт лидзекли номазгают рактивайам путам. Пулверведа мазгашенс лидзеклем. Вай комбинеют абс программ скопа. Извелес кадно Путо пашапкалпошнас автомазгатовам виса Латвия. Вайрак. Путо ЛВ.
3: Неписанные правила от Drive Time. Орать на лобовое стекло бессмысленно. Оно не обижается.
4: СВХ плюс.

0: Рига Фуд 2026. Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Рига Фуд с 10 по 12 сентября на Кипселе.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячное предложение звездных цен. Предложение в силе с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Дом» от «Приэкс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся. «Дом» от «Приэкс» ЛВ.
5: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью дожди на большей территории, местами сильный ветер, слабый или умеренный, температура воздуха от 13 до 16. Завтра днем дожди, больше осадков по восточным районам, местами грозы, к вечеру усилится ветер. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 18, в Венспилсе Лепе без осадков 15-16, в Даугавпилсе Резекне дожди 14-15, в Риге временами дождь и до плюс 17.
0: Радио СВХ плюс.

0: Забастовка водителей автобусов затронет до 100 тысяч человек. Литва не будет запрещать автобусные рейсы в Россию и Беларусь. Цена на газ в Европе достигла максимума за последние 4 года. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Во время акции протеста Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков, которая состоится в середине следующей недели, 16 сентября, может быть отменено почти 5000 региональных автобусных рейсов, сообщили в дирекции автотранспорта. Однодневная акция, во время которой перевозчики не будут выполнять рейсы в регионах, может затронуть до 100 тысяч пассажиров. Учитывая, что большая часть пассажиров ежедневно отправляется на работу, учебу в медицинские учреждения, дирекция направила письмо региональным перевозчикам с призывом тщательно оценить необходимость проведения запланированной акции протеста. Компания коммерческих пассажирских автоперевозок «Люкс-экспресс Латвия» отозвала заявку на открытие коммерческого автобусного маршрута «Рига-Валмира-Валка». Однако компания готова начать коммерческие перевозки по этому маршруту, как только будет найдено решение, позволяющее обеспечить рейсы в удобное и необходимое пассажирам время. По мнению компании, подход дирекции автотранспорта фактически ограничивает возможности частных перевозчиков обеспечивать коммерческие рейсы без государственных дотаций. В начале сентября цены на топливо в Латвии вновь превысили 2 евро за литр. В ближайшее время снижения или стабилизации цен ожидать не стоит. Топливо может подорожать еще примерно на 10 центов за литр, предупредила председатель правления Латвийской ассоциации торговцев топливом Ева Лигере. Делать точные прогнозы сложно из-за неопределенности с закупочными ценами, на которые влияют глобальные события, в том числе ситуация в Ормузском проливе. Кроме того, с приближением зимнего сезона в Европе растет спрос на дизельное топливо. Цена на природный газ сегодня достигла самого высокого уровня с конца 2022 года на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. На нидерландской бирже цена на природный газ выросла до 79 евро и 11 центов за мегаватт-час. Аналитики отмечают, что рост цен на газ в настоящее время обусловлен опасениями, что поставки сжиженного природного газа из районов Персидского залива могут быть полностью и необратимо заблокированы, поскольку признаков постоянного открытия Ормузского пролива пока нет. Литва в настоящее время не планирует запрещать автобусные рейсы в Беларусь и Россию, заявил министр транспорта Литвы Юрс Таминскас. «Мы оцениваем ситуацию рационально, мы всегда держим руку на пульсе, постоянно все взвешиваем. И сейчас мы периодически оцениваем ситуацию, но уж точно не будем предпринимать поспешных шагов», сказал министр. Министр также подчеркнул, что решения Литвы не должны основываться на внутриполитической предвыборной ситуации в Латвии. В предстоящие выходные дни в Латвии ожидается умеренно теплая погода. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики. Уже завтра резко похолодает. Температура воздуха и ночью, и днем от 12 до 18. Временами ожидаются дожди, местами сильные. В пятницу и субботу местами пройдут кратковременные дожди. В воскресенье дождей будет больше. Температура воздуха от 15 до 20. И согласно текущим прогнозам, на следующей неделе резких колебаний температуры не ожидается. Заморозков также пока не ожидается. И временами будет идти дождь. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин, холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв». Плюс.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: На обед, после работы или по дороге домой. Для бургера всегда найдется подходящий момент. А с предложением Lido Ice Clubbing есть еще один приятный повод. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Рад приветствовать всех тех, кто слушает радио СВХ+. Особенно приветствую всех тех, кто слушает нас в движении. Это Дим Харов и Drive Time. В этом часу я приготовил для вас массу всего интересного. Смотрите, в первой половине часа мы с вами поговорим об электромобилях. Вот, в середине этого часа вас ожидают новости здоровья. А во второй половине этого часа мы проговорим про Незнайку. Помните Незнайку? Николая Носова. Оказывается, это очень даже праведческое произведение. Вот об этом поговорим во второй половине этого часа. Уверен, вам будет не скучно. Ну, во всяком случае, я на это очень-очень надеюсь и буду стараться, чтобы было именно так. Поехали!
0: Драйв-тайм! С нами веселее!

0: приложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ+ рекомендует.

0: ассоциаций на одной волне.
1: Хотите отправиться в кино под названием «Вышка 2»? Второе название фильма «Мертвая точка» в кинотеатрах «Аполло». Идет этот фильм. Драма, приключения, триллер. Два билета сейчас будем разыгрывать. Давайте в двух словах расскажу о сюжете. Подруги отправляются в совместное путешествие, в совместное приключение. В Таиланд они решают пройти опасный маршрут, но путешествие превращается в борьбу за выживание, когда девушки оказываются в ловушке над пропастью. Фильм на английском языке с субтитрами на латышском и на русском. Два билета разыгрываем сейчас в конкурсе под названием «На одной волне». Постоянные наши радиослушатели знают, что это конкурс ассоциаций. И сейчас я предложу прислать вам три свои ассоциации, отгадать, соответственно, три мои ассоциации на то же самое слово. Я уже свои ассоциации записал в аудиоварианте, там изменений никаких не будет. Сейчас я произнесу это слово, и вы, не мешкая, смс-кой или ватсапкой на 25-45-25-25 отправляйте три свои ассоциации на это слово, да? Причем одна ассоциация может состоять из нескольких слов, если одним не получается. Но только не пытайтесь в одну ассоциацию запихнуть сразу несколько, да? Это не пройдет. Итак, поехали. С одного телефонного номера это важно. Или одна смс-ка, или одна ватсапка. Сегодня Всемирный день электромобилей. И поэтому на слово «электромобиль» я предлагаю отправить вам три свои ассоциации на номер 25-45-25-25. СМС или WhatsApp. С этого момента у вас 3 минуты. Я буду искать тройное совпадение. Первое тройное совпадение и 2 билета ваши. Не найду тройное совпадение, буду искать первое двойное совпадение. Вперед, удачи! Электромобиль. 3 ваши ассоциации. Вперед!
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.

0: Точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 17:23.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.
2: Да, это жесткий вайб. Ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет кайф. Будешь упрямым, а будет кайф.
3: СВХ плюс.

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дымишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: На одной,
2: одной
1: волне.
3: Итак, я предложил прислать вам три ваши ассоциации, отгадать три мои ассоциации на слово «электромобиль». Сегодня это не хухры-мухры, а Всемирный день электромобиля. Всех владелец и владельцев электромобилей поздравляем. У кого есть? Соответственно, давайте сначала прочитаю список, который вы прислали. Итак, три ассоциации на слово «электромобиль». Самый популярный – тихий, зарядка, батарея, Тесла, скорость, полоса общественного транспорта, экология очень часто встречалась. В последнее время все меньше и меньше электромобилей связывают с экологией, скорее даже наоборот. Ну да ладно, это же ассоциации, правда ведь? Экономия, колесо, дорога, Китай, зеленая энергия, аккумулятор, отсутствие передней решетки, голубые номера или синие номера, комфорт, троллейбус, дорогой, судя по всему, изначально, если покупать, да? Имидж, ротор, выгода, запас хода. Вот все ваши ассоциации, ну или самые популярные, к слову, электромобиль. Давайте послушаем, что Яна говорил по этому поводу. Внимание, вот запись моих ассоциаций. Мои ассоциации, к слову, электромобиль. Зарядка, голубые номера, бесплатная парковка. Я вроде как внимательно смотрел, было очень, правда, много ваших смс-ок и ватсапок, но никто не написал про бесплатную парковку. Никто вообще. Странно. Но двойное совпадение есть, и пришло оно вот в таком варианте, в аудио-варианте от нашей радиослушницы Ольги. Внимание.
4: Голубой номер, отсутствие передней решетки и зарядка.
3: Вот, зарядка и голубой номер. Первое двойное совпадение. Оленька, поздравляю вас. Два билета в кино на фильм «Вышка» в кинотеатр «Аполло». Вы выиграли прямо сейчас. Прямо сейчас. А всех владельцев и владелец электромобилей еще раз поздравляю. Сегодня Всемирный день электромобилей.
1: Конкурс ассоциаций на одной волне.
5: Может, проще, надо проще.
1: СВХ плюс.

0: Автоновости.
1: Сегодня около половины 11 утра на улице Ладгалес в Риге столкнулись трамвай и два легковых автомобиля Mercedes-Benz и Volkswagen. На какое-то время было остановлено движение трамваев. Сотрудники государственной полиции выясняют обстоятельства аварии. Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике поддержала в первом чтении поправки к закону о дорожном движении, которые устанавливают четкие требования, в каких случаях водители обязаны сообщать об аварии в полицию. Впредь водитель транспортного средства будет обязан сообщать в государственную полицию о 9 видах ДТП, а именно, если пострадал человек, если транспортному средству нанесены существенные повреждения и если в происшествии участвует более двух транспортных средств. Также будет обязательным уведомление полиции в случае нанесения ущерба имуществу третьего лица. Если нанесен ущерб другому транспортному средству, водитель которого не находится на месте происшествия. Также в полицию необходимо сообщить, если нанесен ущерб дорожному комплексу, если пострадало дикое животное и если есть подозрение, что кто-либо из водителей находится в состоянии опьянения. Также обязательно нужно связываться со стражами порядка, если водители не могут прийти к соглашению об обстоятельствах происшествия, фактах или схеме ДТП. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Dimineața Drive Time совместно с Lido.
1: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, а 6 клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?
2: Заколосились хиты. Налились рейтинги.
3: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
4: Завтра у нас с вами будет больше осени, чем сегодня. Ночью дожди на большей территории, местами сильный, ветер слабый или умеренный, от 13 до 16 температура. Завтра днем дожди, больше осадков по восточным районам, местами грозы, к ветеру еще и усилится вечер. Наоборот, к вечеру усилится ветер, не перепутайте. Температура воздуха от 15 до 18. Венспилс слепая, без осадков 15-16. Даугавпилс резок на дожди 14-15. В Риге временами дождь 16-17 градусов.
2: Техосмотр вашего настроения. Драйв-тайм на плюсе. СВХ плюс.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido Клуб A6. 6 бургеров, 7 бесплатно. Lido за то, что настоящее.
2: Столько, сколько надо манит, я подкину вопросов нет.
3: СВК плюс.

0: Лайфтайм. С нами интереснее.
1: Смотрите, какую классную информацию прислала наша радиослушница Алена о том, что в книге Николая Носова «Незнайка в солнечном городе», вышедшей 68 лет назад, в 1958 году, описаны современные технологии. Вот. Сейчас это докажу вам. Смотрите, робот-пылесос. В книге «Незнайка в солнечном городе» главный герой Незнайка видит маленькую жужжащую машину, которая самостоятельно ползает по комнате от стены к стене и убирает пол. А? Да? Бесконтактные, вернее, беспилотные тракторы и комбайны. В солнечном городе сельскохозяйственные машины передвигаются по полям без водителей, ориентируясь по внешнему сигналу. Привет Илону Маску. Сегодня тракторы и комбайны с автопилотом уже реальность. Используют в сельском хозяйстве. Убертакси вот скоро запустят.

0: Система предотвращения аварий там же описана. Автомобили Уносова оборудованы ультразвуковыми локаторными устройствами, которые не позволяют им сталкиваться с препятствиями и сбивать людей. Опять-таки привет, Илону Маску. Видеодомофон. У входа в гостиницу Незнайка видит экран, на котором появляется девушка в наушниках и разговаривает с посетителем 68 лет назад. Фактически писатель писал современный видеодомофон задолго до его массового распространения. Плоские экраны на стенах. В гостиничном номере героев находится телевизионный экран прямо на стене, что по тем временам было абсолютно нереально, а сейчас да вместо здрасте. Кого ты сейчас плоским телевизором удивишь? Вообще никого. Мне кажется, уже и телевизор это помаленечку, потихонечку в прошлое уходит. Вы когда последний раз смотрели телевизор? Вот когда вы последний раз смотрели телевизор? Умная колонка и аудиокниги. Там же, в солнечном городе с Незнайкой. Незнайка нажимает кнопку на шкафчике, и устройство начинает проигрывать музыку и человеческим голосом читает сказку. Сейчас этим кого-то удивишь? Да нет, конечно. Городское видеонаблюдение там же. В центре управления движением солнечного города находится сразу 52 экрана, на которых диспетчер наблюдает за перекрестками, автомобилями и пешеходами. Без всего этого дела современный город уже и трудно представить. Правда ведь? А как вам солнечные панели на крышах? Крыша домов, книги покрыты чешуей из фотоэлементов, которые превращают солнечный свет в электричество и накапливают его в батареях. И это все в солнечном городе с Незнайка, а? Автомобиль Незнайки способен самостоятельно довести пассажиров по нужному маршруту благодаря электронному устройству. Навигатор, пожалуйста. И опять-таки кибертакси. В солнечном городе тучи обрабатывают специальным порошком, чтобы изменить погоду. Управление облаками. В книге также встречаются вращающиеся дома, новые синтетические строительные материалы и автоматическая доставка еды в квартиру. Ну вот с вращающимися домами пока у нас не очень распространено, а все остальное, пожалуйста. Уже абсолютно привычная вещь, но это 68 лет назад. При этом специалисты отмечают, что автор Николай Носов, скорее всего, не видел будущее, а внимательно следил за развитием науки и техники. Внимательно. И в этом рубил, судя по всему, фишку по полной программе. В конце 50-х многие подобные идеи уже существовали в виде экспериментов, прототипов и инженерных концепций. Но писатель сделал главное. Он собрал их в одном фантастическом городе. И смотрите, можно сказать, предсказал будущее. Красавчик. Красавчик.
1: Драйв-тайм. Едем. Едем. Дальше. Плюс.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: укрепления организма в аптеках «Апотека». Скидка 50% на любом мульти. Сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин, мужчин и подростков. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурец АБЦ.
2: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
3: Радио СВХ Плюс представляет.
4: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
3: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
4: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.
5: СВХ плюс.

0: СВХ Плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью дожди на большей территории, местами сильный ветер, слабый или умеренный, температура воздуха от 13 до 16. Завтра днем дожди, больше осадков по восточным районам, к вечеру усилится ветер, температура воздуха от 15 до 18. Венспилс слепая, без осадков, 15-16. Даугавпилс Резекне дожди, 14-15. В Риге временами дождь до плюс 17.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Забастовка водителей автобусов затронет до 100 тысяч человек. Цена на газ в Европе достигла максимума за последние 4 года. Литва не будет запрещать автобусные рейсы в Россию и Беларусь. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В начале сентября цены на топливо в Латвии вновь превысили 2 евро за литр. В ближайшее время снижения или стабилизации цен ожидать не стоит. Топливо может подорожать еще примерно на 10 центов за литр, предупредила председатель правления Латвийской ассоциации торговцев топливом Ева Лигере. Делать точные прогнозы сложно из-за неопределенности с закупочными ценами, на которые влияют глобальные события в Ормузском проливе. И, кроме того, с приближением зимнего сезона в Европе растет спрос на дизельное топливо. Цена на природный газ сегодня достигла самого высокого уровня с конца 2022 года на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. На Нидерландской бирже цена на природный газ выросла до 79 евро и 11 центов за мегаватт-час. Аналитики отмечают, что рост цен на газ в настоящее время обусловлен опасениями, что поставки сжиженного природного газа из районов Персидского залива могут быть полностью и необратимо заблокированы, поскольку признаков постоянного открытия Ормузского пролива пока нет. Литва в настоящее время не планирует запрещать автобусные рейсы в Беларусь и Россию, заявил министр транспорта Литвы Юрс Таминскас. «Мы оцениваем ситуацию рационально, мы всегда держим руку на пульсе, постоянно все взвешиваем. И сейчас мы периодически оцениваем ситуацию, но уж точно не будем предпринимать поспешных шагов», сказал министр. Он также подчеркнул, что решения Литвы не должны основываться на внутриполитической предвыборной ситуации в Латвии. Во время акции протеста Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков, которая состоится в середине следующей недели, 16 сентября, может быть отменено почти 5000 региональных автобусных рейсов, сообщили в дирекции автотранспортно. Однодневная акция, во время которой перевозчики не будут выполнять рейсы в регионах, может затронуть до 100 тысяч пассажиров. Учитывая, что большая часть пассажиров ежедневно отправляется на работу, учебу в медицинское учреждение, дирекция направила письмо региональным перевозчикам с призывом тщательно оценить необходимость проведения запланированной акции протеста. Компания Lux Express Latvia отозвала заявку на открытие коммерческого автобусного маршрута Рига-Валмира-Валка. Однако компания готова начать коммерческие перевозки по этому маршруту, как только будет найдено решение, позволяющее обеспечить рейсы в удобное и необходимое пассажирам время. По мнению компании, подход дирекции автотранспорта фактически ограничивает возможности частных перевозчиков обеспечивать коммерческие рейсы без государственных дотаций. В предстоящие выходные дни в Латвии ожидается умеренно теплая погода. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Уже завтра похолодает. Температура ночью составит от 12 до 18 градусов. Временами ожидаются дожди. В пятницу, субботу местами кратковременные дожди. В воскресенье дожди будет больше, а температура воздуха от 15 до 20 градусов. И на следующей неделе резких колебаний температуры не ожидается. Временами возможен дождь. Заморозков пока также не ожидается. Это были новости на СВХ+. И хорошего вам вечера.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел вас на стаба.
2: СВХ плюс.
3: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы намекать.

0: лаптоп не запал на такую.
1: Drive Time совместно с Lido.
2: На обед, после работы или по дороге домой. Для бургера всегда найдется подходящий момент. А с предложением Lido Ash Ice Clubinch есть еще один приятный повод. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно.
3: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
4: Я слушаю радио СВХ Плюс.
5: Я слушаю радио СВХ Плюс.
6: Вы слушаете СВХ Плюс.
7: Я слушаю радио СВХ Плюс.
8: В студии Дима.

0: напоминаю, что у нас есть постоянные радиослушатели там, за океаном, в Соединенных Штатах Америки. И у них как раз сейчас утро. Вот эта песня специально для вас. Если вы слушаете нас там, где сейчас утро. Ну, а всем тем, кто слушает радио СВХ Плюс здесь, в Европе, good evening. Да? Да. В той же Великобритании еще не такой же ивнинг. Там сейчас 16.11. Точная латвийская 18.11. Меня зовут Дим Харов. Это вечернее для Латвии радиошоу под названием Drive Time.
1: Drive Time с нами круче. Yeah!

0: знаете, какая мне информация попалась на глаза? Ученые наконец-таки подтвердили, что люди, владеющие домашними животными, знали уже давным-давно. Вот что подтвердили ученые. Оказывается, разговаривать с кошками, собачками и другими домашними, и не только с зверушками, нужно и важно для психического здоровья. В первую очередь, человеческого психического здоровья. Конечно, само по себе наличие домашнего питомца еще не гарантирует избавление от одиночества. Но если любимец имеется, то беседовать с ним очень полезно для эмоциональной поддержки и психологической разрядки. По этому поводу у меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Разговариваете ли вы со своими домашними питомцами?
1: Все не так, как...
0: И второй вопрос. О чем вы с ним или с ней говорили в последний раз? Ну или не последний раз, а самая интересная ваша беседа.
1: Все не так, как у зверей.
0: Напишите, пожалуйста, 25-45-25-25. Разговариваете ли вы со своими домашними питомцами? И о чем вот самая интересная, самая содержательная была беседа? Да? И что ответил он или она? Ну, в общем, давайте поразвлекаемся. 25-45-25-25. Жду ваших историй.
2: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depostaigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstāmgaldu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мец, давай.
5: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии Riga Food 2026. Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Riga Food с 10 по 12 сентября на Кипселе.
8: Drive Time совместно с Lido.
9: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, а 6 клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?

0: Неписанные правила от Drive Time. Опытный водитель тормозит раньше, чем испугается.
1: Ученые, представьте себе, а за деньги, наверное, ну, зарплату ведь ученые, да, все это дело делают. Так вот, они выяснили то, что мы с вами знаем и так даже лучше, чем вот они выясняют. Разговаривать с кошками, собаками и прочими домашними зверюшками очень полезно для нашего с вами человеческого психического здоровья. По мне, так это еще и огромное удовольствие. Вот, разговариваете ли вы со своими домашними животными, спросил я вас, и какие-то истории вот ваших бесед попросил написать, и вот что написал Роман. Сегодня Роман пишет, поздоровался с кошкой, спросил, выспалась ли она. А на приветствие она мяукнула, а на заданный вопрос промолчала. Ну, ей-то еще целый день после этого спать, Рома. В отличие от нас с вами. Да мы с вами на работу-то уходим. Они как на работе спят. Ответственно так. Вот, стараясь. Ну, во всяком случае, мой так делает. Так, Алевтина пишет. Добрый день, дорогой радио СВХ+. Спасибо за дорогое. Да, конечно, разговариваю. У меня кошка и котик. Вот буквально 15 минут назад я с ними разговаривала о том, что я режу грибы лисички после сегодняшнего урожая. И лисички они кушать не будут. Это же не мясо. Но кот настойчиво рвался к разделочной доске. Но он же помогать рвался, правда? Вот. Да. Очень знакомая история, дорогая Аля. Привет. Вот всем вашим, вот о ком вы рассказываете, от нас привет. И поцелуи, и обнимашки. Лёля пишет, а у меня все просто. Я коту рассказываю, какой он сладкий пирожочек. А он молча с этим соглашается. Кот мне достался от мамы, которой уже нет. Алена пишет, конечно, беседуем на разные темы. Например, разговор про еду сводился к тому, что я пыталась напомнить, что он поел полчаса назад. Кот слушал это с видом глубокого презрения, а потом с глазами, как у кота из Шрека, доказывал, что если в центре миски видно дно, еда официально закончилась. Это он такой вывод сделал. То, что по краям лежит еще гора корма, это не считается. Так, Иришечка пишет. А наш разговаривает во сне. Вообще это опасная штука, да. У вас тоже такое бывает? И совершенно белого такого, очень упитанного кота с абсолютно розовыми лапками. Ой, какая прелесть какая прислал. Мой тоже со мной спит, и, знаете, бывает иногда, что ему что-то приснится, вот, он как прыгнет, блин, вот, поскольку он часто спит у меня вот так вот, обнявшись, под мышкой практически, иногда может поцарапать, вот. Так, что у нас еще есть? Ирина пишет, регулярно разговариваю с хомяком. Приходя с работы, рассказывала ему все новости, пили чай вместе. У меня для него были специальные хлебцы. Я ужинал, а он тоже хлебцом хрустел. Очень благодарный слушатель был, кстати. Вот, когда он умер, дети сильно плакали. О, это да, это страшнейшая совершенно история, когда у него ходят, это... невероятное горе, да, да, да. И те, кто терял вот домашних животных, наверное, это может сравнить с потерей близкого человека, наверное. Если вот эта связь есть такая же. Ну что ж, спасибо огромное. Спасибо огромное. Давайте-ка еще раз к этой новости вернемся, да? Полезно говорить с домашними животными. А при этом неважно, сюсюкаете ли вы со зверушками детским голосом. Или же в подробностях рассказываете им все события дня. Здорово, прекрасно, замечательно так держать. Наши четвероногие друзья вполне способны сработать здесь как психотерапевты. Итак, все, кто и раньше вел с любимцами беседы, получили оправдание. Молодцы, их оправдала наука. Так что больше не стоит считать таких людей чудаками. Разговаривайте на здоровье и с домашними животными. А вот и с самим собой, как мне кажется, тоже очень полезно иногда поболтать. Но это уже совсем другая история.
2: СВХ+.

0: Тайм с Тимом Харовым.
1: О погоде. Этой ночью дожди на большей территории Латвии. Местами дожди сильные, а ветер слабый или умеренный. Температура воздуха ночью от 13 до 16. Завтра днем опять-таки дожди, а больше осадков будет по восточным районам. А местами гроза. К вечеру усилится еще и ветер. От 15 до 18 температура. Венспилс слепая завтра без осадков. 15-16. Даугавпилс рызок на дожди 14-15. В столице временами дождь 16-17 градусов. Выше нуля.
2: Хитов-то в этом году и на стол, и на зимнюю закрутку.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Позвольте вам предсказать кое-что на завтрашний день. Если вы верите, то слушайте. Овны, завтра вам будет крайне трудно взяться за исполнение собственных обязанностей. Что-то все время будет вас отвлекать. Постарайтесь не особенно расслабляться завтра, овны. Тельцы, день может показаться вам весьма горячим. Будет происходить очень многое и преимущественно одновременно. Вам придется потратить немало сил, чтобы хотя бы к вечеру выбраться из центра событий. Близнецы, завтра у вас будет настолько нетривиальная манера изъясняться, что ожидать понимания от окружающих будет бесполезно. Раки, ваше мнение завтра никого интересовать не будет, поэтому лучше оставить его при себе. Время его высказать еще придет. Львы, завтра вам может стать тесно там, где вы находитесь. Дева, ваши ресурсы завтра будут весьма ограничены, посему расходовать их придется очень и очень осмотрительно. Держите глаз на часах, а ногу на тормозе. Не перепутайте.
0: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: На обед, после работы или по дороге домой. Для бургера всегда найдется подходящий момент. А с предложением Lido Ice Ice Clubbing есть еще один приятный повод. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно.
2: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
3: Весы, завтра инициативы будут ожидать от вас. Если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется. Никто вас подталкивать завтра не будет. Скорпион. Хотя содержание обычно и считается моментом более важным, нежели форма, завтра вам стоит позаботиться именно о внешней красоте. Да и самому приятно будет посмотреть. Стрельцы. Постарайтесь завтра добиться того, чтобы вас не беспокоили в течение довольно продолжительного времени. Результатом может стать произведение, которым вы будете гордиться всю оставшуюся жизнь, представьте себе. А? Стрельцы. Пришлете мне фотку вечером? Козероги, завтра вам наверняка потребуется приложить немалые умственные усилия к решению какой-то проблемы. Возможно, придется пойти даже на мозговой штурм. Съешьте с утра шоколадку. Говорят, способствует. Водолей. Не слишком заглядывайтесь на свое отражение. Вы можете быть ослеплены собственным сиянием. Ничего себе. Рыбы. Из того факта, что вам задают...

0: Джей, Федук с песенкой «Розовое вино» в эфире радио СВХ+. Вот про вино вам расскажу. Но сначала напомню и предупрежу заодно, что употребление вина, вино – это алкоголь, вредит вашему здоровью. Но, тем не менее, новость красивая и актуальная. Юбилейный 35-й международный фестиваль вина в Будапеште соберет сотни лучших виноделов Венгрии и гостей со всего мира. Вот с 9 по 12 сентября, с сегодняшнего дня и по 12 сентября он будет проходить в Будапеште. Фестиваль официально удерживает статус самого высокорасположенного крупного винного события в Европе, проходя на величественных террасах Будайской крепости. Вот. А в 26-м году это главное винное событие Европы. Как я уже сказал, будет с 9 по 12 сентября проходить в Будапеште. Вдруг вы планируете туда отправиться вот завтра или послезавтра? Для азартных ценителей вина работает уникальная интерактивная зона, своеобразное казино, где ставки делаются не на деньги, а на характеристики вина. Игрокам нужно будет вслепую угадать сорт, год и регион по вкусу. А в местном винном университете гостям предлагают пройти сложнейший тест «Найди пару», отличить два идентичных вина, одно из которых созревало в бочке из венгерского дуба, а другое из французского дуба. Несмотря на статус высокой кухни, которую носит фестиваль, самым продаваемым блюдом из года в год остается традиционная сытная лепешка с салом и луком. На первый взгляд, вернее, на первый вкус не очень-то подходит для изысканного вина. Но, тем не менее, самое продаваемое блюдо. Вот туристы без тени смущения заказывают коллекционное вино. Кроме того, из-за сентябрьской жары иностранцы начали массово разбавлять легендарное такайское венгерское вино газировкой, сладкое вино. Виноделы поначалу кривились и считали это кощунством, но в итоге смирились и стали сами предлагать легкие летние версии. Употребление алкоголя вредит вашему здоровью, но тем не менее, с 9 по 12 сентября в Будапеште 35-й международный фестиваль вина. Вот вообще Будапешт чудесный город. Мне посчастливилось как раз вот на прошлое Рождество как раз-таки посетить Будапешт. Очень рекомендую, очень рекомендую. Я как-то думал, что это будет такая Вена на минималках. Вспоминая историю Австро-Венгерской республики, а ничего подобного, ничего подобного. Я бы даже сказал, что в некотором архитектурном смысле, в том числе Будапешт, может быть, где-то даже покруче Вены. Особенно, конечно же, это здание Будапештского парламента на берегу Дуная. Но это просто произведение искусства архитектуры. И другие, конечно. Вот. Постройки, да и не только постройки, сама атмосфера. В общем, рекомендую. Рекомендую.
1: СВХ+.

0: встречаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага Грита 40 штук 7,69. Lidl. Стоит того.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зиле. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом СВХ получи скидку 25%.
3: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lidl. Наслаждайся любимыми бургерами Lidl Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lidl. Клуб A6. 6 бургеров, 7 бесплатно. Lidl. За то, что настоящее.
4: Проехали! Драйв-тайм с Димом Харовым.
5: За компанию, за внимание, за ваше участие в работе радио СВХ Плюс. Огромное спасибо вам, подруги и друзья мои. В прощание хочу сыграть вот эту песню. «Утро Полины» называется. Чудеснейшее музыкальное произведение. Всем Полинам отдельный привет. Кузьминой в том числе. Завтра Полина Кузьмина после 11.00 до 15. А потом мы с вами вновь встретимся. С утра бодрые в лице Дианы Саулы. Это был Дим Харов. Пока. Честь имею.

0: точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 19:22.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет, пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.
2: СВХ плюс.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.
4: Осень на плюсе.
2: Музыкальный урожай.
3: СВХ плюс.

0: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах «Хэсбургер» теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в «Хэсбургер».
2: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Skanstas33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
3: Ko tu iesāktu ar 10 tūkstošu eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 tūkstošu eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlēs drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlēs balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
4: Хиты навсегда.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай.
3: Осень.
2: Осень на плюсе.
4: Я вижу свет, твой свет внутри.
2: СВХ+.

0: карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес аптеках. Ветерон Kids – витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселыба.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet!
4: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1,19 € kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 € kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2,39 € kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas Maxima.
5: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
6: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ+, рекомендует.

0: СВХ плюс.
1: В жизни бывает мало таких дней. Тихое счастье, будто бы на небесах.

0: сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
1: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Hyundai Tucson. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Hyundai Tucson по специальной цене от 29 499 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Lielirbas 32.
2: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. Augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
3: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на офисные столы и

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный

0: Музыка для всех.
1: Гармоника, сып моя часть.
0: Только хиты.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. Мы же друзья, так.
0: Только твоя музыка.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВГ Плюс.

0: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
1: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел басна папа.
0: СВХ плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: ВПХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: У нее глаза, два бриллианта, три карата, локоны ее.
0: На радио, которое слушает тебя.
1: Я словно замираю на руках твоих.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя.

0: СВХ плюс.
1: И ты не дашь мне шанса даже попрощаться. Ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уйдет.

0: Чего?
1: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: мечты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.
2: Осень.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью такой, как любят.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери, повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: Твои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
0: СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, и но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами летними по...

0: радио, которое рядом.
1: Хочу одеть тебя в белое, чтобы стал ты смелым, чтобы мурашки забегали по твоим рукам.
0: СВХ плюс.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Долго искал других в себе ответ. Даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

0: радости.
1: Музыка для всех.
2: Добрые глаза, часто за слабость принимают.
1: Только хиты.
3: Да ну, да ну.
1: Только твоя музыка.
3: Меня зовут, ты меня прости, ты меня ночами темными не зови.
1: Музыка, которая вокруг, на радио, которая...